Посмотри, как цветет здоровьем тело его. Не правда, что грехи душевные вредят телу? Погоди, безумный, погоди еще немного, пока гной души не пробьется сквозь тело. Тогда умолкнут уста твои, и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда увидишь, каким бледным и увядшим станет оно. Тогда и ты встанешь на обочине с прокаженным и возопишь глазом смертным: «Сыне Божий, помилуй мя!» И услышишь тогда и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, иди с миром».

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Ксения Алферова.
1: Исповедь. У нас строгий батюшка. По воскресеньям он исповедует перед литургией, и все ждут, когда наконец дойдет очередь до последнего. В этот раз последней была старушка, глухая почти совсем. «Вы что, на исповедь?» – переспрашивает громко батюшка. «Да вот, пришла», – отвечает на весь храм. «А то, глядишь, помру. Грехи-то есть?» «Да как же, много, сынок. И ругалась, вот, и всяко было. Сильная я грешная. Ребеночка я тогда вытравила, в Круглове жили». Батюшка быстро оглядывает нас, но все стоят, опустив головы. «Имя как?» – кричит он. «Да я не знаю имени-то. Он ведь не родился, ребеночек. Я его...» «Твое, твое, как?» «Мое. Я еще картошку мерзлую воровала с сестрой. С колхоза...» «Как зовут? Не сестру, тебя как?» «Антонина я». «Что, не простят меня?» Батюшка не знает, что отвечать. «Сильно грешная я. В войну тоже». Он торопливо покрывает ее петрохилиум, и она затихает, но не совсем. Слышно, как она еще что-то перечисляет. И удобно стоять согбенной, она ведь и ходит так. «Господи, помилуй ее», — вырвалось у кого-то.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Федора Достоевского агроному Николаю Азмидову. 1878 год, Петербург. Добрейший и любезнейший Николай Лукич, что я вам могу ответить и какой намек могу вам дать на ваш роковой и вековечный вопрос? Неверующие всего труднее убеждаются словами и рассуждениями. А не лучше ли бы вам прочесть повнимательнее все послания апостола Павла? Там очень много говорится, собственно, о вере, и лучше и сказать нельзя. Хорошо, если б вы тоже прочли всю Библию в переводе. Удивительное впечатление в целом делает эта книга. Выносите, например, такую мысль, несомненно, что другой такой книги в человечестве нет и не может быть. И это, верите ли вы или не верите? Намеков тут никаких быть не может. Скажу вам лишь одно слово. Всякий организм существует на земле, чтобы жить, а не истреблять себя. Теперь представьте себе, что нет Бога и бессмертия души. Бессмертие души и Бог — это все одно, одна и та же идея. Скажите, для чего мне тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? А если так, то почему мне и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать? Или почему мне не жить насчет других, в одну свою утробу? Ведь я умру, и все умрет, ничего не будет. Ибо что за общество, если все члены один другому враги? И выйдет страшный вздор. Если б бессмертия не было, то стали ли бы вы сами-то, Николай Лукич, о нем беспокоиться, письма писать, искать его? Значит, вы с вашим «я» не можете справиться. В земной порядок оно не укладывается, а ищет еще чего-то другого, кроме земли, чему тоже принадлежит оно. Впрочем, что ни пиши, ничего из этого не выйдет. Крепко жму вам руку и прощаюсь с вами. Не оставляйте вашего беспокойства. Ищите, и, может быть, найдете. Ваш слуга и искренний доброжелатель Федор Достоевский.
0: Голоса времени.

святое провидение, оставь мне тягостные дни, но дай железное терпение, но сердце мне окамени. Пусть не изменен жизнь мне новый, приду к таинственным вратам, как в Волге вал белоголовый доходит целый к берегам.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий молился в своей келье. Вдруг с монастырского двора явственно донеслись громкие крики и ругань. Отец Паисий вышел посмотреть, в чем дело. Ругались два закадычных приятеля. Кто-то оклеветал их друг перед другом. Тому, кто хотел поссорить друзей, это явно удалось. Отец Паисий попытался вмешаться, но не тут-то было. «Мы с тобой, отец, сейчас поругаемся», — пригрозили парни. «Ну что же, давайте», — ответил монах. «Я только подготовлюсь немножко». Отец Паисий поднял с земли длинную 5 метров жердь для садовой ограды. Друзья в недоумении уставились на него. «Я вооружен», — сказал отец Паисий. «Теперь можно ругаться». Парни громко расхохотались над доброй шуткой. Через 10 минут они снова стали друзьями. А те, кто был рядом, увидели, чего можно добиться, если действовать с добротой и любовью. Доброта – одно из Божьих свойств. Она прогоняет мрак, умиротворяет и умягчает сердца, как масло, заржавевший замок, говорил отец Паисий. Если в людях есть искренний добрый интерес к другим, боль за других, любовь к ним, то и поступки их будут приносить добрые плоды. Безграничная доброта самого отца Паисия привлекла к нему людей со всего света, и его с любовью стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Иногда христиане жалуются на одиночество, на то, что никак не могут наладить отношения с близкими, хотя и очень стараются. Иногда говорят, что хотят с кем-то подружиться, но у них не получается. Они делают людям добро, но никто этого не ценит. В этом нет ничего удивительного, потому что мало кто из живущих мирской жизнью способен вместить в себя всю полноту жизни во Христе. Христианин не может быть одиноким, потому что он знает, что с ним всегда пребывает Бог. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. Други Христовы, всех любят искренно, но не всеми бывают любимы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника архиепископа Омского Сильвестра Альшевского. 1918 год. Россия. Первая мировая война. Поезд с солдатами, которые возвращаются с Западного фронта домой. «Дорогие мои», — обратился батюшка ко всем в вагоне, «я с вами почти неделю живу в этом подвижном доме. Видел ваши душевные качества и скажу вам правду. Пред моими глазами много было случаев, как вы жалостливо относились к бедствующим людям, которые просили у вас приюта. Вы их устраивали у себя и даже кормили. Это доброе евангельское качество. Видел ваше терпение, с каким вы переносите выпадающие на вашу долю лишения. И это добро, ибо из этого вырастает дружба и христианская любовь. За все эти качества с нами может быть Христос. Но кроме этого, я видел у вас одну привычку, о которой не могу говорить без глубокой скорби. Это постоянное употребление матерной брани. Знаете, кого оскорбляет эта скверная матерная брань? Она прежде всего оскорбляет Матерь Божию, общую духовную Матерь рода христианского. Затем она оскорбляет родную Матерь каждого из нас, ибо все мы происходим от одних прародителей Адама и Евы. Наконец, она оскорбляет и нашу Мать Сыру Землю, ибо от земли все мы взяты, земля нас кормит и в землю по смерти возвращаемся. Вот такое тройное оскорбление производит каждый матерщинник. Иные произносят гнилые слова с усладой, смакуют, а иные произносят по привычке, без всякой мысли. Но как бы ни произносить их, можно ли сохранить при этом чистоту души? Спаситель наш сказал, что только чистые сердцем увидят Бога. Поэтому ясно, чтобы с нами был Господь Христос, нам обязательно надо навсегда отказаться от употребления гнилых слов, и особенно матерщины. После этого ехали все вместе суток двое, и пастырь имел великое утешение видеть, что старые солдаты почти перестали употреблять матерщину. У молодых срывалось с языка, но изредка. Теплушку и своих спутников батюшка оставил в Челябинске. На прощание благословил оставляемых спутников двойным крестом. Тут только солдаты узнали, что с ними ехал один из сибирских архиереев. Голоса

0: сводок 19-го столетия говорили, что ни один сибирский город не может представить такого длинного списка замечательной буржуазии, как он. Под буржуазией подразумевалось щедрое местное купечество, которое с удовольствием занималось благотворительностью. Одним из тех, чьи добрые дела не забываются вот уже больше 130 лет, был Иван Хаменов. Его биография удивительна. Ребенок из семьи мещан города Сольвычегодска приехал с торговым обозом в Иркутск. Служил мальчиком на побегушках в магазине, поднялся до приказчика и сумел выбиться в купцы. Карьеру сделал стремительно. Преуспел не только в торговле. 9 лет Иван Степанович занимал должность городского головы. Он входил во все благотворительные общества Иркутска, финансировал проекты по благоустройству города, жертвовал крупные суммы общественным учреждениям, перечислял деньги беднякам. Словом, делал для иркутян так много, что в городе даже родилась поговорка: «Я ведь не Хаменов, чтобы везде жертвовать». И те же иркутяне, прогуливаясь вечерами по центральной улице города, Амурской, были чрезвычайно довольны тем, что можно совершать променад без риска подвернуть себе ногу. 76 фонарей, поставленных Хаменовым, освещали людям дорогу. Иван Степанович долгое время служил старостой Харлампиевской церкви и не жалел денег, когда ей потребовалось расширение или был нужен ремонт. В губернской гимназии благодаря Хаменову построили домовую церковь, а в Благовещенске – каменный Николаевский храм. Две богадельни Сольвычегодска содержались исключительно на средства Ивана Степановича. Он купил трехэтажное каменное здание и передал его Иркутскому приюту для девочек, добавив к этому дару 50 тысяч рублей, а приюту для мальчиков подарил двухэтажный дом. Просвещение – это та сфера, в которой Хаменов проявил себя особо. Он построил и обеспечил неприкосновенным капиталом Иркутское Александровское училище. Открыл училище для слепых детей. Женской гимназии, где бесплатно обучались сотни девочек из небогатых семей, подарил свой деревянный дом. А когда здание сгорело в пожаре, Иван Степанович отдал под гимназию свой новый каменный дом. Барышни чувствовали себя едва ли не принцессами среди мраморных лестниц, хрустальных люстр и разноцветных витражей. 22 года благотворитель опекал это учебное заведение. В городе имелся институт благородных девиц, но родители хотели, чтобы их дочери учились именно в Хаменовской гимназии. Больше миллиона рублей, и это по самым скромным подсчетам, пожертвовал Иван Степанович Иркутску. А в первый день Пасхи 1884 года горожан потрясло неожиданное известие. Хаменов скоропостижно скончался в возрасте 67 лет. Народу на похоронах была тьма. Власти города и губернии, духовенство, рядовые граждане, учащиеся с цветами в руках, шли в траурной процессии. По настоянию прихожан Харлампиевской церкви Хаменова, несмотря на то, что он не принадлежал к высшему духовенству, похоронили на ее паперти. А имя благотворителя еще долгие годы не сходило с уст людей. То и дело в городе слышалось: Хаменовские гимназии, Хаменовский приют, улица Хаменова. Люди помнили Ивана Степановича по делам его, которые чудесно преображали Иркутск в течение 34 лет.
1: Имена, имена милосердия.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой, когда затихнут волны и запрет.

парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался, потрясенный минуты, и простил все грядущее, и капризы, и шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

об учителях и учениках. Один Ава наставлял своего ученика такой притчей. Нельзя заниматься ремеслом ювелира, пользуясь орудиями земледельца, или ремеслом плотника при помощи орудий портного. Для каждого ремесла свои орудия.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. И если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим, не своей силой выходите, и рукам, не своей силой созидаете, нервам сказал, не своей силой чувствуете. И сказал уму своему, не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной. И весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я, не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал, не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету, не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещание ваше, если не исполнит их некто, кто вас щедрее? Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца, и облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Платяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Юлия Меньшова.
1: Друзья. Чернявая девчушка лениво разлеглась на вагонной полке, в руках журнал с кроссвордами, рядом дед. Смотрю на них, и душа радуется. Вот говорят, дети не слушают стариков, не уважают. А тут щебечет эта птаха, ласково приобнимая старика. «Хочешь поесть? Давай пополам. Я одна не съем». И слышится в девичьем грудном смехе материнская забота. Маленькая женская хитрость – отказаться самой, чтобы заставить деда поесть. Два друга – дедушка и внучка. Ни нотки назидательности, ни капли каприза. Так болтают друзья на равных, вспоминая общие шутки, были, небылицы. Вот уж правда, что старый, что малый. И дорога веселее кажется. «Давай поиграем?» «Давай», – вторит дед. «В догонялки. Спрыгнем с поезда и будем его догонять».

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Елизаветградского Ануфрия Гоголюка другу. 1927 год. Пермский край. Село для ссыльных Кудымкар. За истекший месяц Господь попустил мне, дорогой друг, перенести немало скорбей. Ко дню моего ангела приехали ко мне две гости, мои духовные дочери и вместе мои благодетельницы. Одна монахиня, 50 с лишком лет, другая — будущая послушница, около 40 лет. Они поместились в сторожке при церкви, где живут сторожихи-монахини. Но гости мои по моей оплошности не зарегистрировались, а это следовало сделать, так как я считаюсь ссыльным. Ночью, накануне моего праздника, их арестовали и продержали в тюрьме около месяца, хотя при обыске ничего не нашли ни у меня, ни у них. Этим не ограничились, но в местной газете облили меня и этих гостей грязью. В день моего ангела в доме священника, где обедал я с другими верующими, моими гостями, сделали обыск как раз во время обеда. Потом, после допроса, запретили мне читать и петь в церкви. В конце же готово было подняться новое тяжкое испытание для меня. Так что я от скорбей очень замучился. Хотелось сказать слово ропота, но примирился я, грешный, с волею Божию. И вот Господь сразу же все отнял. Дело травли кончилось, узники получили свободу, я просветлел душою. Думаю, что всякое Божие испытание имеет свой сокровенный смысл, и мы должны, насколько можно, постигать его, чтобы обогащаться духовной опытностью, чтобы больше и больше убеждаться, как близок и многомилостив к нам Господь, и что в Нем наша твердая и непоколебимая защита, наша радость и вечное блаженство».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Я стою перед иконой и без слов молюсь. Я молюсь тебе, Создатель, об одном прошу. Пусть пошлется мне страдание, дух к нему привык. Пусть меня забудут скоро все, кого люблю. Пусть забудут, пусть разлюбят. Только, Боже мой, посылай им чаще радость, счастье посылай. Если есть его на долю у тебя мою, эту долю моим милым раздели, молю.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений шел на огород. Еще издалека он увидел, что там кто-то хозяйничает. «Итальянцы, больше некому», — решил Арсений. Вот уже несколько месяцев, как они оккупировали Грецию и чувствовали себя здесь как дома. Итальянцы собирали дыни. Рядом стояли несколько мулов, уже под завязку нагруженных. «Эти дыни мы оставили на семена. Возьмите лучше другие», — негромко произнес Арсений. От неожиданности итальянцы вздрогнули. Один из них поднял длинный кнут и замахнулся. «А вот это ты видел?» — грозно спросил он. Арсений притворился, что не понял намерений чужака. Он подошел поближе, оценивающе потрогал кнут рукой и сказал по-итальянски: «Бене! Хороший кнут!» Итальянец удивленно посмотрел на Арсения. Потом вдруг засмеялся и ушел, уводя за собой остальных. Вскоре после войны Арсений уехал на Афон. Там он принял постриг и получил новое имя – Паисий. Монашеская жизнь научила его никогда не терять головы. В критические минуты нужны находчивость и отвага. «Они рождаются от доверия Богу», — говорил Паисий. «Самое лучшее — противостоять трудностям духовно, молиться, думать и действовать. Бог поможет, но для этого надо, чтобы и человек проявил то малое, что может сделать». Сам отец Паисий всегда спешил на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Его слова вдохновляли людей, дарили им надежду и давали силы, чтобы жить дальше. За это его стали называть старцем Паисием Святогорцем.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Бывает так, что люди, пытаясь победить в себе страсти, обращают внимание только на самые основные. Они перестают обращать внимание на мелочи, а ведь мелкие страсти продолжают действовать в сердце, со временем превращаясь в большие проблемы. Хочу поделиться с вами рассуждениями преподобного Никодима Святогорца о некоторых малозаметных, но важных деталях духовной жизни. Есть такие люди, которые, не присваивая себе чужого, не в меру любят свое и бывают туги на благотворение. Другие, не домогаясь почести недобрыми средствами, не ставят, однако ж, их ни во что. Они редко и желают, чтобы как-нибудь устроилось получение их, будто против воли их. Иные, опять же, соблюдают подолгу положенные посты, не отказываются, однако ж, удовлетворять желание поесть вдоволь и сладко, чем вполне уничтожается достоинство поста. Некоторые живут целомудренно, однако ж продолжают держать сношения и знакомства с нравящимися им лицами и услаждаются тем, не хотя вникнуть, что через это они большое воздвигают в себе препятствие к совершенству в духовной жизни и единению с Богом.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Я переехал в Старую Богдановку. Решил попробовать новое поприще в жизни – сельское хозяйство. Мы купили дом 1905 года на берегу Лимана. В деревне был храм. Это было буквально место ссылки священников, потому что приход мизерный и никакого дохода. Настоятель приезжал на несколько месяцев и уезжал. Потом следующий. В храм приезжали две женщины из города, вроде как хор, и две прихожанки. То есть всего было 3-4-5 человек. И я там помогал, что называется, псаломщиком. Однажды я уехал по какой-то своей нужде, вернулся, прихожу на службу, а мне хороший такой дедок, Степан Игнатьевич, говорит: «Миш, тебя попросил отец Борис Мартынюк позвонить». А в 90-м году здесь нигде не было телефонов. Как-то я до него дозвонился, и этот отец Борис мне говорит: «А ты подрясник и крест уже купил?» «В каком смысле?» «Ты что, не знаешь, что это нужно с собой привозить?» «Куда привозить?» «А ты что, ничего не знаешь?» «Не знаю». «Ну ты даешь», — говорит. «У тебя через 10 дней рукоположение в Кировограде. Я же приезжал с комиссией неделю назад. И местные прихожанки попросили, чтоб тебя им в священники рукоположили». Я говорю: «А мне чего не сказали?» «Я не знаю, я думал, с тобой это согласовано». «А что делать?» «Езжай к епископу». Я полетел тогда в Псково-Печерский монастырь к своему духовнику. Он говорит: «Ну что, уже не ты решил. Это воля Божья. А раз за тебя решили, давай, езжай к епископу. Да и древние правила требуют, чтобы священников выбирал приход». Голоса.

0: милосердие.
1: О страшном пожаре в далеком уральском городе Троицке жители Суздаля узнали из газет. Несколько дней горожане обсуждали эту печальную новость, сочувствовали бедным погорельцам и жалели, что не могут им помочь, ведь Троицк был так далеко. Но уже через несколько дней те же газеты пестрели заголовками. Пострадавшие от пожара в Троицке сердечно благодарят суздальских купцов за добрую и щедрую помощь. Покупая свежий номер, горожане не сомневались. Так скоро и деятельно откликнуться на столь далекую от здешних мест беду в их городе могли только Жинкины. Для этих известных и богатых суздальских купцов любой, кто нуждался в помощи, становился ближним, даже если жил за 1000 верст. Жинкины вообще часто попадали в газеты. Не потому, что искали славы или известности, а потому, что совершали поступки, вызывающие уважение окружающих. Стремление помогать страждущим передавалось в этой купеческой семье из поколения в поколение. Даже в самые сложные для торговли годы, едва ли не на грани разорения, Жинкины все равно находили возможность пожертвовать хоть несколько рублей в помощь тем, кому жить на этом свете было еще тяжелее. Один из наиболее известных представителей фамилии, Василий Алексеевич Жинкин, успешно торговал пушниной, кожей и пряжей. Был он человеком богобоязненным и пользовался большим уважением горожан. Но главной причиной такого уважения был отнюдь не капитал купца. Василий Алексеевич славился добрым и сострадательным сердцем, всегда готовым откликнуться на чужую беду. Львиную долю своих доходов он тратил на благотворительность, помогал арестантам, оказывал поддержку городской пожарной части, жертвовал на устройство училищ и гимназий. Василий Жинкин опекал Суздальскую земскую больницу. Находясь на официальной должности ее попечителя, Василий Алексеевич подходил к делу не с бюрократическим пафосом, а с открытой душой и состраданием. 150 рублей серебром, которые он ежегодно жертвовал на содержание больных, далеко не исчерпывали всей его помощи. Помимо забот о больнице, Василий Алексеевич жертвовал большие суммы на нужды городских храмов и помощь бедным. В 1872 году он безвозмездно передал Суздальской Ильинской церкви в вечное пользование большой участок земли. «Напоминовение моих родителей и родственников», – написал Василий Алексеевич в дарственной. Примерно в это же время он открыл банковский счет на 1000 рублей, чтобы суздальские власти могли раздавать проценты с этого капитала бедным жителям города на праздники Святой Пасхи и Успения Божьей Матери. Сын Василия Алексеевича, Николай Васильевич, в делах милосердия стал верным преемником своего отца. Он оказывал большую поддержку Васильевскому монастырю. На протяжении 9 лет был старостой Ильинской церкви и членом общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Суздальского духовного училища. «Каждый, кому нужна помощь, твой ближний. Если бы Жинкины были дворянами, этот девиз они могли бы поместить на родовом гербе. Но они были простыми купцами, выходцами из бедных крестьян. И свое жизненное кредо не выставляли на показ, а скромно прятали в сострадательных и отзывчивых сердцах».
0: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

Ты даешь для Родины моей тепло и урожай, дары святые неба. Но хлебом золотя простор ее полей, ей также, Господи, духовного дай хлеба. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православная Церковь верит в троичного Бога – Отца, Сына и Духа Святого. Сын Божий 2000 лет назад принял человеческую природу, родившись от Богородицы и Девы Марии. После своего Рождества на земле Он стал именоваться Иисусом Христом. Сына Божьего называют также Словом с большой буквы. Такое именование – Слово. Прямой перевод греческого понятия «логос». Оно появилось благодаря Евангелию от Иоанна. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Вначале было Слово», то есть «логос». Это таинственное указание на то, что до начала существования нашего мира и даже до начала времени Господь уже существовал и являлся Троицей – Отцом, Сыном и Духом Святым. Сын Божий, Логос, принял человеческую природу и принес себя в жертву, чтобы дать нам возможность войти в Царство Небесное. Именно такой глубокий богословский смысл Церковь вкладывает в богослужебные песнопения. Об одном из них, названном по первым словам «собезначальное слово Отцу и Духове», рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Смысл песнопения «собезначальное слово Отцу и Духове» может показаться сложным для понимания. Да и действительно, для его восприятия нужна богословская подготовка, хорошее знание церковного вероучения. В наше время у многих прихожан оно, это знание, к сожалению, отсутствует. А вот в древности все обстояло иначе. Один церковный историк пишет, что в Византии богословские вопросы обсуждались даже на рынках и в банях. Поэтому насыщенный смыслом текст песнопения «Собезначальное слово Отцу и Духове» православные византийцы понимали без затруднений. Нам же лучше его внимательно разобрать. «Собезначальное слово Отцу и Духове от Девы, родшейся на спасение наше, воспоим верней и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпети и воскресите умершее славным воскресением своим». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Слово безначальное, подобное Отцу и Духу, от Девы, родившейся для спасения нашего, воспоем верный и поклонимся Ему, ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть и воскресить умерших славным воскресением Своим». Прозвучавший текст сообщает нам одну из наиболее важных деталей православного вероучения. Сын Божий, Бог Слова, пожелал принять человеческую природу и прийти в наш мир. Он без сопротивления принял печальную участь и был распят на кресте. Но его смерть принесла людям великую милость. Христос воскрес, открыв людям врата рая.
1: Тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» был составлен в эпоху, когда некоторые мыслители стали распространять идею о том, что Христос был просто человеком, что Он не был Богом. Они не верили в чудо Рождества, а также в чудо воскресения Спасителя. Церковь не могла мириться с подобным лжеучением, которое упраздняло подвиг Христа. Потому и был написан тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове», в котором прямо говорится, кем является Христос и почему Церковь Его почитает. А теперь давайте послушаем тропарь «Собезначальное слово Отцу и Духове» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни, не попусти воину Твоему поражение в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной. Чтобы Ты входила через очи мои, а не мир. Чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало. Чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая. Да не умру я ветхим человеком. Да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость, и одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен. Троица единосущная, животворящая.

0: Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Евгений Князев.
1: Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров. Я да маленькая обезьяна. Самка из породы уистите, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно по птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижную скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил, и устремлял взор своей мягкой мглой. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелым шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и все ширясь, морщись да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами. Молочно-белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман, и, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные –

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Нестора Анисимова «Моя Камчатка. Записки православного миссионера». 1907 год. В Спасо-Преображенском монастыре за чаепитием в покоях отца архимандрита Андрея я читал вслух письма, только что принесенные почтальоном. Когда закончил, отец Андрей спросил меня: «Ну как, Колюшка, на твой взгляд, есть что-нибудь интересное?» «По-моему, нет. Какой же интерес в том, что владыка Владивостокский и Камчатский просит вас послать монахов в качестве учителей или священников на какую-то далекую неведомую Камчатку для просвещения тамошних диких племен?» «Так тебе и надо ехать туда», — произнес батюшка. Признаюсь, не желал я тогда этого, и сердце мое не лежало к довольно неожиданному предложению. С каким-то огорчением я замкнулся в самом себе, не допуская даже мысли о возможности отъезда. Мама, узнав обо всем, успокаивала и высказывала предположение о том, что отец Андрей, вероятно, просто пошутил. Я попросил ее пойти со мной ко Всеночной в Богоявленскую церковь. И здесь, в этой церкви, в тот вечер окончательно решилась моя судьба. До нашего слуха донеслись слова проповеди старичка-священника, в которой он призывно обращался к прихожанам. «После недавно минувшей русско-японской войны наш миссионер, архиепископ Николай Японский, весьма нуждается в моральной и материальной поддержке миссионерской деятельности. А о таких далеких, забытых окраинах, как наша Камчатка, и говорить не приходится. Там живут темные, отсталые язычники-идолопоклонники, камчедалы, чукчи, коряки и другие народности. А проповедников православия нет в тех краях. Помолимся же, братья и сестры, Богу, чтобы Он послал на эту ниву делателей, ибо там жатвы много, а делателей нет».

0: Радио «Вера».
1: О, лунная ночная красота! Я пред тобой опять благоговею, пред тишиной и кротостью твоею опять немеют грешные уста. Так непорочна эта чистота, так девственна, что омовенный ею восторгом я томлюсь и пламенею. Как эта ночь, будь, о душа, чиста. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Монах Паисий шел по улицам города к пристани. С Афона его привело сюда важное дело, и сейчас он спешил к парому, чтобы вернуться обратно. Вдруг его окликнули. «Отец, подай, сколько не жалко! Муж болеет, дети голодные!» Женщина в ярком платке с крупными украшениями походила на цыганку из тех, что занимаются попрошайничеством. Однако монах достал из кармана все оставшиеся у него деньги, сумму весьма небольшую, и протянул их женщине. «Прости, это все, что у меня есть», — сказал он. «С Афона постараюсь прислать тебе побольше. Вот мой адрес, напиши мне туда. Заодно расскажешь, как здоровье мужа». Скоро отец Паисий и вправду получил от цыганки письмо. В нем была денежная купюра. «Благодарю тебя за доброту и возвращаю деньги, которые ты мне дал», — писала женщина. Всю свою жизнь монах Паисий посвятил помощи ближним. Из тысяч людей, искавших у него духовной поддержки, отказа не получил ни один. По всему миру он стал известен как великий афонский подвижник, старец Паисий Святогорец. «Если тебя просят о помощи, то даже если сомневаешься в искренности просьбы, все равно помоги», — говорил отец Паисий. «Помогая человеку от сердца, мы пробуждаем его совесть. Он будет думать о том, кто отдал ему свое наполненное болью сердце. И, может быть, сам станет раздавать, а не собирать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Некоторые люди оправдывают свои неприглядные поступки особенностями своего характера и совершенно не хотят работать над собой. А между тем святые отцы считали, что к естественным недостаткам своего характера нужно относиться очень внимательно и стараться исправиться. Хочу поделиться с вами словами преподобного Никодима Святогорца. «Недостатки характера, хотя и не зависят от произвола, делают, однако ж, человека повинным суду, когда кто, видя, как они мешают делу духовной жизни, не заботится не только совершенно их уничтожить, но и вложить безвредные пределы, когда это возможно, с помощью благодати Божией, предложенным к себе внимания и ревности. Таковы, например, нелюдимость, вспыльчивость, впечатлительность и вследствие того нерассуждающая быстрота в словах, движениях и делах, суровость и ворчливость. Все такие несовершенства и немощи естественные следует исправлять».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма философа Константина Леонтьева философу Василию Розанову. 1891 год. Свято-Троицкая, Сергиева Лавра. Позвольте мне предложить вам такой план. Если я, оставшись у Троицы, к Рождеству увижу, что у меня найдутся вольные деньги, то возьмите у меня, сколько будет нужно на проезд из Белого и обратно ко мне и на прожиток в гостинице в течение недели, не менее, а то и более, и будемте разговаривать каждый день раза по два или хоть по вечерам без умолку. Отдадите, когда вздумается. Надо относиться к этому просто и с сердечной чистотой верить, что нередко дающему давать гораздо приятнее, чем получающему принимать. До чего мне дорого было бы свидание с вами».

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: По запыленной проселочной дороге, обросшей по обочинам высокой травой, шагала девочка. На вид ей можно было дать лет 12. Аккуратные тугие косички, отглаженные пышные банты. И только лицо, не по-детски серьезное и сосредоточенное. Девочку звали Дилька, точнее Лида, но друзья и домашние чаще всего называли ее этим смешным, звонким именем. «Дилька, ты куда?» – кричали девочки, идущие ей навстречу соседские ребята. «Давай с нами на речку!» Но Лида, помахав ребятам рукой, продолжала путь. Ей было некогда, ее ждали важные дела. Лида шла в сельскую школу. Сегодня ей предстояло вести уроки у малышей. Эту школу в селе Лотарево Тамбовской губернии открыли ее родители, князья Вяземские, а еще больницу для крестьян. Весной, возвращаясь из Петербурга в Лотарево, фамильное имение Вяземских, Лида любила вместе с матерью навещать больницу и школу. И каждый раз ей так хотелось тоже сделать что-нибудь полезное и нужное. И вот, наконец-то, такая возможность представилась. Мама попросила Лиду провести уроки в младшем классе. Потому и было таким серьезным и сосредоточенным лицо спешащей девочки. Годы спустя княгиня Лидия Леонидовна Васильчикова, та самая Дилька, часто с благодарностью вспоминала, как читала малышам в сельской школе азбуку и подавала бинты и йод доктору в сельской больнице. Это были первые уроки милосердия, которые Лидия Леонидовна запомнила на всю жизнь. Повзрослев и получив хорошее образование, прослушав даже небольшой курс лекций в Оксфордском университете, Лида решила помогать приютским школам в Петербурге. Она давала воспитанникам приютов бесплатные уроки, в том числе и английского языка, который, кстати, в то время считался довольно дорогостоящим предметом. А потом началась русско-японская война, во время которой Лида безвозмездно трудилась на складах Красного Креста, которым руководила ее мать, княгиня Вяземская. В 22 года Лидия вышла замуж за князя Илариона Васильчикова и вместе с супругом переехала из Петербурга в Ковенскую губернию. Там ее застало известие о начале Первой мировой войны. Не привыкшая бежать от трудностей, Лидия Леонидовна организовала в Ковно отделение Красного Креста. Под ее руководством на Северо-Западном фронте была создана целая сеть военно-полевых госпиталей, в каждом из которых Лидия Васильчикова успела потрудиться сестрой милосердия. Она бесстрашно ухаживала за ранеными, находясь буквально на линии фронта, и заслужила две георгиевские медали за храбрость. Но не за наградами гналась Лидия Леонидовна. Жить, заботясь о людях, помогать и любить ближнего так, как заповедовал нам сам Христос. Этого Васильчикова желала больше всего на свете. Однако пришел 17-й год, а вместе с ним непонятная новая реальность, в которой милосердие стало приравниваться к преступлению. Васильчикова вернулась в столицу в надежде, что сможет быть чем-то полезной тем, кто пострадал в эти страшные дни. Город предстал перед нею опустевшим, каким-то ненастоящим, похожим на театральную декорацию. Так писала она в своих мемуарах. А буквально на следующий день после приезда Лидию Леонидовну арестовали большевики. После тюрьмы, бесконечных допросов и чудовищных обвинений ей чудом удалось выйти на свободу. В 1919 году Васильчикова эмигрировала в Европу. Но и там княгиня не могла мириться с человеческими страданиями. В начале 30-х годов она организовала в Париже любительский театральный кружок, который устраивал благотворительные спектакли, а выручку с них передавал Союзу русских военных инвалидов и организациям, поддерживающим эмигрантов. Вторая мировая война застала Лидию Леонидовну в Германии, где с помощью православных приходов Европы и Соединенных Штатов Америки княгиня организовала сбор и поставку гуманитарной помощи советским военнопленным в концентрационные лагеря. Вскоре об этом стало известно Гитлеру, и жизнь Васильчиковой оказалась под угрозой. К счастью, верные друзья вовремя помогли ей быстро и незамеченной вернуться в Париж. Дождливым ноябрьским вечером 1948 года Лидия Леонидовна выбежала на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик конверт. Это было письмо к ее хорошим знакомым. Васильчикова предлагала им поучаствовать в организации помощи ветеранам и инвалидам Второй мировой. Возвращаясь, она не заметила мчавшийся по бульвару автомобиль. С мыслями о том, как помочь другим, она погибла под колесами машины недалеко от собственного дома.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и убог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и убог. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзая и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесам приводяй, и лествице высокое, юж Яков види, радуйся, божественное стамно манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово звание, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь и с чашей, в которую древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
1: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: Об учителях и учениках. Даже если кто-то знает все ремесла, а собирается заняться одним из них, то он должен взять орудие, соответствующее этому ремеслу. Также и тот, кто хочет делать добро, должен отвергнуть орудие зла и неведение, то есть вожделение к тому, что есть в мире, а потом взять орудие добра и приступать к делу.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
8: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
9: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
8: «Уесмь посреди их».
7: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимее. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, — говорит Он, — не презирайте ни одного из малых сих». А уж с овцами какой поразительный пример. Ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца, зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение, которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь, я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти, ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Июнь. Как же мне нравится начало лета. Только что закончился май, и дни еще не такие душные и жаркие. Ночи уже не длинные, и как уголь антрацит черные-причерные, потому что звезд почти не видно, и луны на небе нет. А нежные ало-розовые зори на рассвете всегда прохладны и пронзительно пахнут черемухой, цветущими яблонями и сиренью. Меня будет чуть свет неугомонный певец соловей, прилетающий то ли из любимой березовой рощи за нашими домами, то ли из леса. Но скоро, совсем уже скоро, наступят жаркие и душные дни. В птичьих гнездах появятся на свет желторотые птенцы, и тогда моему соловью будет уже не до песен. А пока вдыхаю и слушаю тихие и пахучие зори июня, божественные соловьиные зори нашего раннего лета.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 1 июня – Международный день защиты детей. О благочестии родителей как защите для детей пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: В День защиты детей Святая Церковь отмечает память особой семейной пары. Благоверный князь Дмитрий Донской и его супруга Евдокия, которая позже прославлена как преподобная Ефросиния Суздальская, создали замечательную семью, в которой было 12 детей. Благоверный князь Дмитрий воспитывался под руководством святителя Алексея Московского. Его благочестие сочеталось с талантом государственного деятеля. Он посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению Руси от монгольского ига. Князь Дмитрий стал именоваться Донским за победу на Куликовом поле и представился ко Господу в 1389 году совсем молодым, в возрасте 39 лет. Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича была супругой великого князя Московского с 1367 года. Их счастливый союз был залогом для Руси мира между Москвой и Суздалем. Большое влияние на духовную жизнь княгини оказали святитель Алексий, митрополит Московский, а также преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из сыновей Дмитрия и Евдокии. Восприемником других был преподобный Дмитрий Прилуцкий. Святая княгиня была строительницей храмов. По ее совету была принесена в Москву Владимирская икона Божией Матери, защитившая русскую землю. Втайне предаваясь подвигу поста, княгиня под пышными княжескими одеждами носила вериги. По ее указанию был написан знаменитый образ архистратига Михаила, ставший впоследствии храмовой иконой Архангельского собора Московского Кремля. Воспитав пятерых сыновей, шестой умер в младенчестве, княгиня приняла постриг в монашество с именем Ефросиния и завершила свой земной путь в 1407 году. Известен проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии, излагающий оплакивание княгини Евдокии и своего мужа. «С преподобным преподобен будешь, с мужем повинным не повинен будешь, и со строптивым развратишься», — говорит псалмопевец. История жизни великого князя Дмитрия и его супруги — яркое подтверждение этого правила. Воспитанные святыми, общавшиеся с преподобными, супруги провели свою жизнь в вере и благочестии, сподобившись прославления после кончины. В День защиты детей именно такой пример благочестия родителей свидетельствует о том, что же служит лучшей защитой для наших собственных чад. Будем же стараться жить по заповедям, чтобы своим примером защитить наших детей от соблазнов этого мира.
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Твоя подопечная. 13-летняя девочка, с которой поначалу Марине не удавалось установить контакт. Тогда, по совету коллег, девушка принесла цветные карандаши и начала рисовать. Так ей удалось начать общение с воспитанницей. Девочка встречала Репникову с улыбкой, радуясь, что ей уделяют столько внимания. «Тогда я поняла, что любой ребенок любознателен и открыт ко всему новому», рассказывает наша героиня. Через некоторое время Орден Милосердия прекратил свое существование в Липецке. И Марина задумалась, как теперь она будет помогать больным детям. Девушка открыла коммерческий центр, в котором особенные ребята занимались бесплатно. Постепенно таких посетителей становилось все больше. И она решила создать общественную организацию. Сделать это оказалось непросто. Репниковой пришлось объяснять ответственным лицам, что дети с ограничениями по умственному здоровью обучаемые, и им вредно сидеть дома без дела. И она победила. В 2010 году власти выделили небольшое помещение, где открылась Липецкая региональная организация инвалидов под названием «Школа мастеров». С тех пор многое изменилось. Сегодня на базе школы работают 3 центра – социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, декоративно-прикладных ремесел для людей с инвалидностью «Марьинград» и центр сопровождаемого проживания. Что-то вроде ремесленных мастерских, где подросшие воспитанники привыкают жить и работать самостоятельно. Их обучают шитью, мыловарению, гончарному искусству и гипсовому литью. «Мы принимаем всех без ограничений по диагнозу и возрасту», поясняет Марина. Для каждого найдется дело по душе. Кроме этого, здесь проходят занятия со специалистами – логопедом, психологом, дефектологом. Руководитель добавляет, что школу материально поддерживают городские и федеральные власти, а еще местные предприниматели и неравнодушные горожане. А мне остается только радоваться, что в Липецке живут такие заинтересованные люди, как Марина Репникова и ее команда. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
1: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. В следующий за Пятидесятницей понедельник церковь совершает праздник в честь Святого Духа. В этот день прославляется величие третьего лица Пресвятой Троицы, Святого Духа. История Церкви знает немало еретических теорий, умалявших роль Святого Духа, отвергавших его единосущность с Богом Отцом и Сыном Божиим. Представление Церкви о Святом Духе в краткой форме содержится в молитве к Святому Духу. «Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю». «Приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже, души наши». В этой молитве Дух Святой называется Царем Небесным, потому что Он равен Богу Отцу и Богу Сыну, и невидимо царствует над нами. Мы называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в скорбях и несчастьях. Называем Его, по примеру Спасителя, Духом Истины, потому что именно Он – источник истины, которая служит нашему спасению. В этой молитве говорится, что Святой Дух везде находится и все собою наполняет. Он все видит и дает требуемое. Святой Дух – источник всего хорошего, что только нужно иметь христианину. Святой Дух называется в молитве жизнеподателем, потому что все в мире живет и движется только им. От Него верующие получают духовную, святую и вечную жизнь за гробом. В молитве мы просим у Святого Духа «Приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от греха и даруй нам Царство Небесное. В день Святого Духа

В храмах звучит праздничное песнопение «Кандак». Вот его перевод с церковно-славянского языка на русский. «Когда сошел Всевышний и языки смешал, он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа».

0: В 2001 году на телеэкраны вышел сериал «Дальнобойщики» о двух водителях-напарниках, которые в дороге преодолевали порой забавные, а порой опасные ситуации. Во время долгого пути скучали по дому и радовались, когда возвращались к родным. Режиссер первого сезона «Дальнобойщиков» Юрий Кузьменко долго искал песню, которая подчеркнула бы душевную атмосферу фильма о простых жизненных ценностях и крепкой дружбе. Такая песня нашлась у подмосковного коллектива «Високосный год». Называлась она «Тихий огонек» и вышла на год раньше сериала. В 2000-м – дебютном студийном альбоме коллектива. Автор композиции, лидер группы Илья Калинников, написал проникновенную, негромкую, задумчивую песню о том, как не погасить, сохранить в перипетиях жизни тихий огонек своей души. Прозвучав в сериале, композиция сразу же завоевала народную любовь. Простые рифмы, понятные образы, лиричная спокойная мелодия и исполнение, от которого веяло добротой. Песня «Тихий огонек» группы «Високосный год» по сей день остается одной из самых узнаваемых музыкальных тем.
1: Он садится с нею рядом, он берет ее за плечи и причудливым узором засверкает.

0: радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности, возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, ну а верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
2: «Бесть ибо иногда тьма, ныне же света Господи».
3: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
2: «И поющие в сердцах ваших Господи ви».
1: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чада, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем не выдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Тот, кто освободился от греха, приобретает чувство, что его все любят, жалеют, всех он ощущает как родных, ему хочется всех обнять. Архимандрит Эмилиан Вафидис. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Льву Калекину всего 4 года, но мальчику уже пришлось преодолеть немало испытаний. 960 граммов. Столько весил Лёва, когда появился на свет раньше срока. Первые 3 месяца малыш провел в реанимации. Врачи не давали точного прогноза, выживет ли ребенок с такой массой тела. Но Лёва остался жив. Вот только преждевременные роды сказались на здоровье ребенка. У Льва детский церебральный паралич и серьезные трудности с движениями. Мышцы мальчика напряжены, словно тугие канаты, поэтому ноги плохо его слушаются. За 4 года при поддержке родителей и специалистов Лёва прошел несколько реабилитаций и достиг значительных успехов. Сегодня он самостоятельно сидит, встает, передвигается на четвереньках. Мальчик мечтает заниматься спортом и быть похожим на папу. Он у Лёвы спасатель. Помочь ребенку снять чрезмерное мышечное напряжение и подарить возможность встать на ноги может специальная операция. Во время нее врачи будут работать с оболочками мышц, которые отвечают за передачу двигательного импульса. Это ювелирная хирургическая работа, делают которую всего несколько специалистов в мире. В одной из клиник в Грузии такую операцию готовы провести и Леве. Но так как денег на дорогостоящее лечение у семьи нет, ее поддерживает фонд «География добра». Он помогает собрать средства для Левы, который очень ждет возможности ходить самостоятельно. Поддержать Льва можно на сайте фонда «географиядобра.рф». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О верности в браке настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Когда совершается таинство венчания, священник молится Господу о том, чтобы Бог даровал жениху и невесте сил и мудрости вместе идти по пути созидания христианской семьи. Верность друг другу – это фундамент любви, фундамент доверия, и верные друг другу супруги способны как сами стать счастливыми, так и своим детям привить главные христианские качества. Начиная с верности друг другу, христианская семья возрастает в верности Богу, в верности Церкви. И какие бы испытания не выпадали на долю людей, которые состоят в браке, мы должны молиться Господу о том, чтобы Он даровал нам силы, крепость и мудрость, быть верными друг другу, беречь любовь друг друга и созидать христианские семьи в страхе Божием. «Жена да боится своего мужа», — пишет апостол. Какой это страх? Это страх обидеть, страх уколоть или как-то оскорбить. И вот эта боязнь обидеть, сделать больно другому человеку, способна предостеречь от многих испытаний и искушений, которые возникают в семейной жизни.
0: Актуальная тема.
3: Псалтирь – это духовный мостик к небу. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.
0: Светлые истории на радио «Вера».
4: Здравствуйте, я Анна Леонтьева. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Никольским будем вспоминать истории о боли, которая в итоге приближала нас к Богу. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник – в 18:00.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божьей Матери. Преподобный Корнилий Камельский жил на рубеже 15-16 веков. Он происходил из боярского рода Крюковых. Его старший брат Лукиан служил при московском великокняжеском дворе. С годами Лукиан решил удалиться в монастырь преподобного Кирилла Белозерского. За ним последовал и Корнилий, с раннего возраста стремившийся к отшельнической жизни. Пройдя тяжелое послушание, Корнилий получил благословение отправиться в странствование. Он побывал в Ростове, Новгороде, Твери. Путешествуя по Вологодскому краю, Корнилий облюбовал глухой Камельский лес и построил там себе келью. Вскоре вокруг благочестивого монаха стали собираться другие иноки. Через 10 лет Корнилий написал для братьев устав монастыря. Это был третий устав, написанный на Руси для монашествующих. Другие два создали преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Корнилий Камельский отличался любовью к бедным. Во время голода он устроил в монастыре приют для детей. При советской власти монастырь был закрыт. Некоторое время он служил санаторием, а потом лагерем сначала для польских офицеров, потом немецких военнопленных. После войны в уцелевших зданиях размещалась тюрьма и психиатрическая больница. Некоторые иконы и реликвии монастыря хранятся в музеях Вологды. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Корнилия Камельского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Корнилий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: От суетного круга, что прозван «Свет большой», о, милая подруга, укроемся со мной. Простись блестящим светом, приди с своим поэтом, приди под кров родной, под кров уединенный, счастливый и простой, где счастье неизменно и дружбой крыл лишено нас угостит с тобой. Такие строки в начале супружеской жизни посвятил своей жене Вере поэт Петр Вяземский. Летним вечером 1811 года в московской усадьбе графов Кологривовых шумел бал. Одна барышня, желая доказать, что в современных мужчинах нет рыцарского духа, бросила в пруд башмачок. Несколько молодых людей ринулись за ним в воду, а вынес башмачок на берег поэт князь Петр Вяземский, для которого шутка обернулась воспалением легких. Хозяин дома уговорил гостя остаться у них, пока недуг не отступит. За больным вызвалась ухаживать дочь хозяев Вера Федоровна. Небольшой рост, маленький нос, огненно-пронзительный взгляд и грациозная непринужденность движений – так описывал свою будущую жену Вяземский. К тому же она была знатоком поэзии и французской прозы, о которых молодые люди говорили часами. Эти разговоры сблизили их. После того, как Петр Андреевич немного поправился и оставил дом Кологривовых, он понял, что любит Веру. Вскоре он сделал ей предложение. 18 октября 1811 года молодые люди обвенчались. Спустя несколько месяцев Наполеон вторгся в пределы России. В августе 1812 года Петр Андреевич вступил в московское ополчение. Вяземский писал в эти дни жене: «Бог, ты и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанностей мужа. Ты небом избрана для счастья моего. И захочу ли я сделать тебя навек несчастливую? Мы увидимся. Я в этом уверен. Молись обо мне Богу». Петр Андреевич участвовал в Бородинском сражении и остался жив. До самого конца войны с ним были два образка, подаренные женой. Петр Андреевич и Вера Федоровна были знакомы с известными писателями, художниками, архитекторами. Супруги находились в переписке с Александром Сергеевичем Пушкиным. Вяземский прославился как поэт и журналист, подготовил первую биографию фон Визина. В то же время он продвигался по государственной службе, достиг должности заместителя министра финансов. Ему приходилось много ездить по стране и за границу. Почти каждый день в таких поездках он писал супруге письма. У Вяземских было 9 детей. В ноябре 1840 года умерла дочь Надя, и в эти дни супруги находили утешение только в Вере. «Минута молитвы есть одно возможное облегчение», писал Петр Андреевич жене из Баден-Бадена, где застала его горестная весть. Он признавался, что молитва словно сближает его с Верой Федоровной, а во время разлуки дает почувствовать ее присутствие. 18 февраля 1861 года в Петербургской академии наук отмечалось 50-летие литературной деятельности Вяземского. Звучали теплые слова от коллег, было много музыки и стихов. После очередного поздравления Петр Андреевич взглянул на Веру Федоровну, которая сидела в другом конце зала. Он улыбнулся ей, и супруга ответила улыбкой, столь дорогой его сердцу.
0: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
3: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
2: «Ту есмь посреди их».
1: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимыми. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, – говорит Он, – не презирайте ни одного из малых сих. А уж с овцами какой поразительный пример! – Ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца – зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: Утреннее чтение Евангелия, вдохновляющее начало нового дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда мы созерцаем безбрежную морскую гладь, уходящую за горизонт, наш взор тонет в красоте морского ландшафта, а душа успокаивается и затихает, пораженная величием природы. На море можно смотреть бесконечно, ибо оно молчаливо свидетельствует о благости, премудрости и всемогуществе своего Творца. Удивительно, что в Священном Писании и человеческое сердце названо морем, великим и пространным, исследование которого является самым прямым путем к богопознанию.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: истории.
1: Рассказывает менеджер коммуникационных проектов Юлия Савина.
2: В современном мире, вообще в этой суете, в которой мы живем, когда многое проходит мимо нас, кажутся люди, которые рядом и делают добрые дела или какие-то хорошие поступки, как бы встряхивают и возвращают нас, если не на землю, то к чему-то хорошему, что есть у нас внутри. Хочу рассказать о своей знакомой. Она попросила не называть ее имени, потому что не считает свой поступок чем-то особенным, поэтому для удобства назовем ее Анна. У нее есть семья, муж, двое детей и собака. Работает она администратором. Знакомы мы с ней довольно давно, но общались мало. Со стороны мне казалось, что у нее совершенно обычная жизнь. Она участвует в школьном родительском комитете, организовывает для детей поездки, и вокруг нее кипит жизнь. В целом, ничего особенного, что заставляло бы обратить на нее пристальное внимание. Но вот недавно от общих знакомых я узнала, что Анна участвовала в жизни тяжело больной девушки. Девушка эта болела давно и неизлечимо, и было понятно, что времени у нее осталось не очень много. И вот моя знакомая приезжала к ней и помогала, причем поддержка эта была не материальной или финансовой, а дружеской. Та, которая позволяет даже в тяжелые ситуации не терять веру и находить смысл в каждом дне. И вот Анна была до последнего дня с этой девушкой. Вот эта история меня очень глубоко поразила, и теперь, когда мое общение с Анной стало более близким и теплым, она поделилась, что помогает нуждающимся и малообеспеченным семьям. Собирает зимние вещи, продукты, инструменты, если необходимо, и лично отвозит их в деревню, которая находится недалеко от Дивеева. Вот как раз знакомство с Анной стало таким спусковым крючком для меня и заставило по-другому посмотреть не только на этого человека, но и на саму себя. Вот смотришь на ее жизнь и думаешь, ведь у тебя то же самое – дом, работа, дети. Понимаешь, что, наверное, ты тоже способен на такие добрые дела и поступки.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Благоверный князь Дмитрий Донской родился в 1350 году. Когда мальчику было 9, его отец, князь Иоанн Красный, скончался. Воспитанием юного Дмитрия руководил святитель Алексий, митрополит Московский. Особые отношения связывали великого князя с преподобным Сергием Радонежским. Он стал крестным отцом двух детей Дмитрия Донского. Христианское благочестие князя сочеталось с его талантом в

выдающегося государственного деятеля. Его задачами стали объединение разрозненных русских земель и защита Руси от нападения Литвы и Золотой Орды. В 1380 году русское войско сразилось с полчищами Мамая. Свое благословение воинам и князю накануне дал преподобный Сергий Радонежский. Великий князь наравне с простыми воинами бился в жестокой сече. После победы князь Дмитрий впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это и впредь. Так была установлена Дмитриевская родительская суббота. По инициативе великого князя было построено множество московских и подмосковных храмов и монастырей. Среди самых известных – Николоугрешский монастырь, церковь всех святых на Кулишках. Скончался Дмитрий Донской в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Дмитрий Донской канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу. Благоверный князь – это в первую очередь правитель, руководствовавшийся в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Вспоминая святого князя Дмитрия Донского, мы просим его: «Святой Дмитрий, моли Бога о нас».

0: шедевров.
1: Модест Петрович Мусоргский вошел в историю музыки как новатор в области гармонии и звуковой колористики. Обладая даром живописать в звуках картины природы и человеческие характеры, Мусоргский был особенно любим французскими композиторами-импрессионистами. Они вдохновлялись его музыкой. В частности, Морис Равель, который с большим уважением относился к творчеству своего русского коллеги и даже переложил для оркестра некоторые его сочинения, в том числе знаменитый фортепианный цикл «Картинки с выставки». Оркестровка Равеля получилась красочной и изобретательной. Она настолько полюбилась слушателям, что в наше время исполняется почти так же часто, как и оригинальная фортепианная версия. Особенно величественно и ярко в оркестровом изложении звучит финальный номер цикла «Богатырские ворота». Эта композиция является музыкальным воплощением нереализованного архитектурного проекта «Городских ворот», которые планировалось воздвигнуть в Киеве в 1866 году. Мелодия пьесы напоминает былинный напев, величавый и степенный. Она все больше ширится, заполняет звуковое пространство, перемежаясь со старинным знаменным распевом церковного песнопения «Елицы во Христа крестистися», что переводится как «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Эта молитва исполняется на литургии в некоторые церковные праздники вместо Тресвятого. Заключает номер, как и весь цикл, праздничный колокольный звон, воплощающий торжество православной веры на Святой Руси. Фрагмент пьесы «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского в оркестровке Мориса Равеля прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности. Возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, но о верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
2: «Бесть ибо иногда тьма, ныне же свет о Господе».
3: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
2: «И поющие в сердцах ваших Господи ви».
1: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чада, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил с собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем не выдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Однажды я шла по улице в косметический салон, чтобы сделать маникюр. До назначенного времени оставалось еще четверть часа. Я шла медленно и наслаждалась хорошей погодой, как вдруг из-за угла показались трое мужчин в спецовках рабочих со стройки. Они шли прямо передо мной, и я отчетливо слышала их разговор. Собственно, это и не было разговором. Они перебрасывались репликами на повышенных тонах, переругивались, курили какие-то особенно едкие сигареты. Одежда рабочих была грязной и неряшливой. Словом, глядя на этих людей, я почувствовала нарастающую волну раздражения. Обычно я стараюсь подавлять в себе подобные чувства, тем более, что эти мужчины не сделали мне ничего плохого. Но на этот раз мои мысли потекли неконтролируемым потоком, который сводился к одному сплошному осуждению. Они такие-сякие, ругаются и курят, а я чистенькая, вежливая, воспитанная. Они плохие, я хорошая. Я нарочно замедлила шаг, чтобы не идти рядом с ними, но все равно отчетливо видела их путь. Рабочие прошли еще несколько метров, а потом зашли в калитку, вырезанную в высоком металлическом заборе, ограждающем строительный котлован. Я много раз проходила мимо и никогда не обращала внимания на плакат с надписью, сообщающий, что именно здесь строится. Но сегодня я вдруг впервые прочитала заголовок на этом плакате. «Строительный объект – храм святого праведного воина Федора Ушакова». Оказывается, люди, которых я так легко осудила за их внешний вид и поведение, своими руками строили Божий храм. Я взглянула на свои руки, чистые и ухоженные. Мои руки ничего не строили, и я шла, чтобы другая девушка сделала мне маникюр. Мне стало по-настоящему стыдно. Какое значение имеют внешность, одежда, воспитание, если под этой оболочкой скрывается пустота? И наоборот, как можно осуждать человека за его внешний вид и забыть про его дела? Конечно, вполне возможно, что для этих мужчин строительство храма – всего лишь работа, которая никак не связана с их религиозностью. Ну и что? На горной проповеди Господь говорит: «По плодам их узнайте их». Кем бы ни были эти люди, плодом их жизни станет строительство Божьего храма. А что оставлю после себя я? Руки Господа на этой земле – это наши руки – и то, что мы творим ими для другого человека. Дела любви и добра преображают самые мозолистые и испачканные ладони. Бездействие превращает ухоженные и чистые руки в вялые и некрасивые. Никаким лаком не прикрыть их бесполезность. Я смотрела на свои пальцы и думала о том, как же мало Господь сделал через меня, как далеко я стою от того, чтобы называться Его соработницей. Но никогда не поздно послужить Господу и сделать этот земной мир чуточку ближе миру небесному. Все в наших руках.
0: Частное мнение.

0: Понравилась композиция в нашем эфире? Узнать ее название можно с помощью мобильного приложения «Радио Вера». «Радио Вера». Прямой эфир с информацией о звучащей в нем композиции, а также православный календарь и Евангелие дня в вашем смартфоне везде и всегда. Бесплатное приложение доступно для Android, iOS и Windows Phone. Подробности на сайте radiovera.ru.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях член президентского совета по демографии Мария Филина и руководитель отдела помощи семьям синодального отдела по благотворительности Светлана Черенкова. Поговорим о многодетности, о жизни больших семей в современном мире и о поддержке, которую оказывают семьям государство и церковь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сохранении и возрождении храмов. Сегодня у нас в студии руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и генеральный директор компании «Лаб Медиа» Валерий Леонтьев. Разговор пойдет об использовании современных технологий в сохранении храмов и об онлайн-курсе «Хранителем наследия может стать каждый».
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Сергий Шухтовский, в миру Стефан, жил на рубеже 16 и 17 веков. Он родился и воспитывался в Казани. Еще мальчиком Стефан решил оставить мир, но он считал себя недостойным быть монахом. Чтобы хотя бы приблизиться к мечте, он начал вести строгую жизнь аскета. Ел два раза в неделю, ограничивался хлебом и водой. Стефан много странствовал по миру. Посетил Палестину, Константинополь, Грецию. Там он поклонялся святым местам, внимательно наблюдал за устройством монашеской жизни и усваивал опыт монахов. Затем он вернулся в Россию, побывал в Новгородской земле, дошел до Соловецкой обители. Монашеский постриг Сергий принял в Вологодском крае у архимандрита Исаии, настоятеля Череповецкого Воскресенского монастыря. Сергий стал монахом Шухтовского монастыря, который находился в 50 километрах от Череповца. В его келье не было постели. Он почти не спал, проводя все время на коленях в горячей молитве. По преданию, подвижник удостоился от Господа дара пророчества, а по его молитвам не раз происходили чудеса. Преподобный Сергий скончался в 1609 году. Почти сразу после кончины его стали почитать как праведника и святого. Архимандрит Исаия, у которого Сергий принял постриг, был иконописцем и сам написал образ своего ученика. Преподобный Сергий Шухтовский входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг. Мы обращаемся к святому с просьбой. «Преподобный Сергий, моли Бога о нас!»

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1837 году в России появилась первая общественная железная дорога. Протяженность ее была невелика. Железнодорожное полотно соединило Санкт-Петербург с императорской резиденцией в Царском селе. Можно сказать, что это был своего рода эксперимент, на который решился император Николай I, талантливый военный инженер. Новый вид транспорта очень быстро доказал свою эффективность и востребованность. Поэтому Николай решил продолжать строительство. Так появилась железная дорога, которая связала входившую тогда в состав Российской империи Варшаву со столицей Австрии Веной. А чуть позже рельсы пролегли между Петербургом и Москвой. При этом у каждой из железнодорожных веток была своя ширина колеи. Почему так произошло и как в России появился свой, отличный от европейского, стандарт расстояния между рельсами? У историков есть несколько версий на этот счет. Возможно, европейская ширина колеи была попросту неудобна для расчетов. Когда в 1830 году в Англии появилась первая в мире железная дорога, за стандарт колеи было принято расстояние между колесами древнеримской повозки – 143,5 сантиметра. Именно эту ширину имели большинство дорог и мостов в Европе. В России древнеримских дорог не было, поэтому инженеры провели собственные измерения и решили сделать колею царскосельской железной дороги шире европейской, без малого 183 сантиметра. Такая ширина позволяла сделать вагоны более грузоподъемными. Николаевскую железную дорогу из Петербурга в Москву вместе с русскими проектировщиками строили уже специалисты из США, где в то время широко применялась колея шириной в 5 футов или 152 сантиметра и 4 миллиметра. Возможно, именно поэтому такая ширина и стала на долгое время стандартной для всех русских железных дорог. Историки полагают, что в решении сделать русскую колею отличной от европейской могла проявиться военная прозорливость Николая I. На период его правления выпало несколько тяжелых войн. Весьма вероятно, что на этом фоне император думал о будущем. И чтобы противник не мог использовать российские железные дороги для собственных целей, сделал отечественную колею значительно шире европейской. Эта стратегия показала свою эффективность спустя столетия, во время Великой Отечественной войны. Немцам приходилось перешивать железнодорожную колею, чтобы обеспечить снабжение своей армии на территории России. Это отнимало у врага много времени, к тому же не везде перешивку возможно было осуществить. Таким образом, фашисты зачастую не имели возможности получать достаточное снабжение, в том числе и боеприпасами. Русская колея помогла нашим самоотверженным бойцам отбросить немцев от столицы в кровопролитной битве под Москвой. Император Николай I смог предугадать огромное значение железных дорог для страны на столетия вперед.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
3: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
2: «Уесмь посреди их».
1: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимее. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, – говорит Он, – не презирайте ни одного из малых сих. А уж с овцами какой поразительный пример! Ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца – зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение, которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: Тебе помолюсь я, Господи, поутру услышь голос мой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В 1866 году Парижское лингвистическое общество наложило запрет на обсуждение работ о происхождении языка, поскольку считалось, что ученые еще не готовы к серьезной научной полемике в этой области. К этому времени, начиная с античности, уже существовало множество теорий о происхождении языка или глоттогенеза. К 21 веку гипотез стало в разы больше. Однако любая из них не может считаться достоверной и сколько-нибудь доказуемой. По мнению одних ученых, язык возник из звукоподражания природе. Другие считают, что люди изобрели речь благодаря коллективному труду. Третьи утверждают, что язык появился из междометий, то есть эмоциональных выкриков. Но ни одна из научных теорий не может убедительно пояснить, почему именно человек обладает способностью мыслить и говорить, а также каков механизм возникновения у него речевой потребности. Существует, однако, древнейшая концепция о происхождении языка, которая объясняет данные вопросы и является основополагающей для православных христиан. Это божественная теория, утверждающая, что Господь даровал первым людям способность к речи. А вот практическое использование языка является уже самостоятельным творческим актом человека. Об этом говорил святитель Григорий Ниский. Он считал, что Бог изначально одарил людей задатками к речи, благодаря которым они могут воплощать этот дар в материальном мире. Вот что пишет святитель в своей книге «Опровержение Евномия». «Сила слова есть дело создавшего наше естество таковым, а изобретение слов, каждого в отдельности, придумано нами самими, чтобы пользоваться ими для обозначения предметов». Итак, язык – это божественный дар, переданный нам Богом для сотворчества. Давайте будем хранить, ценить и развивать этот дар во благо. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Святые Ставропольского края.
5: Что заставляет человека пойти на смерть за свои убеждения? Кто эти люди, чьи имена мы не всегда знаем, но чья вера изменила историю? Они остались верными себе и Богу, несмотря ни на что. Это история о выборе, перед которым каждый из нас может оказаться в любой момент.
6: Священномученик Николай Кандауров родился 21 января 1886 года в станице Барсуковской. Это современный Кочубеевский муниципальный округ Ставропольского края. Его отец, отставной офицер, инспектор народных училищ, в 1898 году погиб от рук террористов. Николая растила мать, прадед которой был священником, а отец и дед – причетниками в Николаевской церкви станицы Барсуковской. Николай окончил Ставропольское духовное училище, затем поступил в Ставропольскую семинарию, где учился 5 классов. Рассказывает настоятель храма святителя Николая Чудотворца станицы Барсуковской иерей Алексей Сергиенко.
7: По окончании Ставропольской духовной семинарии получает назначение псаломщиком в село Просковее Ставропольской губернии. И в этом же году, 1907 году, женится на дочери священника и рукоположен в сан диакона. В семье рождается 7 детей. В 1911 году священномученика Николая рукополагают в пресвитеры, и он получает назначение уже в Кубанской области. В это время в стране начинаются события революции, гражданской войны, и священномученик Николай перемещается практически по всей кубанской земле. Известно, что с 1917 года по 1924 год он меняет больше 7 приходов. Каждый приход разрушен гражданской войной, революцией, и священник Николай Кандауров первое, что делает, восстанавливает богослужение, начинает восстановление церкви. И при аресте в 1930 году председатель ОГПУ зло пошутил, когда арестовал его, говоря, что если он такой умелец восстанавливать церкви, значит, пусть потрудится на восстановление и Советской Республики. В заключении отец Николай находится 2 года. В это время свирепствует голод, и в это же время умирает супруга священномученика Николая. От голода также пострадало огромное количество людей. Люди умирали массово. Этот же голод не обошел стороной и станицу Барсуковскую, в которой также похоронены и родители священномученика Николая Кандаурова. В 1932 году, придя после заключения, священачалие направляет священномученика Николая в Белоруссию, где он также восстанавливает церковь. Но голод добирается и до Белоруссии, и огромная семья священномученика Николая терпит бедствие. Эти бедствия заставляют священачалие перевести его уже в Московскую область. Наступает 1937 год, год, когда проводятся повальные аресты священников, священнослужителей по обвинению в контрреволюционной деятельности. 25 января 1938 года арестовывается и отец Николай Кандауров. Его обвиняют в контрреволюционной деятельности и выносят ему смертный приговор расстрел. И на Бутовском полигоне отца Николая расстреливают в числе очень многих новомучеников земли русской.
6: В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Николай Кандауров был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Что такое любовь? Ответы на этот вопрос могут быть совершенно разные. Один из них я недавно нашла на сайте американской телекомпании WTOC в рассказе о молодой семье Дэвис из штата Джорджия. Мэтт и Даниэла поженились совсем юными. Их счастье было недолгим. Через 7 месяцев после свадьбы молодой муж ехал на мотоцикле и попал в аварию. Он получил серьезные травмы и впал в кому. Врачи сказали Даниэле, что лучше сразу оставить надежду на выздоровление Мэтта. Но она в ответ решительно сказала «нет». Молодого человека выписали домой, и жена стала за ним ухаживать. Шли дни, месяцы, годы, а в состоянии Мэтта ничего не менялось. Он по-прежнему лежал обездвиженный и безучастный ко всему. Но Даниэла не переставала верить, что муж пойдет на поправку. И однажды больной открыл глаза и еле слышно произнес: «Я пытаюсь». После выхода Мэтта из комы выяснилось, что он не помнит события последних 3 лет. Из его памяти оказалась стерта и свадьба с Даниэлой. Он заплакал от радости, узнав, что молодая, добрая, красивая женщина, которая за ним ухаживает, как за ребенком, его жена. Когда Мэтт встал на ноги, врачи сказали, что любовь Даниэлы совершила чудо. А она ответила: «Это Бог помог пройти нам через страдания к радости. Он никогда не посылает испытания тяжелее, чем мы сможем выдержать». Я думаю, что и то, и другое верно. Ведь Бог и есть любовь. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Иоанн жил в 8 веке. Известно, что будущий святитель был у своих родителей долгожданным, вымоленным ребенком. Он рано принял монашеский постриг, совершил путешествие по святым местам. В то время опустела епископская кафедра у готов, или, как их называли на Руси, готфов. Этот народ одним из первых германских племен принял христианство.

христианства. К VIII веку некогда многочисленные готы жили в Причерноморье и на территории Крыма. Узнав о благочестии и образованности Иоанна, они пригласили его возглавить епархию. Но Иоанн не мог принять епископский сан в столице православного мира – Константинополе. Византийской империей в то время управлял император Константин V. Он поддерживал ересь иконоборчества, запрещал поклонение святым иконам и преследовал тех, кто хранил их. Тогда Иоанн направился в Иверию, современную Грузию, которая дала отпор иконоборцам. Там он стал епископом готским. Он возглавил кафедру в трудный период противостояния двух народов, живших в Северном Причерноморье – готов и хазар. Не раз ему приходилось скрываться от преследования врагов. Святитель Иоанн был похоронен в монастыре в Партените у подошвы горы Аюдак. Преподобный Иоанн Готский почитается за свои труды по просвещению евангельским светом народов Крыма и Причерноморья. Церковь прославляет его за личную праведность и обращается к нему со словами: «Святой преподобный Иоанн Готский, моли Бога о нас».

середине 1990-х годов лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий экспериментировал с музыкальными стилями. Однажды он решил написать композицию, в которой переплетались бы сразу несколько направлений – бит, соул и фанк. У себя дома буквально за полчаса он написал музыку и текст произведения, которое назвал «Новый день календаря». Сначала песня ему показалась чересчур простой, но когда на следующий день на репетиции Зарецкий сыграл ее коллегам по группе, музыканты в один голос воскликнули: «Отличная вещь!» Легкая, позитивная мелодия и такой же текст. О том, что все вокруг способны изменить к лучшему доброе слово и доброе дело. Песня ворвалась в радиоэфиры и сразу полюбилась слушателям. Друзья Александра Зарецкого говорят, что композиция «Новый день календаря» отражает его собственное отношение к жизни. Музыкант всегда поддерживал тех, кто рядом. Даже во время пандемии коронавируса, когда тяжело заболел, каждый день публиковал в соцсетях ободряющие посты. 29 марта 2021 года он скончался. Незадолго до этого написал на своей страничке: «Всех крепко обнимаю, берегите себя». Композиция «Новый день календаря» и сегодня звучит, напоминая о том, каким добрым человеком был ее автор.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности, возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, ну а верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
2: «Бесть тебе иногда тьма, ныне же света Господи».
3: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
2: «И поющие в сердцах ваших Господи ви».
1: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чадо, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем не выдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О верности в браке настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Когда совершается таинство венчания, священник молится Господу о том, чтобы Бог даровал жениху и невесте сил и мудрости вместе идти по пути созидания христианской семьи. Верность друг другу – это фундамент любви, фундамент доверия, и верные друг другу супруги способны как сами стать счастливыми, так и своим детям привить главные христианские качества. Начиная с верности друг другу, христианская семья возрастает в верности Богу, в верности Церкви. И какие бы испытания не выпадали на долю людей, которые состоят в браке, мы должны молиться Господу о том, чтобы Он даровал нам силы, крепость и мудрость, быть верными друг другу, беречь любовь друг друга и созидать христианские семьи в страхе Божием. «Жена да боится своего мужа», — пишет апостол. Какой это страх? Это страх обидеть, страх уколоть или как-то оскорбить. И вот эта боязнь обидеть, сделать больно другому человеку, способна предостеречь от многих испытаний и искушений, которые возникают в семейной жизни.
0: Актуальная тема.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и отрывки из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский, в миру Антоний Гоголюк, родился в 1889 году в Холмской губернии. Он закончил Санкт-Петербургскую духовную академию и принял постриг. Во время Гражданской войны монастырь в Херсонской епархии, где служил иеромонах Ануфрий, был разгромлен бандитами. Самого инока похитили, спасли его местные крестьяне. В 1923 году Ануфрий стал епископом Елисаветградским, викарием, то есть помощником правящего архиерея Херсонской и Одесской епархии. Современники вспоминали, что епископ пользовался необычайной любовью прихожан за благочестие, молитвенно-истовое служение. В первый раз епископа арестовали летом 24 года. Народ с плачем провожал поезд, в котором везли под стражей владыку. Следующие 11 лет стали для епископа чередой арестов. С 1934 года Ануфрий в сане архиепископа возглавил Курскую епархию. В 1935-м его снова взяли под стражу. Обвинялся он в том, что слишком часто проповедовал, оказывал материальную помощь освободившимся из заключения священнослужителям, благословлял совершение монашеских постригов. Виновным архиепископ Ануфрий себя не признал. Его приговорили к 10 годам лагерей. В 1938 году приговор пересмотрели и вынесли вердикт «смертная казнь». К лику святых архиепископ Ануфрий был причислен в 2000 году. После Октябрьской революции новая власть фактически предприняла попытку уничтожить Русскую Православную Церковь. Особую опасность представляли авторитетные священники, пламенные проповедники. Огромное их число было оторвано от паствы, сослано и казнено. Церковь прославляет всех новомучеников российских и сегодня совершает память священномученика Ануфрия, архиепископа Курского. Мы обращаемся к святому с просьбой. Святой мученик Ануфрий, моли Бога о нас. –

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: 28 октября 1956 года в прямом эфире одной из самых популярных телепередач Соединенных Штатов Америки «Шоу Эдда Салливана» легендарный певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли перед многомиллионной аудиторией телезрителей привился от полиомиелита, опасное заболевание, результатом которого становился паралич внутренних органов и конечностей. В 50-е годы 20 века приобрело в США масштабы эпидемии. Полиомиелитом переболел даже президент Франклин Рузвельт и после этого остаток жизни провел в инвалидном кресле. Элвис с экрана хотел вдохновить американцев, чтобы они вслед за ним тоже сделали прививку, которая могла спасти жизнь. И сработала. На следующий день перед процедурными кабинетами поликлиник выстроились длинные очереди. Но все же победителем полиомиелита был не Элвис Пресли, а человек, который изобрел вакцину от этой болезни. Американский медик, ученый-вирусолог Альберт Сейбин. Он собирался стать дантистом, так хотели его родные. Дядя Альберта открыл в Нью-Йорке стоматологический кабинет и неплохо зарабатывал. Мечтал, что племянник выучится и будет ему помогать. Он оплатил Альберту учебу в школе стоматологии, которую молодой человек посещал безо всякого энтузиазма. Именно тогда, в 1926 году, американский микробиолог и бактериолог Поль де Крюи выпустил свою научно-популярную книгу «Охотники за микробами». Она стала бестселлером, которым зачитывались даже те, кто был далек от медицины. А уж Сейбин, студент-медик, просто не мог пройти мимо. И так уж получилось, что книга эта раз и навсегда изменила его жизнь. Альберт решил изучать бактерии, микробы и вирусы. Дядя неожиданное увлечение племянника не одобрил и лишил его материальной поддержки. Но юношу это не остановило. Он бросил стоматологию и выиграл грант на обучение в школе медицины при Нью-Йоркском университете. Поступил на кафедру вирусологии, иммунологии и микробиологии. Параллельно устроился лаборантом в Гарлемскую больницу на Манхэттене. Альберт работал там под руководством доктора Уильяма Парка, мирового светила в области микробиологии, разработчика вакцины против дифтерии. Сейбин занимался типированием пневмонии, то есть по анализам пациента определял возбудителя заболевания. Однако методика, которая использовалась в лаборатории, показалась Альберту несовершенной, и он придумал собственную. Доктор Парк высоко оценил идею своего подчиненного и в одном из крупных медицинских журналов опубликовал статью о методе Сейбина. Публикация принесла Альберту известность, настолько широкую, что на выпускном экзамене Сейбину достался билет с вопросом о типировании пневмонии по его собственному методу. В 1938 году Альберта пригласили на работу в исследовательский центр детской клиники Цинциннати. Там виднейшие ученые Америки уже несколько лет исследовали полиомиелит и искали способы борьбы с этой болезнью. Сейбин активно включился в процесс. Он буквально жил в лаборатории. И скоро упорная работа принесла первые плоды. Альберту удалось установить, что вирус полиомиелита проникает в организм через желудочно-кишечный тракт. Теперь можно было создавать вакцину. Сейбин изобрел ее в 1955 году. Сначала принял сам, убедился в безопасности. И только потом начал более масштабные испытания. Эффект оказался потрясающим. Вакцинированные получали стойкий долговременный иммунитет к полиомиелиту. Коллеги поздравляли Альберта. Теперь он станет миллионером. Но Сейбин всех удивил. Он отказался от патента на свое изобретение. Вакцина стала народным достоянием и в 60-е годы спасла миллионы жизней. У Альберта Сейбина часто спрашивали, почему он отказался от патента, который гарантированно принес бы ему огромные деньги. И ученый отвечал: «Это мой подарок всем людям мира».
1: жизнь как служение, о людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Игумен Назарий Рыпин.
4: Это было давно, мне было лет 19, я был еще юношей. Конечно, какой-то внутренний поиск был, были какие-то ошибки, но я помню, что наступил какой-то кризис жизненный. Как-то вот не способен был что-то решать, было тяжело над чем-то всерьез задумываться. Я помню, что вот мозг отказывался все что-либо принимать, и я стал читать сказки. Русские народные, потом еще какие-то я прочитал. И они такие легкие какие-то, вот простые, понятные, простые мысли. Хотя достаточно глубокие порой. Но вот это чтение помогло мне отвлечься и перезагрузиться. Каким-то уже таким другим зрением посмотреть на все случившееся на тот момент в моей жизни, на какие-то, может быть, скорби, сложности. Отвлечься от этих каких-то тяжелых дум и обстоятельств, которые были немножечко. И иногда вот этот такой подход, он помогает действительно как-то иначе взглянуть на проблему, на создавшуюся ситуацию. Безусловно, в сказках, конечно же, тоже находился какой-то духовный смысл, и нравственные принципы, которые были заложены в эти сказки, они не случайно составлялись русским народом для того, чтобы какой-то иносказательным способом донести какие-то нравственные христианские истины до человека. И, очевидно, это мне тоже помогло. Душа моя по природе, будучи христианкой, в то время еще Христа не знала. Еще шел поиск такой внутренний. Но вот эти простые, завуалированные христианские притчи и смыслы в этих сказках, они мне очень помогли.
1: Сюжеты.

0: радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
3: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
2: «Ту есть мы посреди их».
1: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимее. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, – говорит Он, – не презирайте ни одного из малых сих». А уж с овцами какой поразительный пример – ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца – зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение, которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение. Но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Субботин.
2: Мария Крылова. Литературные эскизы. Летнее утро в деревне. Стоит мне оказаться в деревне, я сразу вспоминаю, как в детстве мы с мамой каждое лето ходили в лес собирать ягоды. Одно такое утро помню особенно ярко. Я проснулся и некоторое время лежал и пытался понять, что такого особенного было в сегодняшнем дне. Потом вспомнил: это первый день каникул. После завтрака мы с мамой пошли в лес. Солнце стояло невысоко и еще не припекало. На горизонте не облачко, в травяных миниатюрных джунглях деловито стрекотали кузнечики. Воздух был наполнен сладкой прохладой воды из родника, по-ночному влажной землей и чем-то неуловимо свежим, как будто сорвали листик мяты и растерли в ладонях. А вокруг все мирное и безмятежное, словно только что вышло из-под резца Создателя. Я закрыл глаза и дышал полной грудью, впитывая благодать каждого мгновения. Господи, как же хорошо у Тебя!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой!
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Рассказывает сценарист, драматург Илья Бацаев.
1: Эта история случилась с моим другом Игорем в 2016 году. Тогда он серьезно повредил спину и несколько месяцев с трудом передвигался по дому. На улицу он выходил и того реже, по большой надобности. А надобность была только одна – съездить за продуктами. И вот в один из таких дней Игорь вызвал такси и поехал на рынок. Тогда еще сервисы доставки были не очень развиты в Подмосковье, потому приходилось самому добираться до магазинов. На рынок Игорь доехал за 5 минут, там взял себе все, что нужно, и стал заказывать такси обратно. Тут с ним и случилась добрая история, которая изначально ничем хорошим как будто бы закончиться не могла. Все дело в том, что с такси обратно в той же компании возникли проблемы. Сначала Игорю обещали машину через 10 минут после вызова, затем через 30. В итоге диспетчер вообще сказал, что машина уже была, но водитель не смог дозвониться и уехал. Около 2 часов Игорь, стоя на костылях, провел на улице, пытаясь добиться хоть какого-то результата от диспетчера. Но такси так и не приехало. Было непонятно вообще, как добираться до дома. И тут помощь моему уже было отчаявшемуся другу приходит оттуда, откуда ее меньше всего стоило ожидать. В какой-то момент к нему обращается незнакомая женщина и предлагает его подвезти. Как оказалось, она слышала споры Игоря с диспетчером, поскольку все это время он общался рядом с ее палаткой по изготовлению ключей. В итоге ключница закрыла свою палатку, посадила Игоря в машину и подвезла его до дома. Иногда ключ к решению нашей проблемы намного ближе, чем мы думаем.
2: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божьей Матери. По преданию, икона Божьей Матери, именуемая Кипрская, явилась в 392 году на острове Кипре, на месте, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее чудесного обретения был устроен монастырь Ставровуни, куда и поместили образ. В IX веке для иконы начали строить другую церковь. По преданию, был заложен фундамент, а на следующий день обнаружилось, что он непонятным образом переместился. Это сочли небесным знаком и волей самой Преснодевы. Храм возвели на новом.

слепом месте и назвали Панагией Ангелоктисты, что в переводе означает «Церковь Богородицы, построенная ангелами». Святой образ некоторое время стоял на воротах, ведущих к церкви. Однажды проезжавший мимо храма араб намеренно пустил в икону стрелу. Он попал в колено, изображенное на иконе Пресвятой Богородицы. Рана тотчас обильно закровоточила и обогрела землю. В страхе воин бросился прочь, но вскоре упал замертво. В России известны чудотворные списки иконы Божией Матери Кипрской. Они находятся в Успенском соборе Московского Кремля, храме святителя Николая в Галутвине, в Успенском храме подмосковного села Стромынь. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Царице Небесной и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам». Чествуя кипрскую икону Богородицы, мы просим заступничества у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас!

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: XIX век вошел в историю музыки как эпоха романтизма. Именно тогда в искусстве на первый план выходят человеческие чувства и переживания, а строгие правила в гармонии и музыкальной форме перестают быть непременным условием. Если композиторы прошлого тяготели к монументальным жанрам, симфониям, операм, сонатам, то отныне они начинают интересоваться в том числе миниатюрами. Так австрийский композитор-романтик Франц Шуберт уделял особое внимание небольшим фортепианным пьесам, стремясь запечатлеть в нескольких музыкальных строчках самое главное. В 1828 году Шуберт опубликовал сборник из 6 композиций для фортепиано под названием «Музыкальные моменты». Таким заголовком композитор желал привлечь внимание исполнителей, но идея оказалась настолько удачной, что позже ее подхватили и другие композиторы, например, Сергей Рахманинов и Морец Машковский. В своих пьесах Шуберт будто раскрывает разные грани человеческого бытия – ликование, грусть, волнение, счастливое предвкушение. Особую известность получил музыкальный момент номер 3. Это миниатюра жизнерадостна, несмотря на то, что написано в миноре. Впрочем, в завершении пьесы композитор использовал самые светлые и радостные краски. Музыкальный момент номер 3 фа минор Франца Шуберта прозвучит в исполнении Павла Егорова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности, возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, ну а верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
2: «Бесть ибо иногда тьма, ныне же свет о Господе».
3: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
2: «И поющие в сердцах ваших Господи ви».
1: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чадо, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек – должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил с собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем невыдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елизавета Бернас. Певчая, регент, блогер.
0: Частное мнение.
2: Я в храме с детства. Сталкивалась с разными мнениями о христианах. Когда я училась в православной гимназии, все знакомые мамы относились к этому скептически. Утверждали, что никаких знаний я там не смогу получить. Или когда у мамы появлялись новые неверующие знакомые, они, глядя на меня, удивлялись, что православные, оказывается, могут улыбаться, а не ходить вечно хмурыми. Одна женщина упрекнула мою маму, сказав, что верят в Бога и ходят в храм одни глупые и необразованные люди. И тогда я решила, что должна что-то с этим сделать. Я должна постараться улучшить мнение о православных. Но только как? Решила, что буду изучать Священное Писание. Искать аргументы, чтобы в споре доказывать свою правоту. Увы, из попыток рассказывать о вере у меня всегда получался спор. Только вот споры никогда ни к чему хорошему не приводили. Лишь обиды, раздражение. Я долго думала, что же мне делать, и вдруг поняла. Чтобы разрушить стереотипы о православии, нужно просто быть хорошим человеком. Самым простым хорошим человеком, таким, как это понимают даже невоцерковленные люди. Любить ближних, хорошо относиться к людям, не обманывать, жить по любви, не ссориться, миром решать конфликты. «Постой, ничего не напоминает этот перечень характеристик?» — вдруг спросила я себя. «Это же все и есть суть христианства». Чтобы разрушить плохие стереотипы о православии, христианину просто нужно быть настоящим христианином, жить по заповедям, не стараться со всеми спорить и доказывать свою правоту, а действовать иначе, являть собою любовь, насколько я это смогу, с Божьей помощью. Ведь если я буду со всеми вступать в спор и доказывать свою правоту, оперируя сложными догматическими терминами, вряд ли это принесет добрый плод. В Евангелии мы читаем: «Потому все узнают, что вы мои ученики, что вы имеете любовь между собою». И тогда я поняла, что вот эту любовь я должна проявлять ко всем людям. И только благодаря этой любви мнение о православных может улучшиться. Сам Господь заповедал нам поступать именно так. В Евангелии от Матфея сказано: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Привыкайте все дела делать, не отклоняясь мыслью от Господа, а напротив, держа то убеждение, что Ему всем этим угождаете. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Светлые истории на Радио Вера.
4: Здравствуйте, я Анна Леонтьева. Приглашаю вас сегодня в 18 часов услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио Вера и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Никольским будем вспоминать истории о боли, которая в итоге приближала нас к Богу. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
3: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник – в 18:00.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. В следующий за Пятидесятницей понедельник церковь совершает праздник в честь Святого Духа. В этот день прославляется величие третьего лица Пресвятой Троицы, Святого Духа. История Церкви знает немало еретических теорий, умалявших роль Святого Духа, отвергавших его единосущность с Богом Отцом и Сыном Божиим. Представление Церкви о Святом Духе в краткой форме содержится в молитве к Святому Духу. «Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наши». В этой молитве Дух Святой называется Царем Небесным, потому что Он равен Богу Отцу и Богу Сыну, и невидимо царствует над нами. Мы называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в скорбях и несчастьях. Называем Его, по примеру Спасителя, Духом Истины, потому что именно Он – источник истины, которая служит нашему спасению. В этой молитве говорится, что Святой Дух везде находится и все собою наполняет. Он все видит и дает требуемое. Святой Дух – источник всего хорошего, что только нужно иметь христианину. Святой Дух называется в молитве жизнеподателем, потому что все в мире живет и движется только им. От Него верующие получают духовную, святую и вечную жизнь за гробом. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от греха и даруй нам Царство Небесное. В День Святого Духа в храмах звучит праздничное песнопение «Кандак». Вот его перевод с церковнославянского языка на русский. «Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа».

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуте Ларсен.
2: Тринадцатилетняя Евдокия была худенькой, бледной девочкой с точеными красивыми чертами лица. Воспитанная в строгости, она со страхом взирала на широкоплечего темноволосого юношу с пламенными очами. Дмитрий был всего на 3 года старше нее, а выглядел взрослым, уверенным в себе мужчиной. Евдокия уже знала, что он должен стать ее мужем, но не знала, что он объединит раздробленную Русь против татаро-монголов и прославится под именем Дмитрия Донского. Их брак заключили по политическим соображениям. И до свадьбы жених и невеста видели друг друга всего 1 раз. Хрупкая Евдокия робела перед статным Дмитрием, и когда он вел ее под венец, и когда вез в свой княжеский удел Москву. Увидев город, разоренный после набегов Золотой Орды, и людей, ослабленных эпидемией чумы, Евдокия чуть не впала в отчаяние. Все это было так не похоже на родной Суздаль с его величавыми церквами. Дмитрий заметил расстройство молодой жены и поспешил ее утешить. Тихим, спокойным голосом он убеждал ее, что с Божьей помощью они восстановят Москву, и она станет краше прежнего. Он искренне верил в свои слова. Поверила ему и Евдокия. И, встретившись с его решительностью, самоотверженностью, желанием помогать обездоленным людям, защищать государство, девушка поняла, что в ее сердце пробуждается настоящая любовь. Подрастая, Евдокия все чаще заглядывалась на мужающего супруга. Его суровое лицо, обрамленное густой черной бородой, казалось многочисленным врагам пугающим. Но жена видела, какой справедливый и рассудительный ее муж со своими подчиненными, и какой он нежный, любящий, наедине с ней. Каждый раз, когда князь отправлялся на битву или встречу с грозными посланниками Золотой Орды, сердце Евдокии дрожало от страха, что муж не вернется. Но он всегда возвращался. И после противостояний с другими князьями, и от татаро-монгольских ханов, и с Куликовской битвы. Входил в город Дмитрий спокойным, размеренным шагом. Он знал, что может положиться на жену, которая мудро правила городом в его отсутствие, заменяя подданным мать. С годами чувства между Евдокией и Дмитрием только укреплялись, хотя у этого союза изначально были только политические цели. Их браку суждено было стать примером супружеской любви и поддержки. За молодым князем, который успешно воевал с Ордой, следила вся Русь. У супругов родилось 12 детей, и последний из них появился на свет, когда Дмитрий лежал при смерти, сломленный тяжелой болезнью. Заплаканная Евдокия подносила мужу младенца, надеясь, что это сможет пробудить в Дмитрии новые силы. Но все было напрасно. Через несколько дней великий князь скончался. После смерти мужа Евдокия оказалась среди влиятельнейших людей на Руси. Однако ей не нужны были ни власть, ни признание. Она вырастила своих младших детей и посвятила себя Богу. Благодаря ее заботе строились белокаменные монастыри. По ее просьбе Феофан Грек и Андрей Рублев расписывали храмы. Она заказала изготовление Троицкой летописи. Княгиня с головой погрузилась в дела милосердия и благотворительности, пытаясь заглушить боль от потери мужа. До самой старости Евдокия сохранила одухотворенную красоту. Многие мужчины сватались к прекрасной вдове, однако она всем отказывала. В ее сердце было место только для одного мужчины, и им стал Дмитрий. Оскорбленные женихи начали распускать слухи, порочащие Евдокию. Они были настолько правдоподобны, что даже ее собственные дети не выдержали и пришли к матери, спрашивая, кого она по ночам принимает у себя в палатах. Вместо ответа Евдокия показала им тяжелые вериги на исхудавшем теле, и сыновья смутились. Как могли они засомневаться в том, что она верна памяти мужа? После этого случая больше никто не смел очернять светлое имя Евдокии Московской. Она пережила Дмитрия на 18 лет. Почувствовав приближение смерти, она пожелала стать монахиней. Ее постригли, и при постриге ее нарекли Ефросинией. За огромное количество добрых дел она прославлена в лике святых православной церкви. Не забыли добрую княгиню и признательные горожане, которым она во все время правления отдавала последние силы. Сегодня преподобная Ефросиния почитается как один из небесных покровителей Москвы, как и ее муж, почитаемый в лике святых, князь Дмитрий Донской.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
3: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
2: Уесть мы посреди их.
1: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимыми. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, – говорит Он, – не презирайте ни одного из малых сих». А уж с овцами какой поразительный пример – ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца – зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: Утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Когда мы созерцаем безбрежную морскую гладь, уходящую за горизонт, наш взор тонет в красоте морского ландшафта, а душа успокаивается и затихает, пораженная величием природы. На море можно смотреть бесконечно, ибо оно молчаливо свидетельствует о благости, премудрости и всемогуществе своего Творца. Удивительно, что в Священном Писании и человеческое сердце названо морем, великим и пространным, исследование которого является самым прямым путем к богопознанию.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошение, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей, боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную. И не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Говорят, что дурной пример заразителен. А мне всегда казалось, что благому делу подражать хочется ничуть не меньше. Подтверждение этому я нашла недавно на страничке блогера Ольги Савельевой в соцсетях. Она рассказала, как люди, став свидетелями доброго поступка, дружно подхватили эстафету милосердия и преобразили унылую обыденность. Ольга пришла на почту, чтобы отправить посылку. Народу было много, атмосфера царила напряженная. Нервничали работницы, раздражались клиенты. И вдруг в почтовое отделение вбежала плачущая девушка. Она бросилась к окошку, не обращая внимания на очередь, и отчаянно закричала. «Вы продали мне пустую коробку. В ней нет вертолета. Я купила сыну, Славику. Мы дома открыли, а там пусто». Сотрудница в окошке стала объяснять, что нужно проверять содержимое упаковки сразу. Люди в очереди стали обсуждать случившееся. Одни предполагали, что вертолет украл кто-то из посетителей, ведь витрины стоят в свободном доступе. Другие удивлялись, как можно было не заметить, что коробка пустая. Третьи объясняли, что маленький пластмассовый вертолетик совсем ничего не весит. А девушка плакала и причитала, что она растит ребенка одна, и лишних денег у нее нет. Ольге стало горько от того, что у маленькой небогатой семьи украли радость. Чтобы исправить ситуацию, она сама купила Славику другую игрушку. И тут случилось удивительное. Люди горячо подключились к нечаянной благотворительной акции. Мужчина с посылкой приобрел для Славика грузовик, мама двух подростков – поезд, женщина в ярком шарфе – лодку, а скромно одетая бабушка смущенно объяснила, что игрушки для нее дороги, и купила упаковку крекеров. Мама Славика, прижимая к груди огромный пакет с подарками, снова плакала. Но теперь от радости. И атмосфера в зале стала доброй, все улыбались друг другу. Я часто стесняюсь предлагать помощь людям и понимаю, что этим обкрадываю саму себя. Ведь отдавая кому-то частичку своего внимания, участия, тепла, мы умножаем добро, и жить становится легче, а на душе светлее. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
2: Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Корнилий Камельский жил на рубеже 15-16 веков. Он происходил из боярского рода Крюковых. Его старший брат Лукиан служил при московском великокняжеском дворе. С годами Лукиан решил удалиться в монастырь преподобного Кирилла Белозерского. За ним последовал и Корнилий, с раннего возраста стремившийся к отшельнической жизни. Пройдя тяжелое послушание, Корнилий получил благословение отправиться в странствование. Он побывал в Ростове, Новгороде, Твери. Путешествуя по Вологодскому краю, Корнилий облюбовал глухой Камельский лес и построил там себе келью. Вскоре вокруг благочестивого монаха стали собираться другие иноки. Через 10 лет Корнилий написал для братьев устав монастыря. Это был третий устав, написанный на Руси для монашествующих. Другие два создали преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Корнилий Камельский отличался любовью к бедным. Во время голода он устроил в монастыре приют для детей. При советской власти монастырь был закрыт. Некоторое время он служил санаторием, а потом лагерем сначала для польских офицеров, потом немецких военнопленных. После войны в уцелевших зданиях размещалась тюрьма и психиатрическая больница. Некоторые иконы и реликвии монастыря хранятся в музеях Вологды.
3: В лике преподобных Церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской

жизни. Преподобного Корнелия Камельского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Корнилий, моли Бога о нас».

Детский писатель Валерий Шульжик говорил: «Когда создаешь литературное произведение, надо перо свое макать в чернильницу с добротой и состраданием». Наверное, поэтому его добрые истории так нравятся и детям, и взрослым. Особенно сказки про поросенка Фунтика. В 1986 году творческое объединение «Экран» решило снять о приключениях Фунтика многосерийный мультфильм. Валерия Владимировича попросили написать стихи для песни, которая в нем прозвучит. Руководствуясь своим творческим кредо, Шульжик сочинил стихи о доброте. Композитор Владимир Львовский написал простую, светлую, запоминающуюся мелодию. Композицию так и назвали «Песня о доброте». Она прозвучала в мультфильме в исполнении Зои Пыльновой и Армена Джигарханяна. И вот уже несколько поколений, благодаря ей, учатся радоваться простым вещам и быть добрыми к тем, кто рядом. –

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности, возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, ну а верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
2: «Бесть ибо иногда тьма, ныне же свет о Господе».
3: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
2: «И поющие в сердцах ваших Господи ви».
1: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чадо, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил с собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем невыдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О верности в браке настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Староскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
2: Когда совершается таинство венчания, священник молится Господу о том, чтобы Бог даровал жениху и невесте сил и мудрости вместе идти по пути созидания христианской семьи. Верность друг другу – это фундамент любви, фундамент доверия, и верные друг другу супруги способны как сами стать счастливыми, так и своим детям привить главные христианские качества. Начиная с верности друг другу, христианская семья возрастает в верности Богу, в верности Церкви. И какие бы испытания не выпадали на долю людей, которые состоят в браке, мы должны молиться Господу о том, чтобы Он даровал нам силы, крепость и мудрость, быть верными друг другу, беречь любовь друг друга и созидать христианские семьи в страхе Божием. «Жена да боится своего мужа», — пишет апостол. Какой это страх? Это страх обидеть, страх уколоть или как-то оскорбить. И вот эта боязнь обидеть, сделать больно другому человеку, способна предостеречь от многих испытаний и искушений, которые возникают в семейной жизни.
0: Актуальная тема.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях член президентского совета по демографии Мария Филина и руководитель отдела помощи семьям синодального отдела по благотворительности Светлана Черенкова. Поговорим о многодетности, о жизни больших семей в современном мире и о поддержке, которую оказывают семьям государства и церковь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сохранении и возрождении храмов. Сегодня у нас в студии руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и генеральный директор компании «Lab Media» Валерий Леонтьев. Разговор пойдет об использовании современных технологий в сохранении храмов и об онлайн-курсе «Хранителем наследия может стать каждый».
4: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Благоверный князь Дмитрий Донской родился в 1350 году. Когда мальчику было 9, его отец, князь Иоанн Красный, скончался. Воспитанием юного Дмитрия руководил святитель Алексий, митрополит Московский. Особые отношения связывали великого князя с преподобным Сергием Радонежским. Он стал крестным отцом двух детей Дмитрия Донского. Христианское благочестие князя сочеталось с его талантом выдающегося государственного деятеля. Его задачами стали объединение разрозненных русских земель и защита Руси от нападения Литвы и Золотой Орды. В 1380 году русское войско сразилось с полчищами Мамая. Свое благословение воинам и князю накануне дал преподобный Сергий Радонежский. Великий князь наравне с простыми воинами бился в жестокой сече. После победы князь Дмитрий впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это и впредь. Так была установлена Дмитриевская родительская суббота. По инициативе великого князя было построено множество московских и подмосковных храмов и монастырей. Среди самых известных – Николоугрешский монастырь, церковь всех святых на Кулишках. Скончался Дмитрий Донской в 1389 году. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Дмитрий Донской канонизирован как благоверный князь. К этому лику святых причисляются православные правители, сумевшие в своем государственном служении и в различных политических коллизиях остаться верными Христу. Благоверный князь – это в первую очередь правитель, руководствовавшийся в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. Вспоминая святого князя Дмитрия Донского, мы просим его: «Святой Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Внешняя политика нашей страны, то есть ее дипломатические и экономические связи с другими государствами в мире, начала формироваться еще во времена Древней Руси. Однако специальное ведомство, которое занималось бы исключительно дипломатическими вопросами, наподобие современного Министерства иностранных дел, появилось в России не сразу. В Киевской Руси международные дела князь вел лично при участии дружины. В XV веке с возвышением Московского княжества эта эстафета перешла к Боярской думе. Бояре принимали иноземных дипломатов, вели переговоры и занимались прочими посольскими вопросами. В Центральном российском государственном архиве древних актов хранится множество протоколов заседаний Боярской думы и других документов последней четверти XV – середины XVI века, которые свидетельствуют о дипломатических связях российского государства с Византийской империей, Пруссией, Великим княжеством Литовским, Османской империей, Ногайской ордой и другими. Первое в истории России самостоятельное государственное дипломатическое ведомство, отделенное от Боярской думы, появилось в 1549 году. Царь Иван Грозный учредил посольский приказ, который занимался как дипломатическими, так и торговыми связями с иностранцами. На учете нового ведомства находились также и все проживающие в России иноземцы. Служащие посольского приказа давали присягу, целовали крест и обещали: «Служите и добра хотите во всем. Государских тайных дел иноземцам не сказывайте и лиха никакого московскому государству не чините». Русские посланники за рубежом всем своим поведением должны были поддерживать честь государства. Дело это было тонкое, и справлялись далеко не все. Например, Михаил Тиханов, русский посол в Персии с 1613 по 1615 год, подвергся царской опале за проступок на службе. На прием к шаху Тиханов явился не в русской одежде, а в персидском кафтане. «И тем царскому величеству учинил нечестие», говорится в официальном документе. Интересно, что до 18 столетия Россия не имела за границей дипломатических представительств. Посольства направлялись по мере надобности, например, для заключения мира, установления торговых связей. Точно так же и иностранные послы приезжали в Россию по случаю. И только в 18 веке уже в Российской империи появились постоянные представители иностранных государств – резиденты. Такому укреплению дипломатических отношений способствовал Петр I. Он, как известно, реформировал всю государственную систему. И в 1720 году вместо посольского приказа появился новый орган – Коллегия иностранных дел. В ее подчинении находились посольства и другие дипломатические представительства в России и за рубежом. Кроме того, коллегия занималась выдачей заграничных паспортов, подготовкой документов для дипломатических миссий. В 1802 году указом императора Александра I на смену коллегии пришло Министерство иностранных дел, которое стало прообразом современного дипломатического ведомства. На протяжении столетий оттачивалось мастерство российской государственной дипломатии. В наше время у представителей этой важной профессии появился свой праздник – День дипломатического работника Российской Федерации, который отмечается 10 февраля.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
3: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
2: «Уесмь посреди их».
1: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимыми. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, – говорит Он, – не презирайте ни одного из малых сих. А уж с овцами какой поразительный пример! – Ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца – зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В риторике, то есть искусстве красноречия, еще в античности было создано учение о трех стилях речи. Согласно этой теории, построение предложений, использование определенных слов, интонация в разных типах речи должны быть применены по особым правилам. Эту систему перенес на русскую почву ученый 18 века Михаил Ломоносов. Он сформулировал теорию трех штилей, которой следовало пользоваться литератором для создания текстов. Штили или стили подразделялись на три вида. Высокий – для величавых торжественных произведений, таких как трагедия, ода, эпитафия. Средний стиль предназначался для написания драм, лирической поэзии. А низким стилем полагалось писать комедии, басни, песни. Отличались эти стили прежде всего лексикой. Торжественные произведения предполагали использование церковнославянизмов, которые придавали речи возвышенность. Средний стиль допускал нейтральную и смешанную лексику, а низкий – разговорные слова. По мнению исследователей, есть историческая причина возникновения теории трех штилей. В 17-18 веках в обиход вошли много иностранных слов. Да и предложения зачастую строились не совсем типично для русского синтаксиса. Например, глагол, как в немецком языке, ставился на последнее место. Также возникали новые жанры. Помимо исторических и религиозных произведений активно появлялась светская литература. Однако в ней царило смешение церковнославянизмов, разговорных и иностранных слов, что утяжеляло слог. Поэтому нужен был такой деятель и реформатор, который вернул бы языку его подвижность, самобытность, структурность. Таким человеком стал Ломоносов. Его теория трех штилей помогла систематизировать употребление как иностранных слов, так и старославянской и русской лексики. Уточнила правила синтаксиса, дала развитие ораторскому искусству и письменной речи. Хотя следующие поколения литераторов и нарушали ломоносовскую систему, она поспособствовала оформлению жанров и стилей. Так Пушкин, активно вводивший в высокие жанры разговорную лексику, все же использовал и славянизмы для придания торжественности слогу, например, в стихотворении «Памятник». «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Слова «пробуждал», «восславил», «милость падшим» – это старославянизмы. Слова высокого стиля. Благодаря теории трех штилей Михаила Ломоносова наша литература сделала в свое время еще один шаг к высочайшему уровню. И до сих пор писатель и поэты пользуются элементами данной системы или нарушают ее в качестве художественных приемов. Например, сочетая книжную и разговорную лексику в одном предложении и добиваясь юмористического эффекта. С вами зело искренно беседовала Нина Резник.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
5: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера». Спешите делать добро. Программа «Дело дня» о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает Мария Львова-Белова, директор Центра для детей-инвалидов-колясочников в Пензенской области.
2: Я воспитывалась в многодетной семье. Нас четверо, я старшая дочь в семье. И так сложилось, что в 90-е годы мой отец, он музыкант и преподаватель в музыкальном училище, ну, остался практически без средств к существованию. И вот наша семья большая, такая, с маленькими детьми, практически без финансовой какой-либо поддержки. И я помню просто очень четко, когда там я ехала из школы в этом холодном автобусе, понимала, что там дома пшенка и неизвестно даже есть соль или ее нет, хотя у нас очень верующая семья, и мы всегда верили в то, что Господь не оставит, и что если Он дал детей, значит, что он даст и на детей. И вот наш священник нашего храма, узнав эту ситуацию, молча приехал на машине, привез доверху заполненную машину разными продуктами, овощами, какими-то консервами, мясо даже какое-то было. Но, в общем, вот эта машина, она на самом деле спасла нашу семью. Он молча это все выгрузил и молча уехал. И, наверное, то, чем я сейчас занимаюсь, зачастую отголосок вот того поступка. Потому что, когда ты твердо знаешь, что вот одно такое дело может спасти целую семью от развала, от сиротства, потому что неизвестно, во что бы это могло превратиться, потому что, когда ты находишься в ситуации, что тебе нечем кормить своих детей, это страшная вещь, на мой взгляд. И вот человек просто таким одним единственным делом полностью восстановил ситуацию и сделал, как мне кажется, великое дело, потому что не только сохранил нашу семью на тот период времени, но и научил какой-то вот доброте, искренности всех наших детей. И, собственно, мы сейчас все занимаемся благотворительной деятельностью, все сейчас четверо участвуют там и в волонтерских движениях, и в благотворительных организациях, понимая, что от одного дела может на самом деле очень много измениться в жизни тех или иных людей.

Светлое радио. Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Сергий Шухтовский, в миру Стефан, жил на рубеже 16 и 17 веков. Он родился и воспитывался в Казани. Еще мальчиком Стефан решил оставить мир, но он считал себя недостойным быть монахом. Чтобы хотя бы приблизиться к мечте, он начал вести строгую жизнь аскета. Ел два раза в неделю, ограничивался хлебом и водой. Стефан много странствовал по миру. Посетил Палестину, Константинополь, Грецию. Там он поклонялся святым местам, внимательно наблюдал за устройством монашеской жизни и усваивал опыт монахов. Затем он вернулся в Россию, побывал в Новгородской земле, дошел до Соловецкой обители. Монашеский постриг Сергий принял в Вологодском крае у архимандрита Исаии, настоятеля Череповецкого Воскресенского монастыря. Сергий стал монахом Шухтовского монастыря, который находился в 50 километрах от Череповца. В его келье не было постели. Он почти не спал, проводя все время на коленях в горячей молитве. По преданию, подвижник удостоился от Господа дара пророчества, а по его молитвам не раз происходили чудеса. Преподобный Сергий скончался в 1609 году. Почти сразу после кончины его стали почитать как праведника и святого. Архимандрит Исаия

у которого Сергий принял постриг, был иконописцем и сам написал образ своего ученика. Преподобный Сергий Шухтовский входит в сон монахов и священников, которых церковь прославила за молитвенный подвиг. Мы обращаемся к святому с просьбой: «Преподобный Сергий, моли Бога о нас».

0: музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Джузеппе Доменико Скарлатти ассоциируется с старинным музыкальным инструментом клавесином, являющимся предтечей современного фортепиано. Это и не мудрено. За свою жизнь Скарлатти написал ровно 555 сонат для любимого инструмента, много выступал как исполнитель-клавесинист и даже коллекционировал клавесины, привезенные из разных уголков Европы. Каждый экземпляр своей коллекции музыкант называл в честь одного из итальянских художников. Можно представить, что многообразие клавесинов, которые отличались по внешнему виду и тембровым нюансам, ассоциировалось у Скарлатти с разными стилями в живописи. В середине творческого пути композитор обращался в основном к сценической, а также духовной музыке. Он состоял на службе в соборе Святого Петра в Ватикане и уделял много внимания изучению богослужебных песнопений. Сонаты же были созданы им по большей части после переезда в Испанию. Именно в этом жанре композитор проявил себя как новатор, применяя необычные для его времени клавирные техники, например, глиссандо, то есть скольжение с нажатием пальцев по клавишам, перекрещивание рук и многие другие. Сонаты Скарлатти искрятся юмором, радостным ощущением жизни, но они не лишены и тонкого лиризма, меланхолии, патетики и даже драматизма. Эти произведения как будто призваны запечатлеть различные нюансы человеческой жизни, воспеть ее гармонию и красоту. Соната «До мажор» Доменико Скарлатти прозвучит в исполнении французского клавесиниста Пьера Антая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности, возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, ну а верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
2: «Бесть ибо иногда тьма, ныне же свет о Господе».
3: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу».
2: «И поющие в сердцах ваших Господи ви».
1: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чадо, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил с собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем невыдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах.
0: Частное мнение.
2: Недавно иду по улице к метро и слышу громкий голос. У нас есть все, что нужно для счастья. Хватаюсь за слово «счастье». И вот мое внимание приковано к молодой девушке. Что же скажет дальше? У нас есть все, что нужно для счастья. Новые модели платьев, обуви и аксессуаров, повторяет она. Ничего себе! То есть веками люди рассуждали на тему счастья, искали его, а на самом деле можно стать счастливым, купив новую модную одежду? Эх, если бы все было так просто. Действительно, к счастью стремятся почти все. Но представление о том, что это такое, у людей очень и очень разное. Часто это представление носит утилитарный характер. «Я счастлив, когда мне хорошо» или «когда я владею желанным предметом». Многие представляют счастье как чувство удовлетворения жизнью здесь, на земле, как ощущение комфорта и отсутствие печали. К сожалению, материальные предметы сами по себе не могут принести подлинного счастья. А то, что нам кажется на первый взгляд важным и желанным, на поверку оказывается лишь имитацией. Я верю, что подлинное, настоящее счастье наше сердце может ощутить только рядом с тем, кто нас сотворил. Счастье, когда понимаешь, что жизнь не стечение случайных обстоятельств, а какой-то совершенно удивительный дар Бога. Счастье, когда жизнь становится постоянным общением с тем, кто является источником этой жизни. Интересно, что в Новом Завете мы не встречаем понятие счастья. Вместо него Христос говорит о радости. «Моя радость в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Значит ли это, что любой человек, который придет в церковь, сразу испытает радость общения с Богом и начнет новую счастливую жизнь? К сожалению, таких гарантий никто дать не может. Иногда встреча с Богом происходит в храме, иногда среди трудностей и жизненных перипетий. Иногда, чтобы встретить Бога, нужно сначала очистить сердце от страстей. Но в любой ситуации важно помнить, что Господь всегда рядом с нами, невидимый, но поддерживающий, укрепляющий и утешающий нас.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно – у них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. Преподобный Иоанн жил в 8 веке. Известно, что будущий святитель был у своих родителей долгожданным, вымоленным ребенком. Он рано принял монашеский постриг, совершил путешествие по святым местам. В то время опустела епископская кафедра у готов, или, как их называли на Руси, готфов. Этот народ одним из первых германских племен принял христианство. К 8 веку некогда многочисленные готы жили в Причерноморье и на территории Крыма. Узнав о благочестии и образованности Иоанна, они пригласили его возглавить епархию. Но Иоанн не мог принять епископский сан в столице православного мира – Константинополе. Византийской империей в то время управлял император Константин V. Он поддерживал ересь иконоборчества, запрещал поклонение святым иконам и преследовал тех, кто хранил их. Тогда Иоанн направился в Иверию, современную Грузию, которая дала отпор иконоборцам. Там он стал епископом готским. Он возглавил кафедру в трудный период противостояния двух народов, живших в Северном Причерноморье – готов и хазар. Не раз ему приходилось скрываться от преследования врагов. Святитель Иоанн был похоронен в монастыре в Партените у подошвы горы Аюдак. Преподобный Иоанн Готский почитается за свои труды по просвещению евангельским светом народов Крыма и Причерноморья. Церковь прославляет его за личную праведность и обращается к нему со словами: «Святой преподобный Иоанн Готский, моли Бога о нас».

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Анна Васильевна Ганзен подарила российским читателям сказки Ханса Кристиана Андерсена. Именно она в конце XIX века перевела их на русский язык. Коллеги-переводчицы даже шутили, мол, Анна Ганзен научила Андерсена говорить по-русски. Впрочем, благодаря Анне Васильевне и другие скандинавские авторы стали известны отечественной читающей публике. Генрик Ибсен, Кнут Гамсун, Юхан Стринберг. Но именно в произведениях Андерсена она однажды почувствовала что-то глубоко созвучное ее собственной душе. Быть может, тот самый мир образов и грез волшебно-поэтичных, о котором будущая переводчица написала в одном из своих первых юношеских стихотворений. Анна родилась в городе Касимове, Рязанской губернии, в 1869 году. Когда девочке исполнилось 3 года, семья перебралась в Петербург. Тогда же Аня начала читать. В гимназии, которую она окончила серебряной медалью, ее любимыми предметами были литература, русский и иностранные языки. С детских лет она сочиняла стихи и небольшие рассказы. В них девочка мечтала о прекрасном, гармоничном мире, где нет боли и зла. Реальность же оказалась для Анны куда более суровой. Когда Ане исполнилось 13, с отцом случился удар, его парализовало. Обеспечивать семью он больше не мог. И девочка бралась за любую работу, чтобы помочь матери. Вязала носки на продажу, подрабатывала прачкой. Когда Ане исполнилось 18, она прочла в газете объявление. Некий господин ищет воспитательницу для своей маленькой дочери. Анна откликнулась и получила место. Хозяином оказался молодой вдовец, обрусевший датчанин Петр Ганзен. Он был натурой творческой, увлекался театром и русской литературой. У них с Анной оказалось очень много общего. Через год молодые люди поженились. Под руководством супруга Анна выучила скандинавские языки. Однажды Петр вручил ей томик на датском. Это были сказки Андерсена. Женщина читала и не могла оторваться. Ей захотелось, чтобы эти чудесные истории смогли прочесть и другие. Тогда Анне Ганзен и пришла в голову мысль перевести их для своих соотечественников. Нельзя сказать, что на тот момент в России совсем не было переводов Андерсена. Несколько сказок еще в первой половине XIX века перевел академик барон фон Клотт. Однако это были переводы с перевода, с английского и немецкого языков. К тому же широкой публике они были практически неизвестны. Анна Ганзен первая перевела сказки Андерсена с оригинала. Ее работы получились самобытными, образными и в то же время передавали самую суть и дух первоисточника. Сказки Андерсена тем замечательны, что дают пищу уму, сердцу и воображению читателей всех возрастов. Дети увлекутся самой фабулой. Взрослые же поймут и оценят глубину содержания, писала Анна Ганзен. Она сумела в своих переводах сохранить эту глубину. Правда, после революции ее тексты подверглись сильной цензуре. Из сказок вырезали все, что касалось Бога. А герои Андерсена верили в него. Герда из «Снежной королевы» призывала на помощь ангелов и читала молитву «Отче наш». И даже гадкий утенок славил Христа. Но удивительное дело, эти советские версии все равно дарили людям свет и согревали душу. Настолько глубоко удалось Анне Ганзен высветить в своих переводах христианский смысл сказок Андерсена. Для самой Анны Васильевны после 1917 года тоже настали непростые времена. Уехал из России супруг. Ее саму в 1919-м арестовали по нелепому подозрению в хранении оружия. К счастью, Корней Чуковский добился ее освобождения. Он устроил Анну Ганзен в издательство «Всемирная литература», где она до конца жизни трудилась экспертом по скандинавским авторам, бескорыстный, отрекшийся от всякого себялюбия, благодушный, феноменально работящий, скромный человек. Так говорил о ней Чуковский. На свете все ведет ко благу, ни на кого в душе нет зла, писала Анна Васильевна Ганзен в одном из своих последних стихотворений. Она скончалась от голода в блокадном Ленинграде. Переводчица ушла из жизни в 1942 году, 2 апреля, в день рождения Андерсена.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Игумен Назарий Рыпин.
4: Это было давно, мне было лет 19, я был еще юношей. Конечно, какой-то внутренний поиск был, были какие-то ошибки, но я помню, что наступил какой-то кризис жизненный. Как-то вот не способен был что-то решать, было тяжело над чем-то всерьез задумываться. Я помню, что вот мозг отказывался все что-либо принимать. И я стал читать сказки. Русские народные, потом еще какие-то я прочитал. И они такие легкие какие-то, вот простые, понятные, простые мысли. Хотя достаточно глубокие порой. Но вот это чтение помогло мне отвлечься и перезагрузиться. Каким-то уже таким другим зрением посмотреть на все случившееся на тот момент в моей жизни, на какие-то, может быть, скорби, сложности, отвлечься от этих каких-то тяжелых дум и обстоятельств, которые были немножечко. И иногда вот этот такой подход, он помогает действительно как-то иначе взглянуть на проблему, на создавшуюся ситуацию. Безусловно, в сказках, конечно же, тоже находился какой-то духовный смысл, и нравственные принципы, которые были заложены в эти сказки, они не случайно составлялись русским народом для того, чтобы какой-то иносказательным способом донести какие-то нравственные христианские истины до человека. И, очевидно, это мне тоже помогло. Душа моя по природе, будучи христианкой, в то время еще Христа не знала. Еще шел поиск такой внутренний, но вот эти простые, завуалированные христианские притчи и смыслы в этих сказках, они мне очень помогли.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записи астронома и монахини Елены Казимирчак-Полонской. 1990 год. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, важно сохранять внутреннюю цитадель, в которой царит покой, где душа с доверием и надеждой смотрит в небо. Все проходит, а это остается. Уносятся лица, города, мнения, теории, события. В глубине же душа перед вечным, перед Богом. И тогда начинаешь понимать, что от нас чего-то ждут, что мы родились зачем-то, что призваны что-то принести в мир.
0: Голоса

0: Радио «Вера». На струнах псалтыри.
1: Ребята, берите миски, подходите к костру, каша готова.
2: Наконец-то готова. Мясо, каша?
3: Да, гречка с тушенкой, моя любимая.
4: Я голодный как волк.
5: Спасибо, Андрей Борисович, что согласились пойти с нами в экологическую экспедицию. А ведь после нашего с вами спора, помните, про теорию сотворения мира, мне ваше присутствие стало особенно дорого. Вы помогаете мне, биологу, помнить, что природа – это не бездушный механизм, а величественное творение любящего Бога. И от этого особенно радостно стали для меня наши исследовательские походы. И вот знаете, верите, нет, хочется даже сейчас перед едой молитву прочитать.
1: Ну, конечно, верю. Мне кажется, это вполне естественное желание.
5: Так прочитайте, пожалуйста.
1: С радостью. «Очи всех на Тебя, Господи, взирают с упованием, и Ты даешь им пищу во время свое, отверзаешь Ты щедрую руку Твою и насыщаешь все живущее по благой воле Твоей».
5: Да, как хорошо сказано. Каждое слово на своем месте. Только я прежде никогда не слышала такой молитвы. Обычно перед обедом читают «Отче наш».
1: Молитва, Софья Семеновна, это всегда творчество. А какие-то устоявшиеся формы – это подспорье человеку. Перед едой действительно чаще всего читают «Отче наш». Но и то обращение к Богу, которое я прочитал, звучит в такой ситуации довольно часто.
5: А кто автор этой молитвы?
1: Это практически дословная цитата из 144-го псалма. А написал его царь Давид.
5: Из псалма? То есть, получается, этому прекрасному произведению уже больше 3000 лет?
1: Верно.
5: А по какому случаю этот псалом был создан?
1: У исследователей псалтыри нет единого мнения, какие события предшествовали созданию этой песни. Вероятнее всего, Давид написал ее в конце своей жизни, оглядываясь на все те милости, которые он получил от Бога.
5: Но он же о чем-то конкретном повествует, этот псалом.
1: Ну, это хвалебная песнь, славящая Творца. Да вы лучше послушайте, я его помню наизусть.
5: С удовольствием.
1: «Превознесу тебя, Боже мой, царь мой, и благословлю имя твое во веки и веки веков. Всяк день благословлю тебя и восхвалю имя твое во веки и веки веков. Велик Господь, и прославлен Он, и нет предела величию Его».
5: Вот слушаю я, Андрей Борисович, и невольно головой киваю. Невозможно не согласиться с автором этих чудесных стихов.
1: Вы, может, удивитесь, Софья Семеновна, но псалмопевец предвидел эту вашу реакцию. Вашу и других отзывчивых на благодеяние Творца людей, которые будут жить позже. «Из рода в род восхвалят люди деяния твои, могущество твое возвестят, великолепие славы и святости твои возгласят, о чудесах твоих поведают, силу грозных деяний твоих прославят, о величии твоем поведают, громогласно помянут великую благость твою и правду твою радостно воспоют. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем живущим, исполненный милости деяния Его».
5: Андрей Борисович, эти слова дышат гармонией.
1: Ну, чтобы ваше восхищение было полным, поведаю еще такой факт. Это псалом алфавитный.
5: Ну, тогда уж объясняйте, что значит алфавитный. Все-таки я не филолог, чтобы в ваших терминах разбираться.
1: Термин понять нетрудно, Софья Семеновна. Каждая строка в первоисточнике начинается с определенной буквы в порядке еврейского алфавита.
5: Правда? Невозможно представить, как Давид смог уложить в канву азбуки столь великолепное словословие, воспевающее величие Творца. Вот интересно, а зачем он это сделал? Просто чтобы придать тексту особую стройность?
1: Алфавитный порядок нужен для того, чтобы текст псалма удобнее было запомнить. Давид хотел, чтобы как можно больше людей помнили эти хвалебные стихи и славили Бога. Эта надежда звучит и в самой песне. «Да прославят тебя, Господи, деяния твои, и праведники твои да благословят тебя. славу царства твоего возгласят, о могуществе твоем поведают и возвестят сынам человеческим силу твою, великолепие славы царства твоего. Царство твое, царство вовеки, владычество твое из рода в род.
5: Владычество из рода в род. Чудесно! Меня только знаете, что смущает? Эти стихи возвышенные. Это хорошо, но не слишком ли они удалены от насущных потребностей человека, как вы думаете?
1: Ну как же, Софья Семеновна, неужели вы забыли о том, что именно в 144-й псалом вплетена молитва о пище для всякого живого существа?
5: А ведь точно! Это вы справедливо заметили, Андрей Борисович.
1: А потом в этой песне есть еще такие слова, которые способны поддержать, укрепить всякого человека, который близок к унынию. Верен Господь в словах своих и свят в деяниях своих. Укрепляет Господь падающих и поднимает низверженных. Праведен Господь во всех путях своих и свят во всех деяниях своих. Близок Господь к призывающим Его, к призывающим Его в силе истины. Желание боящихся Его исполнит Он, и молитвы их услышит и спасет их. Хранит Господь любящих Его, а грешников истребит.
5: Да, и как же хорошо, что грешникам здесь противопоставляются не те, кто живет безупречно, да, а любящие Бога. Тех, кто споткнулся и упал, Господь укрепляет и поднимает. А истребит Он не тех, кто по слабости своей совершает ошибки, а тех, кому чуждо Его милосердие, кто упорствует во зле. Правильно я понимаю, Андрей Борисович?
1: Во всяком случае, я с вами полностью согласен. А вообще очень не хочется, чтобы кто-то страдал, закоснев во зле и был истреблен. Сердце вторит словам царя Давида. «Да благословит все живое имя Его вовеки».
4: «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божьей Матери. Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский, в миру Антоний Гоголюк, родился в 1889 году в Холмской губернии.

0: епископа арестовали летом 24-го года. Народ с плачем провожал поезд, в котором везли под стражей владыку. Следующие 11 лет стали для епископа чередой арестов. С 34-го года Ануфрий в сане архиепископа возглавил Курскую епархию. В 35-м его снова взяли под стражу. Обвинялся он в том, что слишком часто проповедовал, оказывал материальную помощь освободившимся из заключения священнослужителям, благословлял совершение монашеских постригов. Виновным архиепископ Ануфрий себя не признал. Его приговорили к 10 годам лагерей. В 38-м году приговор пересмотрели и вынесли вердикт «смертная казнь». К лику святых архиепископ Ануфрий был причислен в 2000 году. После Октябрьской революции новая власть фактически предприняла попытку уничтожить Русскую Православную Церковь. Особую опасность представляли авторитетные священники, пламенные проповедники. Огромное их число было оторвано от паствы, сослано и казнено. Церковь прославляет всех новомучеников российских и сегодня совершает память священномученика Ануфрия, архиепископа Курского. Мы обращаемся к святому с просьбой. Святой мученик Ануфрий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое Библия и для чего она нужна?
5: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
6: Библия состоит из двух частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
7: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
8: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня в Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7 он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
7: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия – это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога и его любовь. И поэтому

0: в Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о Его рождении.
1: Библия – это Священное Писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал и вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Когда они прочитают, и становится лучше. У меня есть Библия. Она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Рукой. Рядышком сидит его верный пес. Он охраняет сладкий сон хозяина. А в воздухе будто растворено лето. Глядя на картину, ощущаешь дыхание теплого июльского дня.
5: Аркадий Пластов написал эту работу в 1953 году. Вероятнее всего, он изобразил на ней уголок своего родного края. Села Преслониха, в котором родился и вырос.
4: А где это территориально, Маргарита Константиновна?
5: Сейчас это территория Ульяновской области. Отсюда происходил его род. Дед художника был архитектором и спроектировал Богоявленскую церковь, которую построили в селе. А его отец расписывал этот храм и с детства приучал к этой работе мальчика. В автобиографии художник вспоминал, как забирался на строительные леса, устроенные внутри храма, и огромные нарисованные пророки и архангелы с крыльями будто обступали его.
4: Вот это воображение! Думаю, для деревенского мальчика стало большим событием то, что отец доверил ему помогать расписывать храм.
5: Да, это было счастье. Тогда он решил стать живописцем. Впоследствии Аркадий Пластов с любовью и радостью вспоминал работу с отцом, да и вообще детские и юношеские годы, семью, братьев и сестер, родное село.
4: Вот и в картину «Юность» он всю свою любовь вложил. Это чувство прослеживается во всем. В стеблях луговых трав, тянущихся к небу, в сочных желтых соцветиях, в безмятежном небе, раскинувшемся над мальчиком. Небо и травы большие, а юноша кажется таким худеньким и беззащитным по сравнению с огромным миром, который вокруг него.
5: Но поза мальчика расслаблена. Он в полной гармонии с окружающей природой. Мир для него прост и прекрасен. Картина «Юность» очень хорошо в этом смысле отражает миропонимание художника. Его работы наполнены нежностью и любовью к людям, к пахарям и крестьянским девушкам, к старикам и сельским ребятишкам. И всем героям его картин присуща особая простота – искренность.
4: И как нам не хватает сейчас этой искренности, открытости, Маргарита Константиновна? Мы вечно в своих заботах, бытовых вопросах, рабочей суете. Но когда удается выбраться на природу, душа прямо выдыхает, успокаивается.
5: Да, Наташа. А еще меня вдохновляют работы таких художников, как Аркадий Пластов. Давай как-нибудь съездим с тобой в Русский музей в Санкт-Петербург. Там выставлено немало картин мастера, в том числе одна из моих любимых – «Юность». Столько в ней счастья!
3: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Тот, кто сознает, что он грешник, начинает в какой-то мере быть праведным.
1: Святитель Григорий Великий, автор этих слов, римский епископ с 590 по 604 год. Мысль о том, что осознание собственной греховности – это начало пути к праведности, содержится в его труде «Книга нравственных поучений» или «Толкование на книгу Иова». Рассуждая над подвигом ветхозаветного праведника Иова, святитель Григорий призывает читателя к духовному самоанализу, быть честным в обнаружении своей испорченности, произвести справедливый суд в отношении себя, осудить то, что неприятно самому себе, и начать учиться искусству жизни.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Элизабет Мид Смит выпустила свою первую книгу, когда ей исполнилось всего 17 лет. Для девушки, живущей в Англии викторианской эпохи, это был весьма решительный шаг. Книга быстро разошлась и очень понравилась читателям. Так Мид Смит стала известной писательницей. У нее более 300 изданных книг, большинство из которых – рассказы для девочек и юных девушек. Разнообразные, назидательные, увлекательные настолько, что их с удовольствием читали и взрослые. И продолжают читать. Произведения Элизабет Мид Смит и сегодня с успехом издаются. Например, повесть под названием «Дедушка и внучка» – одна из самых известных и любимых читателями книг писательницы. Это история маленькой сироты, 7-летней Дороти. Девочка воспитывалась в доме своего богатого, но сурового деда, сэра Роджера Сезиджера, человека, который был жесток даже с родными и прогнал из дома собственного сына, отца Дороти. Единственным, что он ценил и любил, были деньги. Поэтому, когда в мир скряги ворвалась любознательная, энергичная, жизнерадостная внучка, дед был лишь раздосадован, что придется тратиться на ее содержание. Сэр Роджер строго запретил Дороти докучать ему. Девочка не должна была появляться в той половине дома, где жил старик. Но непослушная внучка нарушала все запреты. И то и дело появлялась на пороге комнаты деда, бросаясь его обнимать или угощая земляникой. Сэр Роджер сердился, но в то же время чувствовал, что его оледеневшее сердце оттаивает. Сам того не желая и отчаянно сопротивляясь, он все больше и больше привязывался к внучке. Удивительную перемену в душе и сердце старика Элизабет Мид Смит описывает одновременно и с юмором, и с трепетом перед силой добра и любви, которые способны разрушить, казалось бы, непробиваемую стену и совершить чудо. Конечно же, не без Божьей помощи. Дороти искренне верит в Бога, и на страницах повести мы не раз увидим ее горячо молящуюся и просящую помощи и поддержки не только для себя, но и для всех, кого она знает и любит. Не останется читатель и без сюрприза. Произведение начинается с интриги, которая разрешится в финале и, может быть, даже заставит всплакнуть. Но не от горя, а от радости. Книга светлая и обнадеживающая. Прочитав ее, понимаешь, что любовь сильнее злобы и дороже денег, что она важнее всего в этом мире, как поняли это дедушка и внучка из удивительной повести Элизабет Мид Смит. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 6-летняя Милана просыпается по будням раньше всех и без будильника. Она с нетерпением ждет встречи с друзьями из подготовительного класса, куда ее водят родители. У Миланы детский церебральный паралич, но, несмотря на проблемы со здоровьем, она хорошо читает и считает. Любит рисовать и мастерить поделки. Девочка ходит, опираясь на трости. Для семьи Миланы это настоящее достижение, добиться которого удалось после нескольких реабилитаций. Специалисты дают позитивный прогноз и говорят, что у девочки есть шанс начать ходить самостоятельно. Милана – долгожданный первенец в семье. До полугода она росла, как все сверстники, пока родители не заметили, что у девочки есть трудности с движениями. После обследований врачи подтвердили, что у Миланы есть задержка развития. Первую реабилитацию Милана прошла в 2020 году. После нее она научилась сидеть и ползать на четвереньках. Но без повторных курсов и закрепления навыков у ребенка наступает откат в развитии. Семья убедилась в этом, когда из-за финансовых трудностей и пандемии перерыв в реабилитации растянулся на 9 месяцев. Восстанавливать утраченные навыки девочке пришлось с нуля. 2 года назад Милане сделали операцию, чтобы уменьшить напряжение в мышцах ног. После этого она прошла комплексные реабилитации в Калуге, Казани и Томске. Благодаря им Милана уверенно передвигается с тростью и может подниматься по ступенькам без помощи взрослых. Чтобы девочка смогла ходить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре «Добрые руки» в Казани. Но денег на занятия со специалистами у семьи нет. Поддерживает Милану фонд «Мои друзья». Он открыл сбор на реабилитацию для ребенка. Помочь Милане стать самостоятельнее можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио «Вера». География веры. На западной окраине Волгограда есть район под названием Отрада. В конце 18 века эти земли принадлежали генералу Никите Бекетову. Он получил их в награду от императрицы Елизаветы Петровны за ратные подвиги. Выйдя в отставку, военачальник построил в усадьбе церковь во имя своего небесного покровителя, преподобного Никиты. Меценат немного не дожил до открытия храма. На освящении церкви жители селения, окружавших имение Отрада, горячо молились об упокоении генерала. Крестьяне были благодарны Никите Бекетову за возможность посещать богослужения вблизи от дома. Приход оставался сплоченным и крепким на протяжении многих десятилетий. И в безбожное советское время верующих объединяла молитва под сводами Никитской церкви. В отличие от других храмов, она закрывалась совсем ненадолго – с 1940 по 1943 год. В разгар Великой Отечественной войны здание вернули православным. Оно чудом уцелело во время битвы за Сталинград. Так назывался Волгоград в середине 20 века. Сегодня церковь преподобного Никиты – одна из старейших в городе.
1: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
2: Если видишь твоего брата перед сотворением греха, набрось ему на плечи одежду своей любви. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
3: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
3: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
4: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории».
5: Ежедневно, утром, на Радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
6: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, библейский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности. Возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, но о верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
7: «Бесть ибо иногда тьма, ныне же света Господи».
8: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
7: И поющие в сердцах ваших Господи ви.
6: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чада, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так: «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил с собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем не выдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Воронеж был основан как крепость для защиты южных границ Московского государства в XVI веке. И первый храм в городе построили в то же самое время. Его освятили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Деревянная церквушка не раз страдала от пожаров и перестраивалась, оставаясь при этом такой же небольшой и скромной. Когда в 1684 году была создана Воронежская епархия, городу понадобился соборный храм. Его возвели за 6 лет и посвятили по традиции празднику Благовещения. Епархию возглавил митрополит Митрофан. Ныне он канонизирован в лике святых. При нем Благовещенский собор стал духовным центром не только города, но и всего Воронежского края. Когда же владыка представился, его похоронили под сводами соборного храма. В 1831 году останки святителя Митрофана обрели нетленными. Раку с мощами поставили для поклонения в Благовещенском соборе. При храме учредили монастырь, названный Митрофановым. И обитель, и храм закрыли после революции 1917 года. Мощи святителя Митрофана безбожники передали в краеведческий музей. Во время Великой Отечественной войны Благовещенский собор был полностью разрушен, а после победы на его месте построили университет. Но история храма на этом не закончилась. В конце 90-х годов 20 века православные воронежцы получили разрешение возвести новую церковь в районе Первомайского сквера и решили вновь посвятить ее Благовещению Божией Матери. 15 ноября 1998 года святейший патриарх Алексий II заложил камень в основание собора. Спустя 3 года здание увенчал купол с крестом. Новый собор по величественности превзошел своего предтечу. Это один из самых высоких храмов не только в России, но и в мире. Крест колокольни возвышается над землей на 97 метров. В мае 2003-го перед входом в Благовещенский храм установили памятник святителю Митрофану Воронежскому, а в 2004-м, 7 апреля, в престольный праздник Благовещения, под сводами собора состоялась первая литургия. Еще через 5 лет под своды новой церкви перенесли из музея мощи святителя Митрофана Воронежского. Их поместили в малахитовую раку, изготовленную уральскими мастерами. Святыня и сейчас пребывает в Благовещенском соборе Воронежа.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Иосиф Бродский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из записей писателя Антуана де Сент-Экзюпери. 30-е годы 20 века. Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью, ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Голоса.

Здравствуйте, с вами священник Антоний Борисов. Русская церковь при всей своей масштабности является одной из самых молодых православных церквей. В мире существуют православные церкви куда более древние, чем русская. Правда, они в силу разных исторических причин значительно меньше русской, но от этого не перестают вызывать интерес к своим традициям. Одной из таких церквей является церковь Александрийская. Уже по названию можно догадаться, что центром ее является город Александрия, находящийся в Египте. До нашествия арабов в Египте имелась мощнейшая христианская цивилизация, а Александрийская церковь вплоть до VIII века являлась настоящим флагманом христианского Востока. На ее территории проживали тысячи монахов, в ее храмах проповедовали удивительные богословы. Теперь это все в прошлом. Однако же богатая история Александрийской церкви до сих пор находит отражение в титуле ее главы – патриарха Александрийского и всей Африки. Вообще-то официальная версия титула Александрийского патриарха значительно длиннее и торжественнее. Сейчас не буду его полностью озвучивать, приведу лишь самые яркие части этого титула. Отец отцов, пастырь пастырей, архиерей архиереев и, самое интересное, 13-й апостол и судья всей вселенной. Безусловно, никто в православии не воспринимает титул Александрийского патриарха буквально. Тем не менее, такие именования главы Александрийской церкви появились не случайно. Патриарх Александрийский – единственный из глав православных церквей, который торжественно именуется папой. Совсем как папа римский. В древности главы Александрийской церкви претендовали на такие же почет и положение, что и римские папы на Западе. Вот только такие амбиции ни к чему не привели. Реальной власти у александрийских пап, в отличие от римских, так и не появилось. Остался лишь титул. 13-м апостолом александрийские патриархи прошлого стали именоваться потому, что им очень хотелось иметь статус, равный ученикам Христовым. Последний по времени титул «Судья всей Вселенной» появился у них в 1015 году. Тогдашний Александрийский патриарх Феофил сумел примирить поссорившихся было византийского императора и константинопольского патриарха. За справедливость своих суждений и проявленную мудрость он и все его преемники получили прозвание «Судья всей Вселенной». К нему, этому титулу, были приложены и видимые знаки отличия. От императора патриарх Феофил получил право носить тиару – вариацию царской короны. Она отличается внешне от митры, которую носят на голове прочие патриархи и епископы. Кроме того, Александрийский патриарх не снимает тиару во время богослужения, даже во время чтения Евангелия, как поступают все прочие патриархи и епископы. От константинопольского патриарха Феофил получил другой подарок. Им стало право носить сразу две епитрахили. Епитрахиль – широкая лента на шее священника или епископа, без которой не совершается ни одно богослужение. Так вот, александрийские патриархи до сих пор носят на шее сразу две епитрахили – память о событиях XI века. Вот так в православной церкви бережно хранят обычаи прошлого. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о титуле Александрийского патриарха и его регалиях.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божией Матери. По преданию, икона Божией Матери, именуемая Кипрская, явилась в 392 году на острове Кипре, на месте, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее чудесного обретения был устроен монастырь Ставровуни, куда и поместили образ. В IX веке для иконы начали строить другую церковь. По преданию, был заложен фундамент, а на следующий день обнаружилось, что он непонятным образом переместился. Это сочли небесным знаком и волей самой Преснодевы. Храм возвели на новом месте и назвали Панагией Ангелоктисты, что в переводе означает «Церковь Богородицы, построенная ангелами». Святой образ некоторое время стоял на воротах, ведущих к церкви. Однажды проезжавший мимо храма араб намеренно пустил в икону стрелу. Он попал в колено, изображенное на иконе Пресвятой Богородицы. Рана тотчас обильно закровоточила и обогрела землю. В страхе воин бросился прочь, но вскоре упал замертво. В России известны чудотворные списки иконы Божией Матери Кипрской. Они находятся в Успенском соборе Московского Кремля, храме святителя Николая в Галутвине, в Успенском храме подмосковного села Стромынь. Преподобный Никодим Святогорец призывал: «Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Царице Небесной и возблагодари ее, что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство и помощь нам. Чествуя кипрскую икону Богородицы, мы просим заступничества у Богоматери. Пресвятая Богородица, спаси нас».

0: друг другу. Что говорил апостол Павел?
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк. В 20 главе книги «Деяний» мы читаем наставление эфесским пастырям апостола Павла. Это так называемая его прощальная речь. «В те дни, — пишет Евангелист Лука, — Павел спешил по возможности успеть в Иерусалим ко дню Пятидесятницы и потому, чтобы не задерживаться в Осии, решил плыть без остановки в Эфесе. Но пресвитеров Эфесской церкви он позвал к себе, послав за ними из Милита. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как все это время жил я среди вас. Будьте внимательными и к себе, и ко всему стаду, епископами которого вас поставил Святой Дух, чтобы вы пасли Церковь Божию. Он приобрел ее себе ценой собственной крови. Ибо я знаю, что после моего ухода к вам придут лютые волки, которые щадить стада не будут. Даже из вас самих появятся некие люди, которые все извратят своими речами, чтобы увлечь за собой учеников. Поэтому будьте бдительны и помните, что каждого из вас я непрестанно вразумлял целых 3 года и днем, и ночью. И вот сегодня я вверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая обладает силой взрастить вас и ввести в наследство вместе со всеми освященными. Я ни от кого не домогался, ни серебра, ни золота, ни одежды. И вы сами знаете о моих нуждах и о нуждах моих спутников позаботились вот эти мои руки. Всем этим я показал вам, что надо так трудиться, чтобы помогать слабым и помнить слова, сказанные самим Господом Иисусом: «Блаженнее давать, чем брать». И сказав это, Павел преклонил колени и вместе со всеми помолился. Мы читаем о завершающем этапе 3-го миссионерского путешествия апостола Павла. Собрав в основанных им церквах немалые средства для Иерусалимской Матери Церкви, теперь он направляется в Иерусалим. Павел спешил, так как времени было мало, а он хотел прибыть в святой город к великому празднику Пятидесятницы. Остановка в Эфесе, столице римской провинции Осия, задержала бы его. Но и не попрощаться с христианами этого города, конечно, он также не мог. Поэтому, пребывая в портовом городке Милит, апостол послал за пресвитерами Эфесской церкви, чтобы в их лице проститься со всеми христианами Эфеса и преподать им прощальные наставления. Мы не будем забывать, что апостол Павел с ними больше уже не увидится, так как в Иерусалиме его будет ждать арест, долгий судебный процесс у кесаря и, в конце концов, увы, мученическая кончина в Риме. Так что прощальная речь апостола к эфесским пресвитерам оказалась бы его духовным завещанием. Конечно, может удивить, что прибывшие к апостолу Павлу эфесские церковные руководители называются в прочитанном нами отрывке то пресвитерами, в переводе с греческого «старейшинами», то епископами, в переводе с греческого, опять же, блюстителями, попечителями, даже надзирателями. Все дело в том, что привычные нам 3 степени церковной иерархии, а именно епископы, пресвитеры, которые чаще называют священниками, и диаконы, в апостольские веки еще не сформировались. Существовали только 2 степени христианского священнослужения – диаконы и пресвитеры, которых иногда называли епископами. Здесь просто сказывались разные традиции. Пресвитеры, то есть старейшины, слово, которое произошло из языка иудейской синагоги. А епископы, блюстители – это слово, заимствованное из жизни греческого общества. Лишь несколько позже эти слова стали обозначать разные степени служения в церкви. Однако важным для нас является не название, но те задачи, функции этих пресвитеров и епископов, которые они на себя возлагали. А их задача в самом общем виде обозначается как пасторство. Они пастыри, то есть в образном смысле пастухи стада. Да, действительно, для Священного Писания очень характерна метафора стада, которая обозначает то или иное человеческое общество, и в частности Церковь Христову. Дело в том, что в нашем современном языке слово «стадо» применительно к некоему множеству людей носит подчеркнуто пренебрежительный характер, обозначая бессмысленную человеческую толпу. В библейском мире пастырь призван к благородной миссии растить, кормить и защищать свое стадо. Сам Господь Иисус Христос, называя

0: своих последователей овцами, а самого себя пастырем. «Не бойся, — говорит он, — малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Я есть пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец». Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Действие пьесы происходит накануне решающей битвы с татарами. Главный герой, князь Дмитрий Донской, призывает соратников сбросить, наконец-то, татаро-монгольское иго.
3: «Российские князья, бояре, воеводы, пришедшие через Дон отыскивать свободы и свергнуть, наконец, насильствие ерем, доколе было нам в отечестве своем терпеть татаров власть и в униженной доле рабами их сидеть на княжеском престоле».
2: Трагедию «Дмитрий Донской» Владислав Озеров написал в 1807 году, и в первой половине XIX века она с большим успехом шла на сценах российских театров. Император Александр I оказал автору особую честь, побывав на публичном спектакле и подарив драматургу памятный перстень. Зрители видели параллель между событиями XIV века и Отечественной войны XII года. Зал всякий раз взрывался аплодисментами, когда видел сцену, в которой соратники уговаривали князя Дмитрия Донского не подвергать себя смертельной опасности на поле боя, а он им говорил в ответ:
3: «Мой долг в день мира суд и мужество в день брани. Могу ли ратнику сказать: иди вперед, коль духу мой пример ему не предает? И если Бог судил в своем благом совете для счастья россиян мне дни продлить в отсвете, чего страшитеся, средь вражеских полков приосенит меня, как щит, его покров».
2: Знатоки истории не раз указывали Озерову на существенные недостатки его пьесы. В угоду модному в XIX веке литературному направлению под названием сентиментализм, когда в произведении должно было быть как можно больше чувств и мелодраматических переживаний, автор ввел в пьесу вымышленную и явно искусственную историю любви князя Дмитрия к некой княжне Ксении. Хорошо известно, что московский князь Дмитрий Иванович был женат, благочестив и счастлив в браке. Князь Дмитрий Донской умер в возрасте 38 лет, оставив своим сыновьям московское княжество, которое за годы его правления увеличилось в несколько раз. В пьесе Озерова «Дмитрий Донской» звучит наказ главного героя хранить Русь от посягательства врагов. «Так лучше жить пристать или вовсе не родиться, чем племенам чужим под иго покориться». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».

«Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Когда мы просим Бога о чем-либо, важно не количество просьб, а то, как они подаются. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Какой прок от добрых дел? Этот вопрос задает один из героев повести Анастасии Коваленковой «Мышонок, который там». Рыжий кот Батон. В начале лета Батон повстречал веселого, смелого и отзывчивого мышонка по имени Там. Кот и мышонок подружились. А в середине лета на округу обрушились ливни, и мышиную норку вот-вот затопит. Там просит Батона о помощи. Нужно вырыть канал для отвода воды. Кот дружелюбен, но не желает утруждать себя работой. Вот и интересуется: а какой мне будет прок? «Прок такой, — отвечает мышонок, — что ты просто так сделаешь доброе дело». «Интересный прок, — задумался кот. — А это приятно?» «Еще как, — заверил мышонок. — Когда у меня выходит, я неделю счастлив». Батон решает попробовать и принимается за работу. А вечером довольный кот, сидя на подоконнике, любуется закатом и восклицает: «У меня такое настроение, просто сплошной прок». «Выходит, Там сказал Батону правду?» «Конечно, где истинная добродетель, там и любовь. Где любовь, там добрая и спокойная совесть. Где спокойная совесть, там мир и покой. Где мир и покой, там утешение и радость». Эти слова принадлежат святителю Тихону Задонскому, русскому подвижнику и духовному писателю 18-го столетия. Добрые дела приносят сердечный мир и радость. Вот какой прок получил герой повести Анастасии Коваленковой.
0: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Хорошая книга – это дверь, которая раскрывается перед тобой. Лев Кассиль. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и отрывки из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
5: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
4: «Уесмь посреди их».
3: В человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимее. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную. осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, — говорит он, — не презирайте ни одного из малых сих». А уж с овцами какой поразительный пример. Ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца, зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение, которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.
1: Приближалась Пасха 1818 года. В глухой чаще рословских лесов, что под Смоленском, еще лежал снег, но в воздухе уже ясно чувствовалось дыхание весны. Монах по имени Моисей, отшельником, живший здесь в молитвенном уединении в своей крошечной бревенчатой хижине келье, решил пригласить на праздничную трапезу нескольких монахов, живших тут же в лесу неподалеку. Отец Моисей открыл деревянный ларь, где хранились продукты, запасенные на зиму, и озадаченно покачал головой. Ларь был почти пуст. Только на самом дне лежали несколько увядших клубней репы. В лесу монахам-отшельникам жилось нелегко. На огороде ничего, кроме мелкой репы, не вырастало. Рыба в протекающей рядом речушке ловилась редко. Летом братья собирали и сушили ягоды и грибы, но этих запасов с трудом хватало, чтобы пережить долгую холодную зиму. И вот теперь, в приближающийся светлый праздник Христова Воскресения, нечего было подать к торжественной трапезе. «Ничего, братья, не будем падать духом», — утешал монахов отец Моисей. «Не оставлял же нас Господь прежде своей милостью. И теперь, я верю, не оставит. Наше дело — молиться, а Бог уж даст все, что нужно». И вот Пасха наступила. Ночью монахи с иконами в руках и пением «Христос воскресе из мертвых» крестным ходом обошли вокруг келий. Потом пропели утренню. Наконец, пришло время разговляться. Отец Моисей еще накануне наварил из остатков репы похлебку. Добавив в нее ложку масла из лампады, он пригласил братьев к столу в свою келью. И хотя праздничное разговение получилось скудным, все ели похлебку с радостью и благодарили Бога. Между тем рассвело. Монахи разошлись по своим хижинам. Отец Моисей вышел их проводить и уже собирался вернуться в свою келью, как вдруг его окликнули. Монах обернулся. Перед ним стоял крестьянин с большим мешком в руках. Неподалеку на поляне виднелась телега, запряженная лошадью. Это был посыльный от помещика, которому принадлежала та часть леса, где жили монахи. «Христос воскресе, отче!» — поклонился он отцу Моисею. «Прими, батюшка, гостинцы от барина нашего!» Крестьянин протянул монаху мешок. Там оказалась мука, крупа, масло, яйца, куличи, сдобные хлебы и еще много всякой снеди. Отец Моисей позвал братьев. «Не оставил Господь!» Радостно крестились они и возносили благодарственные молитвы. Несколько лет спустя, в 1821 году, монах Моисей перешел на жительство в монастырь Оптина-Пустынь, где вскоре стал настоятелем. «Должно о всем благодарить Господа, праведно налагающего на нас труды к терпению, который для нас даже выгоднее самого утешения, ибо возвышает душу», — говорил старец Моисей Оптинский, со временем прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Моисей Оптинский.

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

Теплое радио. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Послание апостола Павла к филиппийцам.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из воспоминаний игумении Таисии Солоповой о священнике Иоанне Кронштадтском. 90-е годы XIX века. Один кронштадтский торговец однажды в разговоре со мной об отце Иоанне рассказал следующее. «Быв еще молодым, я лишился жены, оставившей на мои руки малолетнего сына. Сильно скорбел я, стал искать утешение в вине и незаметно сделался пьяницей». Время проходило, сынишка рос по своей волюшке, торговлей я не занимался, оставив лавку на приказчиков. Однажды иду по улице, навстречу отец Иоанн. Повстречался со мной, да и говорит: «Я к тебе, брат, иду. Надо бы с тобой побеседовать немножко». Вот пришли мы в квартиру мою, сел батюшка, да и говорит: «Жаль мне тебя. Я давно наблюдаю за тобою. Думал, не образумишься ли сам ты. Но вот, наконец, вышел я на помощь тебе. Послушай меня, сбрось с себя хандру, это враг силится ею уловить тебя. Перестань пить, торговлю бросать не думай, займись ею сам. Помни, что у тебя сынишка, не губи его и себя, учить его пора. Учи грамоте, бери с собой в лавку, приучай к делу, и он с помощью Божией человеком будет, тебе помощником. А под старость... кормильцем твоим, утешением. С сегодняшнего дня начинай, довольно по улицам-то бродить без дела. Человеком ты был, человеком и оставайся». С этими словами батюшка встал и говорит: «Ну вот, помолимся поусерднее Господу Богу, чтобы Он помог нам раскаяться, да в разум истины прийти». И стал со слезами молиться за меня грешного. Потом благословил он нас с сыном и ушел. Словно проснулся я от долгого тяжелого сна. Принялся за дело. Батюшка навещал меня, беседовал, утешал, подкреплял. Дело по торговле за год поправилось, и я стал человеком за молитвы батюшки. Голоса.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Однажды мой младший сын Николай, которому было 6 лет, попросился со мной на клирос. Так называется церковный хор и место, где он располагается. Во время воскресной службы Коля стоял, прижавшись ко мне. После того, как мы с хором спели песнопение «Единородный сыне», оно поется в начале каждой литургии, Николай спросил меня тихонько: «Мама, а кто такой единородный сын?» Дождавшись удобного момента, я шепотом объяснила ребенку, что речь в этом песнопении шла об Иисусе Христе. Ну а позже, после службы, мы уже смогли как следует поговорить об этом песнопении. Давайте и мы с вами поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст этой молитвы в середине VI века сочинил византийский император Юстиниан. Первая часть ее в переводе на русский язык звучит так: «Единородный Сын и Слово Бога Бессмертное, которое изволило ради нашего спасения воплотиться от Святой Богородицы и Преснодевы Марии». Вот как этот отрывок звучит по-церковнославянски: «Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен сый, и изволивый спасение нашего ради, воплотитеся от Святой Богородицы и Преснодевы Марии». Слова «сын» и «слово» здесь употреблены в форме звательного падежа, а слово «сый» – не что иное, как образованное от глагола «быть» причастие. «Сый» – то есть «сущий», «существующий». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

Вторая часть песнопения буквально одной строчкой описывает главные события, которые перевернули ход человеческой истории. Приход на землю Бога в виде человека, смерть его на кресте и победу над адом. Вот как вторая часть песнопения звучит на русском языке. «Неизменно вочеловечившийся и распявшийся за нас смертью смерть поправший». По-церковнославянски второй отрывок молитвы звучит так. «Непреложно вочеловечивайся, распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправый». Послушаем второй отрывок песнопения «Единородный Сыне».

Молитва завершается словами, которые в переводе на русский язык звучат так. «Христос Бог во Святой Троице единосущный и сопрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». А вот как третий отрывок звучит на церковнославянском языке. «Един сый святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас». Послушаем третий фрагмент. –

Мои попытки рассказать младшему сыну о песнопении и о том, что в нем выражено сочетание двух природ во Христе, божественной и человеческой, были не очень успешными. Каждый ответ вызывал еще больше вопросов. И тогда я осознала, что и сама во всей полноте не понимаю многих вещей, о которых мы с хором поем во время службы. Сначала сын Николай вопросительно смотрел на меня, ожидая ответов. А потом улыбнулся и сам же ответил: «Мама, мы обязательно все узнаем, когда будем там». И он важно указал на небо. «Там, где живет единородный сын». Так просто и ясно, улыбнулась я Коле в ответ. С тех пор это одно из наших с сыном любимых песнопений. Давайте послушаем его полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готского, священномученика

0: Святому Духу, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю. Приди и вселися в ны, и очистенны от всякие скверны, и спаси блаже души наши». В этой молитве Дух Святой называется Царем Небесным, потому что Он равен Богу Отцу и Богу Сыну, и невидимо царствует над нами. Мы называем Его Утешителем, потому что Он утешает нас в скорбях и несчастьях. Называем Его, по примеру Спасителя, Духом Истины, потому что именно Он – источник истины, которая служит нашему спасению. В этой молитве говорится, что Святой Дух везде находится и все собою наполняет. Он все видит и дает требуемое. Святой Дух – источник всего хорошего, что только нужно иметь христианину. Святой Дух называется в молитве жизнеподателем, потому что все в мире живет и движется только им. От Него верующий получает духовную, святую и вечную жизнь за гробом. В молитве мы просим у Святого Духа: «Приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от греха и даруй нам Царство Небесное. В день Святого Духа в храмах звучит праздничное песнопение «Кандак». Вот его перевод с церковнославянского языка на русский. «Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы. Когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Много рисовали.
2: Наверное, это было еще до замужества.
1: Нет, на тот момент Антиповы уже много лет как поженились.
2: А как супруг относился к творческим порывам своей жены?
1: С пониманием. Это был союз свободных, преданных людей. Они поддерживали друг друга. Оба умели жертвовать своими интересами. Так, когда у Алексея Ивановича умер старший брат Александр, супруги взяли на воспитание двух его дочерей. Просковья Дмитриевна оставила рисование и поселилась с детьми в имении под Костромой.
2: И больше не брала в руки кисть?
1: Ну, во всяком случае, об этом неизвестно. Последние работы Просковьи Антиповой были представлены на 8-й выставке Общества русских акварелистов в 1888 году. Затем ее жизнь изменилась. Этот переломный момент и отражен на картине Валентина Серова.
2: Антипова полностью посвятила себя детям?
1: И не только своим. Сил у самоотверженной женщины хватало и на близких, и на благотворительные проекты. В 90-х годах 19 века Просковья Дмитриевна стала организатором и попечителем женской гимназии в городе Кологриве Костромской губернии, а в 1901-м здесь, в Ярославле.
2: Тоже гимназию открыла?
1: Не только открыла, но и построила для нее здание. Оно сохранилось до наших дней и сейчас принадлежит медицинской академии.
2: А супруг Алексей Иванович помогал подвижнице?
1: Он тяжело заболел в начале 20 века. Просковья Дмитриевна заботилась и о здоровье мужа, и о том, чтобы заслуги его не были забыты. По ее инициативе Минералогическое общество учредило награду для ученых – золотую медаль имени Алексея Антипова.
2: Удивительную жизнь прожила Просковья Дмитриевна. Словно гимн сложила о предназначении женщины.
1: В котором воспето творчество, забота о семье, просвещение, милосердие. И славно, что Валентин Серов сохранил для нас одухотворенный облик Просковьи Антиповой.
3: Портрет Просковьи Дмитриевны Антиповой, кисти Валентина Серова, можно увидеть в Ярославском художественном музее.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Очень многие люди, к сожалению, время от времени испытывают зависть. Для них мучительны бывают успехи, достижения, качества или материальные блага других людей. Мало кто думает о том, что зависть лучше не провоцировать. Счастье любит тишину. Хочу поделиться с вами советом преподобного Нила Синайского. «Что достойно в тебе зависти, то скрывай наипаче от завидующего».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Прозой писателя Джорджа Макдоналда восхищался Марк Твен, и вдохновлялись такие признанные ныне мэтры фэнтези, как Клайв Льюис и Джон Толкин. Собственное же творческое кредо шотландский сказочник однажды определил так: «Я пишу не для детей, но для тех, кто искренен как ребенок, 5 ли ему лет, 50 ли или 75». Это касается и большого романа под названием «Сэр Гибби», который не без оснований считается одним из главных романов Джорджа Макдоналда. На его страницах читателей ждет захватывающая история с непредсказуемыми поворотами сюжета, запоминающимися персонажами и неожиданным счастливым финалом. Главный герой романа Джорджа Макдоналда – немой мальчик-сирота, уличный бродяжка по имени Гибби. Он собирает на улицах городка потерянные жителями ценные вещи, но не для того, чтобы продать и выручить денег на еду, а чтобы отдать полисмену, который разыщет их владельцев. По ночам Гибби дежурит у трактиров и помогает изрядно подвыпившим посетителям не упасть в ближайшую канаву, а благополучно добраться до дома. И снова не ради вознаграждения. Его он редко удостаивался, а потому что в силу какого-то особенного устройства своей души иначе просто не мог. Пройдет время, и мальчик с восторгом узнает: делать то, что он, Гибби, любит больше всего на свете, помогать ближним, заповедал сам Господь Иисус Христос. Но скоро в жизни Гибби произойдет неожиданная перемена. У него отыщется богатый и знатный родственник, который оставит ему все свое состояние и из маленького бродяги превратит в благородного и богатого джентльмена – сэра Гилберта Гэлбрайта. И даже тогда мальчик останется тем самым Гибби, который сам вытерпит голод, но накормит нищую старуху. Будет рисковать жизнью, чтобы помочь тому, кто этого, возможно, никогда не оценит. Кому-то, наверное, покажется, что такое возможно только в сказках. Но Джордж Макдоналд с этим бы не согласился. Мы должны показывать читателю людей, в которых добрые качества развиты до необыкновенной, исключительной степени. И делать это нужно не потому, что такие характеры встречаются редко, а потому, что они вернее отражают суть истинной человечности, пишет он. И дарит нам такого героя, своего сэра Гибби. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Бабуль, привет. Была у доктора?
2: Ой, была.
1: Что сказал?
2: Представляешь, сказал, вино по рюмочке пить для пользы, стомаха ради. А мне только и оставалось добавить, и частых недугов.
1: Интересно, а что это выражение означает?
3: Стомах с греческого «желудок». Выражение «стомаха ради» кажется устаревшим и малоупотребительным. Но о нем еще помнили Лесков и мамин сибиряк. В пятницу 12 июля 1891 года Николай Лесков писал Льву Толстому: «Здоровье мое коварно. Не курю табаку, но червонное вино пью умеренно. Стомаха ради и многих недугов своих». В своем письме Николай Семенович процитировал Священное Писание. Выражение «стомаха ради» содержится в первом послании святого апостола Павла к Тимофею. Тимофей, апостол от 70, епископ, был учеником апостола Павла. Апостол, наставляя Тимофея, описывает, каким должен быть епископ. Непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Завершая пастырские наставления, святой Павел пишет: «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Мало вина приемли, стомаха ради твоего и частых твоих недугов». Так это звучит по-церковно-славянски. Святой Тимофей хотел стать настоящим учителем нравственности для людей, быть примером. И хотел, как писал апостол Павел в своем другом послании к Коринфянам, не дать повода ищущим повода. Но апостол, вероятно, и так знавший о чрезмерной воздержанности своего ученика, дает ему совет все же не быть слишком суровым к самому себе и не бояться возможных упреков со стороны, и употреблять понемногу вино как лекарство для укрепления желудка. Не для удовольствия, а для здоровья. Сегодня выражение «стомаха ради» считается присловием при употреблении алкоголя, а его значение сохранилось с апостольских времен. «Стомаха ради» значит «для подкрепления, в пользу желудку».
0: Первый источник.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: В апреле 1997 года в северной части Донецка, неподалеку от аэропорта, началось строительство нового храма. Вскоре просторную каменную церковь осветили в честь Иверской иконы Божией Матери. Список этого образа, написанный монахами Святой горы Афон, стал главной здешней святыней. В 2000 году Иверский храм был приписан к женской монашеской обители Николая Чудотворца, расположенной в селе Никольское Донецкой области. А спустя еще год подворье стало самостоятельным монастырем. Сестры немало потрудились, чтобы наладить хозяйство. Рядом с храмом построили двухэтажное здание, в котором разместилась библиотека, трапезная и монашеские кельи. Территорию обители благоустроили, летом она утопала в цветах. В 2014 году поблизости от Иверского монастыря начались боевые действия. Храм серьезно пострадал во время бомбардировки аэропорта. Насельницы были эвакуированы, но вскоре вернулись. Разобрали завалы, залатали пробоины в церковных стенах, возобновили богослужение. И стали молиться о том, чтобы на Донецкой земле наступил долгожданный мир.
2: Радио «Вера» в Донецке можно слушать на частоте 102,6 FM.
3: Зачем нужно поститься?
4: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
3: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
4: А что?
3: А кто?
4: А где?
3: А почему?
5: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
6: Вот все и узнаете.
5: У нас в программе
7: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
4: 9:30
7: на радио «Вера».
5: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
0: Апостольские чтения.
8: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Всем известно атеистическое объяснение феномена религии. Древние дикие люди нуждались в объяснении сложности окружающего мира и в силу своей необразованности выдумали себе богов. Кроме того, бог или боги – прекрасная возможность спрятаться от гнетущей реальности, возможность жить в иллюзорной надежде, что когда-то, в посмертном будущем, человек освободится от мрака и ужаса земного бытия и обретет блаженство. Несмотря на то, что такому объяснению религии уже больше сотни лет, и оно весьма устарело, до сих пор многие люди считают его основным, ну а верующих они подозревают в невежестве и слабости. Однако вот в чем проблема. Христианство с самых первых дней своего существования борется как с невежеством, так и со слабостью. Борется оно и со стремлением людей жить в иллюзорном мире. Пример борьбы церкви с иллюзиями – это звучащий сегодня во время литургии в православных храмах отрывок из 5 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте его послушаем.
9: «Бесть тебе иногда тьма, ныне же света Господи».
10: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным – свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
9: И поющие в сердцах ваших Господи ви.
8: Осознать себя светом в Господе, то есть отражением и проводниками божественного невещественного света, вот к чему призывал апостол Павел своих адресатов. Его призыв, как мы понимаем, не утратил своей актуальности. Нам по-прежнему необходимо ощущать свою связь с Богом, понять, что мы Его чада, следовательно, Его свет, Его благость, любовь и милосердие должны быть явлены миру через нас. В прозвучавшем сегодня отрывке послания к Ефесянам апостол Павел не просто призывал христиан быть светом в Господе. Он написал и о том, как этого достичь. Особенно ярко прозвучали слова, которые сам апостол произнес как цитату из неуказанного им источника. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Исследователи предполагают, что, скорее всего, это цитата из какого-то раннехристианского гимна. Очевидно, что адресатам апостола Павла эти слова знакомы, и потому он их смело цитирует в подтверждение своих мыслей. Святые толкователи говорят нам, что под спящими в этих словах апостола стоит понимать людей, живущих во грехе. К примеру, комментарий блаженного Феофилакта звучит так. «Спящим и мертвым называет человека, живущего во грехах, ибо он и смраден, как мертвый, и бездейственен, как спящий, и грезит, и воображает призрачное». Если же немного перефразировать и слова апостола Павла, и слова блаженного Феофилакта, то можно сказать, что мы услышали призыв прекратить жить в грехе. Ведь грех ввергает нас в иллюзорный мир. Тот, кто в грехе, подобен человеку, пребывающему в наркотическом опьянении. Он не видит мир настоящим. Это крайне важный христианский посыл. Человек должен воспринимать мир чистым от всякого помутнения разумом. Мы не должны пытаться каким бы то ни было образом скрыться от неприглядной реальности падшего мира. Ведь если мы попытаемся так поступить, мы не увидим главного. Воскресший Христос победил и изменил мир. Он, войдя в самую сердцевину трагичности человеческого бытия, устранил с собой эту трагичность, а потому Он с нами всегда и везде. Но увидеть Его можно лишь незамутненным грехом взором. Христианство – это не побег от реальности, это вхождение в реальность. Ведь именно там мы встречаем невыдуманного и иллюзорного Христа, а истинного Спасителя мира, взявшего на себя наши грехи и уничтожившего их.
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн насилие увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн, влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полна, но вдруг встречаюсь с обольщением.

Радио «Вера». Светлое радио. Маленького одинокого человека легко сломить. Но когда душа его черпает силу у Бога, он становится непобедимым. Дейл Карнеги.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из бесед иеромонаха Феодора Санаксарского с послушницами Алексеевской общины. Вторая половина XVIII века. Мордовский край. «Я, кажется, всегда говорил вам, что молитва не в одних поклонах ваших состоит, но ей споспешествуют добрые дела. Молиться всегда и везде можно, хотя и сидя. Молитва есть возношение ума к Богу. При этом просить должно благость Его об отпущении грехов, говоря: «Господи, отпусти мне согрешения мои и не лиши меня своего милосердия. Даруй мне победу и одоление на врага и на все страсти». Так надобно просить Божьей помощи, а самим-то жить хорошенько. Я всегда вам говорю, молитва ваша будет бесполезна, когда не будете жить хорошо.
1: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Юность родоначальника еврейского народа, библейского праотца Иакова, была озарена большой любовью. Он с первого взгляда полюбил красавицу Рахиль и только ее хотел назвать своей женой. Отец девушки, скотовод Лаван, признал Иакова достойным женихом своей дочери, однако выставил жесткое условие для свадьбы – 7 лет бесплатной работы в его хозяйстве. С чем было связано такое родительское требование? Ответ на этот вопрос прояснило археологическое открытие, совершенное в начале 20 века учеными Пенсильванского университета США на территории Ирака.
1: Исследуя обширную территорию к востоку от реки Тигр, американские археологи обнаружили развалины древнего города Нузи. Его населяли хурриты, или иначе хореи, на протяжении веков соседствовавшие с евреями. На раскопках Нузи был найден богатый архив древних рукописей. Глиняные таблички, датированные 15-м столетием до Рождества Христова, оказались государственными документами и частными письмами жителей. Эти рукописи позволили ученым составить представление о законах и обычаях хурритского общества, в том числе и касающихся семейных отношений. Брачные традиции Нузи обязывали жениха заплатить семье невесты весьма значительную сумму. Эти средства составляли нечто вроде стабилизационного фонда, на который могла рассчитывать женщина, если муж умрет или разведется с нею. В некоторых случаях часть суммы возвращалась невесте для приобретения приданого. Вполне вероятно, что аналогичная практика существовала и у евреев. И Иаков, не имея денежных средств, в течение 7 лет работал, чтобы обеспечить будущность своей супруги в случае непредвиденных обстоятельств.
0: Но не слишком ли долгий срок отработки за свою дочь-невесту назначил Лаван Иакову? Оценить имущественные претензии тестя к будущему зятю также могли записи клинописного архива Нузи.
1: Ценность даров, преподносимых женихом семейству невесты, напрямую зависела от того, насколько брак желателен для будущего мужа. Если девушка обладала красивой внешностью или более высоким социальным статусом, чем жених, то получить ее в жены стоило дороже. В текстах из Нузи указана сумма среднего выкупа за невесту – от 30 до 40 сиклей серебра. Упоминается в архиве и годовой заработок пастуха – 10 серебряных сиклей. То есть по ближневосточным меркам Иаков мог отработать Лавану женитьбу на Рахиле не за 7 лет, а всего за 4 года.
0: Согласно документам Нузи, деньги, которые жених отдавал родителям невесты, являлись не просто платой за возможность вступить в брак. Они были своего рода подушкой безопасности для будущей жены. У ближневосточных народов ветхозаветных времен законы были во многом схожи. Немало параллелей ученые находят и в традициях хариев и израильтян. Поэтому можно предположить, что Иаков без возражений отработал Лавану за Рахиль весьма немалый срок, поскольку не менее отца хотел позаботиться о ее благополучии.

Сегодня, 1 июня, День Святого Духа. Церковь вспоминает преподобного Корнилия Камельского, святого благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Сергия Шухтовского, преподобного Иоанна, епископа Готвского, священномученика Ануфрия, архиепископа Курского, а также чтит кипрскую икону Божьей Матери. Преподобный Корнилий Камельский жил на рубеже 15-16 веков. Он происходил из боярского рода Крюковых. Его старший брат Лукиан служил при московском великокняжеском дворе. С годами Лукиан решил удалиться в монастырь преподобного Кирилла Белозерского. За ним последовал и Корнилий, с раннего возраста стремившийся к отшельнической жизни. Пройдя тяжелое послушание, Корнилий получил благословение отправиться в странствование. Он побывал в Ростове, Новгороде, Твери. Путешествуя по Вологодскому краю, Корнилий облюбовал глухой Камельский лес и построил там себе келью. Вскоре вокруг благочестивого монаха стали собираться другие иноки. Через 10 лет Корнилий написал для братьев устав монастыря. Это был третий устав, написанный на Руси для монашествующих. Другие два создали преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Корнилий Камельский отличался любовью к бедным. Во время голода он устроил в монастыре приют для детей. При советской власти монастырь был закрыт. Некоторое время он служил санаторием, а потом лагерем сначала для польских офицеров, потом немецких военнопленных. После войны в уцелевших зданиях размещалась тюрьма и психиатрическая больница. Некоторые иконы и реликвии монастыря хранятся в музеях Вологды. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Корнилия Камельского церковь чтит как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему со словами: «Святой преподобный Корнилий, моли Бога о нас».

0: Не отделяй богатого от бедного и не старайся распознавать достойного от недостойного. Пусть все люди будут для тебя равны для доброго дела. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Страницы летописи. Тяжкий груз лежал на сердце московского князя Дмитрия. Полтора столетия Русь страдала под гнетом монгольских племен, горделиво именовавших себя «Золотой Ордой». Ордынцы обложили города и деревни данью и совершали на селения смертоносные набеги, не щадя ни старых, ни малых. А русские князья, вместо того, чтобы сообща сбросить бесславное имя,

0: путешествии Димитрию грозили опасностью злокозненные происки родственников, также претендовавших на титул великого князя. Но из странствия отрок вынес драгоценный трофей. Он своими глазами увидел бескрайние просторы родных земель и не понаслышке узнал о страдании народа. Димитрий вернулся воином, готовым постоять за отечество. Именно такого человека и чаял видеть великим князем митрополит Алексий. Воспитанный святителем в любви к Богу, Димитрий вел политику, в которой непреклонная сила сочеталась с христианским милосердием. Удерживая центральную власть в своих руках, он старался сплотить князей вокруг Москвы, объединить их против общего врага. Он верил, что настанет время великой битвы с Ордой. И роковой час пробил. В 1380 году на Русь двинулись полчища Мамая. Они были неисчислимы. И Димитрий стал сомневаться, принять бой или попытаться откупиться от захватчика. Князь привык следовать отеческим советам святителя Алексия, но теперь наставника не было рядом. Уже 2 года, как московский митрополит отошел к Богу. Димитрий излил свои сомнения князю Серпуховскому, двоюродному брату и близкому другу.
1: «Трудное решение предстоит мне, Владимир. С юных лет я мечтаю сбросить постыдное ярмо с русского народа. Но под силу ли нам тягаться с Ордой? Не должен ли я уберечь своих воинов от напрасной смерти? Дорого бы я заплатил, чтобы услышать сейчас наставление святителя Алексия».
2: «Митрополита не воротишь. Но духовного совета ты справедливо желаешь. И есть такой человек, который тебе поможет. Это игумен Троицкой обители Сергий. Он против Бога не погрешит и твоему титулу угождать не станет. Наставит тебя на верный путь».
1: «Правду говоришь. Немало доброго сделал этот славный инок для русской земли. Не раз мирил он князей, в гордыне своей враждовавших друг с другом, отводил пролитие братской крови. И если уж не время сейчас воевать, остудит мудрый пастырь мой пыл. Его благословение и станет мне опорой».
0: Преподобный Сергий Радонежский осенил великого князя крестом. «Иди, Господине, на бой небоязненно. Господь поможет тебе одолеть безбожных врагов». Укрепился Димитрий, отступили его сомнения. И народ воспрянул духом, узнав о благословении святого на битву с Мамаем. В теплый сентябрьский день на Куликовом поле, там, где Непрядва впадает в Дон, сошлись 2 рати. Сам их вид, казалось, знаменовал противостояние тьмы и света. Ордынцы в черных доспехах стаи саранчи растекались по золоту осенней земли, а светлые одежды русских воинов, по слову летописца, были как вода, что при ветре струится. Посреди войска развивалось алое знамя с изображением нерукотворного Спаса. И была сеча лютая и великая. Куликово поле не вмещало борющиеся рати, и земля прогибалась под тяжестью воинов. Великий князь Димитрий, оставив под знаменем боярина Михаила Бринко, ринулся в самую гущу битвы. Он устремлялся на коне от полка к полку, в одиночку выдерживая атаки сразу нескольких ордынцев. Когда Мамай бежал, побросав обозы, и русские стали подсчитывать потери, то оказалось, что меньше трети воинов осталось в живых. Великого князя нашли без сознания. Он чудом выжил, но был сильно изранен. Победа на Куликовом поле не стала окончанием монголо-татарского ига. Но она помогла русским людям поверить в свои силы, убедила, что Золотую Орду можно одолеть. И в благодарность за это князь-победитель получил в народной памяти особый титул – Димитрий Донской.

Страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Если человек осуждает ближних, то значит, он не чувствует своих грехов, и нет у него покаяния. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Бывает ли так, что человек, внешне вполне успешный, ощущает внутреннюю пустоту и понимает, в чем-то главном он оказался банкротом? И напротив, бывает ли жизненный успех неприметным, неброским? Канадская писательница Люси Монтгомери в рассказе «Брат-неудачник» рассказывает о семействе Монро, четырех братьях и двух сестрах. Все они многого добились в жизни. Все, кроме старшего Роберта. Как-то раз старушка-тетя называет его неудачником. И тут все замечают, что Роберт услышал ее слова. Все это происходит в канун Рождества. Вечером, когда семья собирается за праздничным ужином, один за другим все поднимаются с места и рассказывают о Роберте. Они рассказывают о его делах. Рассказывают, как Роберт в свое время поддержал одного брата, выходил после тяжелой болезни другого, остановил от неверного шага третьего, окружил любовью и заботой младшую сестру, отправил старшую в консерваторию, спас от разорения местного фермера, приютил одинокую старушку, помог незадачливому парнишке наладить жизнь. Последним встает племянник Роберта со словами: «Дядя, надеюсь, к 60 годам я буду таким же успешным человеком, как вы». И старушка-тетя соглашается с ним. В конце концов, в христианской парадигме образец успешного человека – это 5 мудрых дев из евангельской притчи о 10 девах, ожидающих прихода жениха и вышедших навстречу ему. У 5 из них, казалось, достаточно масла в светильниках, и они смогли попасть на брачный пир. Маслом, которым необходимо запастись христианину, святитель Иоанн Златоуст, великий проповедник IV века, считал дела милосердия. Таким маслом запасся Роберт Монро – милосердием, терпением, соучастием, умением быть там, где ты нужен, менять жизнь к лучшему. И семья Монро в итоге сумела разглядеть подлинный успех его – брата-неудачника.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Его лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Беседуя с христианами об их вере, часто можно услышать рассуждения о том, зачем Бог стал человеком, зачем пришел на землю. Но часто ли мы думаем о том, за кем Он пришел? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
7: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих».
8: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
7: «Уесмь посреди их».
6: человеческом обществе сразу после грехопадения появилось расслоение на тех, кто господствует, и тех, кто находится в подчинении. Жене сказано о муже: «И он будет господствовать над тобою». А дальше Каин и Авель, Исаав и Иаков, Рахиль и Лия. Во всех этих парах находились те, кто соперничал и стремился быть значимыми. Имена перечислять можно бесконечно. Так было во всех народах и во все времена. Фарисеи и книжники возвышались над мытарями и блудницами, знатные и богатые над простыми и бедными. На фоне всех этих споров, в том числе и апостольских споров про первенство, совершенно невероятным звучит призыв Спасителя обратиться, то есть покаяться и быть как дети. Встать перед Богом во всей своей простоте, отказавшись от любых статусов и рангов. Призадумавшись над этой задачей, человек любого статуса, даже самый богатый и самый знатный, мог бы смириться, потому что всерьез сравниваться с Богом невозможно. Однако Христос ставит перед нами задачу гораздо более сложную – осознать не только свою малость перед Творцом, но и равенство со всеми людьми. «Смотрите, – говорит Он, – не презирайте ни одного из малых сих». А уж с овцами какой поразительный пример. Ведь люди богатые и властные порой даже не помнят про людей обычных, жизни которых представляются им совершенно неважными. Подумаешь, одним больше, одним меньше, кто их вообще считает? И вдруг Христос говорит, что ради одной заблудшей овцы пастырь готов оставить не в загоне, в горах, 99 овец, чтобы спасти ее одну. Сегодня мы бы сказали, что это максимально нерационально. Подумаешь, одна овца, зачем на нее тратить время и силы? Но Богу она оказывается не безразлична. В религиозной жизни тоже есть свое расслоение, свои статусы. Причем я имею в виду не статусы иерархические, вроде мирян и священников. Я имею в виду невидимое разделение, которое создается превозношением того, кто считает себя праведником, над грешником. В церкви мы довольно много слышим про смирение, но очень часто, стараясь воплотить его в жизнь, приходим к смиренничанию. Мы приучаем себя к видению своих грехов, но вместо смирения зарабатываем себе религиозный невроз, потому что, повторяя что-то наподобие «какой я плохой», «я хуже всех», на самом деле даже близко не приближаемся к тому, чтобы понять свое положение перед Богом. Бог всем желает спастись. И пока ты пренебрегаешь хотя бы кем-то, пока думаешь «я, конечно, плохой, но уж не такой, как эти», ты ничего не понял. Бог пришел не только за праведниками, Он пришел за всеми. И если ты погибший, Он пришел за тобой. А уж если идешь по пути 99 овец, если уже выбрал праведный путь, не пренебрегай погибающими, но радуйся тому, что и они имеют шанс на спасение.

0: для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий приехал в Салоники. В город его привели важные монастырские дела. Живя долгие годы в уединении, отец Паисий отвык от кипучего многолюдия. Салоники встретили его шумом машин, гудками полицейских сирен и спешащими куда-то людьми. На пешеходном переходе, где стоял отец Паисий, собралась большая толпа. Было видно, с каким нетерпением люди ждут зеленого сигнала светофора. Красный свет горел уже довольно долго. Наконец он замигал и еще не успел смениться предупредительным желтым, как люди тут же ринулись вперед. Отец Паисий с удивлением обнаружил, что и его ноги, словно не повинуясь ему самому, начали двигаться вслед за толпой. Вот он уже переступил через парапет, вот вышел на проезжую часть, и тут опомнился. «Эй, постой!» — сказал сам себе отец Паисий. «Это же нарушение правил дорожного движения!» И вернулся назад, к светофору. Через секунду загорелся зеленый свет, и монах спокойно перешел дорогу. Вернувшись на Афон, он рассказал об этом случае братьям и приехавшим навестить его духовным чадам. «Если все идут в одном и том же направлении, то очень сложно не пойти вместе с ними, даже если направление неверное и сам ты этого не хочешь», — говорил старец Паисий Святогорец. «Так же бывает и в духовной жизни. Если человек хочет жить честно, по заповедям Божьим, но остается невнимательным, его легко подхватывает поток страстей и грехов. Будем внимательны к своей душе, и тогда на нашем пути к Богу всегда будет гореть зеленый свет».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера».
1: Я человек, работник Божий, с утра до вечера тружусь. Спаси нам, Боже, от бездожий родную ниву, так молюсь. Я человек, я здесь прохожий, не мной отмерен мне урок, но верный вечной воле Божьей от мыслей выспренних далек. Я так молюсь, дай и в морщинах мне, Боже, сеять, жать, пахать, любить без мысли мир в долинах и землю потом прославлять.

Белое радио. Коварство в сердце злоумышленников. Радость у миротворцев. Книга притчей Соломоновых.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы и художницы Ефросинии Керсновской. 1942 год. Нарымский округ. Поселение Сыльных, Суйга. Было ли это совпадением, или действительно ангел-хранитель, которому мама ежедневно в своих молитвах поручала меня, не отходил от меня ни на шаг, не знаю. Но дело было так. Работала я на берегу речки, куда возят лес. В то утро я застала на своем рабочем месте горы бревен, нагроможденных в хаотическом беспорядке. Отчего их не скатили вниз? Я спустилась на лед. Ага, понятно. Огромное бревно застряло вертикально. Решила, чуть пошевелю застрявшее бревно и отскочу в сторону. Что произошло дальше, я плохо помню. Гул, треск, грохот, грохот, грохот. Я лежу вдоль бревна, по которому был весь затор, а меня не задело. На самом краю берега стоит напарник, старик Кравченко. Одной рукой прижимает к груди шапку, а другой быстро-быстро крестится. Он бросает мне вожжи и помогает выкарабкаться. «Ну, Фрося, крепко за тебя кто-то молится. Шуточное ли дело? 40 вагонеток леса через тебя перекатилось. Ну и ну».
0: Голоса времени.

0: Алло, Софья Семеновна.
1: Да?
0: Здрасте, коллега. А вы сейчас не слишком заняты? Ничего, если я отвлеку вас на несколько минут.
1: Андрей Борисович, я с радостью уделю вам столько времени, сколько потребуется. Случилось что-нибудь?
0: Да нет, все в порядке, слава богу. Я просто проконсультироваться с вами хотел как с доктором биологических наук. Я, как вам известно, занимаюсь исследованием древних текстов, в частности, псалтыри.
1: Интересно, как же я могу вам помочь в этой таинственной для меня сфере науки?
0: Дело в том, что в 102-м псалме есть такая строчка: «Обновиться, подобно орлиной, юность твоя». Вот я и хотел спросить у вас, как у специалиста, есть ли какие-нибудь биологические предпосылки у этого образа? Или его нужно рассматривать лишь с поэтической точки зрения?
1: Нет, Андрей Борисович, не только с поэтической. Эту фразу произнес человек, явно сведущий в орнитологии. Дело в том, что в возрасте примерно 40 лет когти орла становятся слишком длинными и гибкими, и он не может схватить ими добычу. Клюв его также отрастает до такой степени, что не позволяет хозяину клевать. А перья на крыльях и груди густые и тяжелы настолько, что мешают летать. И тогда орел встает перед выбором либо смерть, либо длительный и болезненный период изменения. Птица, выбравшая жизнь, летит к вершине горы и там бьется клювом о скалу до тех пор, пока не разобьет его. Когда отрастает новый клюв, орел вырывает им свои когти. Обновленными когтями он выдергивает свое слишком тяжелое оперение на груди и крыльях. Мучительный процесс перерождения длится около полугода. Зато после этого птица может жить еще лет 30. То есть, по сути, птица получает вторую жизнь.
0: Какие удивительные вещи вы рассказываете, Софья Семеновна. Ведь это получается, что природа дает нам урок. Показывает на примере орла, что обновление жизни напрямую связано с покаянием.
1: Как это, Андрей Борисович? Поясните, пожалуйста.
0: Расставание с застарелыми страстями, укоренившимися пороками, всегда болезненно для человека. Но если он проявит орлиную решимость и твердо встанет на путь исполнения Божьих заповедей, то юность в его душе возродится. Какой яркий образ нашел царь Давид!
1: И как он, оказывается, в вопросах орнитологии разбирается? Андрей Борисович, а мне как будто эта строка про орла знакома. Где же я могла ее слышать?
0: Когда мы последний раз разговаривали с вами, вы поведали, что ходили в церковь. Так вот, 102-й псалом можно услышать на богослужениях. И утром на литургии, и во время всеночного бдения, которое служит вечером. Только там фраза звучит на церковнославянском: «Обновится, яко орля, юность твоя».
1: А начало псалма не напомните?
0: С удовольствием. Псалом настолько радостный, что читать его хочется снова и снова. «Благослови, душа моя, Господа! Благослови, сердце мое, имя святое! Благослови, душа моя, Господа, и не забывай даров благих Его, очищающего от беззакония тебя, исцеляющего все недуги твои, избавляющего от погибели жизнь твою, венчающего тебя милостью и щедротами, исполняющего благие желания твои, обновиться, подобно орлиной, юность твоя».
1: Андрей Борисович, а ведь действительно, от этой информации об орле смысл псалма, если не меняется, то преображается точно. Получается, что Бог очищает человека от беззаконий, избавляет от погибели, откликаясь на его желание стать лучше.
0: Именно так, Софья Семеновна. 102-й псалом звучит надеждой для всех, кто считает себя безнадежно грешным, кто махнул на себя рукой и унывает. Как важно бывает услышать подчас, что «щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не вечно гневается Он и неприязни своей полагает конец, не по беззакониям нашим сотворил Он нам и не по грехам нашим воздал нам. Как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как милует Отец сыновей, так помиловал Господь боящихся Его».
1: А знаете, что меня удивляет? Соотношение нашей никчемности и одновременно величия. Человек, ну, можно сказать, сгусток плоти, который в один момент может обратиться в тлен. И вот это жалкое существо, похожее на лягушку, совершает подвиги, создает шедевры, делает невероятные открытия. И если все лучшее в нас от Бога, то вопрос, что его заставляет возиться с нами, уделять нам столько внимания?
0: Бог есть любовь, Софья Семеновна, вот и весь сказ. А то, что человек заключен в смертное тело, ограничен телесностью. Как там в 102-м псалме? Человек, как трава дни его, как цветение полей, отцветет он, ибо дух отлетит от него и не станет его, и уже не узнает он селения своего. Наверное, так лучше для нас самих. Ведь мы способны не только вершин достигать, но и низости совершаем такие, каких среди животных не встретишь. Ну что я буду вам, биологу, рассказывать об этом?
1: Да, это правда.
0: И вот псалмопевец, говоря о том, что Бог знает творение свое, помнит, что мы прах земной, подчеркивает, что милость же Господня во все века на боящихся Его, и правда Его на сыновьях сынов, тех, что хранят завет Его, помнят заповеди Его и соблюдают их.
1: А что, милость Бога может избавить нас от смерти?
0: Уже избавила, Софья Семеновна. Каждую весну, праздную Пасху, мы приветствуем друг друга словами «Христос воскресе!» И в воскресении Христовом обещание воскресения всем, кто пойдет по Его стопам, соблюдая законы любви и милосердия.
1: Вы знаете, так хочется верить в это.
0: Хочется? Так верьте, Софья Семеновна. Что может быть надежней Бога? Господь на небесах воздвиг престол свой, и царству его все подвластно. Трудно не отозваться на призыв царя Давида. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы его, внемлющие глазу его и творящие волю его. Благословите Господа все небесные силы его, слуги его, творящие волю его. Благослови Господа все сотворенное им. Повсюду, где владычествует он, благослови, душа моя, Господа.
1: Правда, трудно не отозваться. Благослови, душа моя, Господа, благослови.
2: Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Бог.

Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио.

0: Группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Александром Никольским будем вспоминать истории о боли, которая в итоге приближала нас к Богу. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Андрей Борисович, какой у нас сегодня насыщенный день получился. В Троице Сергиевой Лавре побывали, а теперь вот в Ахтырку приехали. Чудесная старинная усадьба.
2: И всего 14 километров от Сергиевого посада. Мы на машине, вот я и подумал, почему бы не заглянуть. Усадьба с историей. В 18 столетии принадлежала князьям Трубецким, а вон там, видите, красно-белый храм. Это церковь Ахтырской иконы Божьей Матери. Здесь в 1920-х служил священномученик Василий Архангельский.
1: А еще это место связано с художником Василием Кандинским, знаменитым авангардистом.
2: О, об этом я не знал. А каким образом?
1: Василий Васильевич не раз бывал в Ахтырке. Гостил у родственников. И, кстати, в один из приездов написал вот этот самый храм, которым мы с вами сейчас любуемся. Работа 1900 года. Называется «Красная церковь». Полотно находится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.
2: Любопытно посмотреть, как же Кандинский изобразил церковь. Он ведь родоначальник абстракционизма, и картины его весьма своеобразные.
1: Да, абстракционизм в живописи – это сознательный отказ от буквального изображения реальности, от сюжета. Художественное выражение эмоций с помощью линий, геометрических фигур. Все это мы видим в более поздних работах Кандинского. Но тогда, в 1900-м, он еще не перешел полностью к абстракции. Скорее, находился под влиянием французского импрессионизма.
2: Маргарита Константиновна, а давайте вот тут на скамейке присядем и откроем картину в интернете. Уж очень вы меня заинтриговали.
1: С удовольствием, Андрей Борисович. Погода отличная, и вид на церковь отсюда замечательный.
2: А, ну что ж, вот и картина. Василий Кандинский, «Красная церковь». А ведь и впрямь это он, здешний храм Ахтырской Божьей Матери. Ну, пусть и в необычной стилистике, но узнаваемый. А какие густые мазки, сияющие цвета.
1: Мы видим стройную четырехъярусную колокольню храма. Рядом в густой зелени ветвей виднеется и сама церковь. Она стоит на берегу извилистой реки и отражается в ней. Безмятежное небо написано.

0: глубоким синим цветом, а трава и листва – яркой зеленью. От полотна веет радостью и спокойствием.
1: Интересно, почему Кандинский решил написать «Храм Ахтырской Божьей Матери»? Просто понравился пейзаж?
0: И храм, и окружающая его природа, безусловно, очень живописны. Однако Василий Васильевич искал в творчестве духовное зерно. Его, к примеру, восхищал символизм русской иконы и архитектуры православных храмов. В 1910 году он даже написал теоретическую работу о духовном в искусстве.
1: Ну, тогда, пожалуй, неудивительно, что именно храм привлек его внимание.
0: Кстати, на сегодняшний день известны два живописных изображения церкви Ахтырской Божьей Матери. Одно из них – этюд Аполлинария Васнецова, который хранится в его музее-квартире в Москве. А второе – как раз работа Василия Кандинского «Красная церковь».
1: Маргарита Константиновна, а вы обратили внимание, на полотне Кандинского храм так красиво отражается в реке? Но вот я сейчас, как ни пытаюсь посмотреть, в реальности этого почему-то не вижу. Может быть, не тот ракурс? Или же художник приукрасил действительность?
0: Андрей Борисович, вы очень наблюдательны. Однако не первый, кто обратил внимание на такое несовпадение. Местные жители тоже его заметили. Помню, даже публикация в интернете об этом была. И все же старожилы утверждают, что когда-то уровень воды в реке Воре был значительно выше. И поэтому храм в ней действительно отражался. А потом снесли плотину, уровень воды упал, и этот эффект, увы, исчез.
1: Но остался на картине. Вот видите, Маргарита Константиновна, как здорово, что мы заехали в Ахтырку. Я узнал о полотне Василия Кандинского и открыл для себя этого художника с новой стороны.
2: Свидание с

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает иеромонах Макарий Маркиш.
1: Есть очень опасное заблуждение, которое скрыто за такими как будто бы правильными словами. На все Божья воля. Божья воля на доброе дело, безусловно, есть. Но она никогда не реализуется, если вы не соедините с нею свою добрую волю. Есть Божья воля, чтобы у земледельца вырос хороший урожай? Да, бесспорно. Но если тот земледелец не станет трудиться, пахать, сеять, поливать, удобрять свое поле, вырастет превосходный урожай бурьяна и только. Хочу поделиться с вами словами преподобного Исидора Пелусиота о лени и унынии, которые мешают человеку достигнуть результата. Много себя обманываем и вводим в заблуждение, если, не делая ничего такого, что прилично делать желающим победить, надеемся превозмочь тех, которые делают все, что надлежит делать уготовляющимся к победе. Это значит то же, что сонным и спящим крепко препобедить бодрствующих и ревностно трудящихся, а также ленивым и пребывающим в праздности одержать верх над теми, которые ничем не пренебрегают.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Давайте спросим себя, давно ли мы последний раз умножали и делили не на калькуляторе смартфона, а в столбик? Или, например, самостоятельно, без помощи Википедии, вспоминали события и даты мировой истории? А какой в этом смысл, возразит кто-то, раз уж живем мы в век высоких технологий и в интернете за пару секунд можно найти все, что угодно? Ответ на этот вопрос, а может быть и не только на него, читатели наверняка найдут в повести «Время всегда хорошее», написанной белорусскими писателями Андреем Жвалецким и Евгенией Пастернак. За захватывающую историю о путешествии во времени авторы книги получили две престижные литературные премии – «Книгуру» за лучшее произведение для подростков и «Алису» за лучшее произведение в жанре подростковой фантастики. И все же писатели адресуют свою повесть не только юным, но и взрослым читателям, ведь речь в ней идет о вещах, напрямую касающихся и тех, и других. Сюжет книги «Время всегда хорошее» развивается параллельно в двух временных отрезках. Современная пятиклассница Оля Воробьева необъяснимым образом попадает из 2018 в 1980 год. Это случается как раз в тот момент, когда девочка и ее одноклассники узнают, что на ближайших экзаменах им придется отвечать не только с помощью тестов, но и устно. Но как это сделать, если ребята настолько привыкли общаться в чатах, соцсетях и на форумах, одним словом, в виртуальной реальности, что фактически утратили навыки общения лицом к лицу и разучились вслух выражать свои мысли? А в 1980 году мальчик Витя Шевченко, председатель совета пионерского отряда, попал в непростую ситуацию. Его товарищ Женя Архипов принес в класс пасхальный кулич. Теперь Женю обвиняют в религиозной пропаганде и собираются исключить из пионеров. Витя пытается спасти своего товарища и вдруг оказывается не в своем привычном времени, а почти 40 лет спустя, в 2018-м. Фантастическим образом Оля и Витя меняются местами во времени. Каждый из них не только постигает новый для него образ жизни, но и усваивает важные уроки взаимовыручки, стойкости, доброты и дружбы. Учится отличать мнимые ценности от истинных. Это помогает героям по-новому взглянуть на самих себя и на время, в которое им довелось родиться. Любопытно, что авторы повести «Время всегда хорошее» Андрей Жвалецкий и Евгения Пастернак удивительно красочно и точно воспроизводят детали советских реалий. Для читателей, родившихся в третьем тысячелетии, книга станет увлекательным экскурсом в минувшую эпоху. А взрослых, возможно, посетит ностальгия по времени, когда за продуктами нужно было по несколько часов стоять в очереди, но при этом необыкновенно сильной была способность радоваться простым мелочам. А главное, книга помогает поверить в то, что хотя время и не выбирают, оно действительно всегда хорошее. По крайней мере, сделать его таким под силу каждому из нас. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается, этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые наконец выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству, своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пережил разорение в безбожное время 20 века и возродился. Сегодня это одно из самых старых строений в Ижевске. Живое звено между прошлым и будущим города.
2: Радио «Вера» в Ижевске можно слушать на частоте 97 FM.
0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
2: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
0: Ларец слов.
3: В 23 главе Евангелия от Луки можно найти описание суда, который производил над Иисусом Христом римский правитель Иудеи Понтий Пилат. Даже людям, далеким от православной церкви, известно, насколько печальным был итог того суда. Начался же он с того, что схваченного иудеями Христа привели во дворец Пилата, где, как говорится в Библии, вожди еврейского народа стали водите на Спасителя. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «водите». Церковнославянский текст Библии говорит нам о том, что иудейские вожди стали водить на Христа перед лицом Пилата. На русский язык данное слово перевести нелегко. С одной стороны, «водите» означает не что иное, как лгать, клеветать, но не в общем ключе, а при подаче жалобы на кого-то, как в случае с судом на Христа. Схватившие его еврейские вожди заявили Пилату, что Спаситель якобы развращает иудеев и запрещает им платить дань римскому императору, которому в то время подчинялся Израиль. Таким образом, обвинители Христа жаловались Пилату и одновременно лгали. Глагол «водите» имеет родство с существительным «водьба», которое переводится на русский язык как «жалоба» и опять же несет негативный смысловой оттенок. «Водьба» в славянских текстах часто относится к виду клеветы, которая озвучивается в формате жалобы. Кстати, человека, который был уличен в подобном поведении, наши предки именовали «водливым», то есть лживым, не заслуживающим доверия общества. Итак, запомним, что церковнославянское слово «водите» переводится на русский язык как «лгать», «клеветать» при подаче жалобы.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В Лазаревском районе города Сочи на левом берегу реки Шахэ стоит поселок Салахаул, окруженный субтропическим лесом. Лианы, папоротники, плющ, самшитовые рощи, умиротворяющая тишина. На вершины высоких зеленых гор ложатся облака. С давних времен селились тут христианские отшельники, чтобы проводить жизнь в уединении, посте и молитве. И сегодня здесь живут монахи. Посреди первозданной красоты Кавказских предгорий расположилась православная обитель, мужской монастырь «Крестовая пустынь». Стены из дикого камня, украшенные мозаикой, а за ними солнечно-желтая церковь с шатровой колокольней, храм воздвижения Честного Креста Господня. Есть в Крестовой пустыне и второй храм, небольшая домовая церковь пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи. Она находится на втором этаже братского корпуса. Рядом трапезная и хозяйственные постройки. На монастырском дворе тихонько шелестят листьями высокие пальмы и открывается чудесный вид на заснеженную вершину горы Фишт. Обитель совсем небольшая и довольно молодая. Основана она в 2000 году. Монастырь построен по проекту сочинского архитектора Бориса Бабакова, мастерами из Сербии. Крестовая пустынь была задумана как символ духовного братства русского и сербского народов, а вот устав у монастыря – афонский. Правда, в отличие от Святой горы, женщинам посещать Крестовую пустынь не запрещено. Маленький горный монастырь всегда открыт для верующих. Люди приезжают сюда поклониться святыням, частице животворящего креста Господня, частицам мощей Николая Чудотворца и преподобного Силуана Афонского, а также увидеть башмачок святителя Спиридона Тримифунского. Паломники молятся перед чудотворным образом Божией Матери Троеручица. В Крестовой пустыне находится список с иконой из Афонского сербского монастыря Хиландар. А по дороге в обитель, на развилке дорог, стоит часовня в честь этого образа Пресвятой Богородицы. Неподалеку от монастыря, в гуще леса, где на разные голоса щебечут птицы, паломников встречает святой источник великомученика и целителя Пантелеимона – две купели из необтесанного камня, поросшего зеленым мхом. Вода в них прозрачная, удивительно изумрудного лазурного цвета. Она стекает сюда прямо с гор небольшими водопадами. Здесь можно с молитвой совершить омовение, унося с собой воспоминания о Крестовой пустыне, чудесном монастыре посреди высоких южных гор.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и не с земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое, и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи! Все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

Радио «Вера». Светлое радио. Любовь возникает из любви. Когда хочу, чтобы меня любили, я сам первый люблю. Григорий Сковорода.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневниковых записей писателя Ивана Бунина. 1918 год. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа, и дубина, и икона». В зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту икону, эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы? Из-за чего страдал так беспредельно, так люто?
0: Голоса времени. Радио «Вера».

Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. В православной церкви есть три вида или степени служения – диакон, священник и епископ. У каждой степени служения есть свои обязанности. Высшим видом служения в православной церкви считается епископское служение. Епископы являются преемниками учеников Христа, апостолов. Только епископ имеет право поставлять в церкви новых диаконов и священников. Епископа довольно легко узнать по его внешнему виду. Только он имеет право носить на груди поверх одежды икону Богородицы. Эта икона висит на цепочке и называется «панагией», что с греческого переводится как «всесвятая». Так традиционно именуется в церкви Богоматерь Мария. Еще одним символом епископского служения является посох. Посох – это очень древний символ и обозначает власть, которой епископ обладает. Само слово «епископ» с греческого переводится как «надзирающий». Надзирающим в древности именовали пастуха, который следит за овцами и оберегает их от волков и других хищников. У пастуха, что в древности, что в наши дни, в руках имеется посох, которым он управляет стадом и отгоняет хищников. В церковной традиции епископ часто именуется пастырем, то есть пастухом, а потому в его руках и находится посох. Вне богослужения епископ ходит с простым посохом – палкой с украшенным навершием. В древности этот посох имел сугубо практическое значение. Епископ часто передвигался пешком, и посох помогал ему преодолевать дорогу. Сегодня это скорее дань традиции. На богослужение епископ тоже приходит с посохом, только другой формы. Он значительно более украшен. С 15 века богослужебный посох епископа приобрел очень интересный вид. Он представляет собой высокую палку в виде двух извивающихся змей. Главы этих змей находятся сверху посоха, не обращены друг к другу. Между змеиными головами находится крест. Епископ, когда облокачивается на посох, берет змей за головы. На православном Востоке змей традиционно являлся символом дьявола, которого победил Христос. Одновременно змея традиционно считалась символом мудрости. Так епископский посох совместил в себе сразу два символа. С одной стороны, он обозначает, что епископ должен обладать мудростью, подобно змее. С другой стороны, епископ, опирающийся на посох и захватывающий при этом главы змей на навершии, становится символом Христа, победившего дьявола, хитрого змея, как того именует Библия. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о том, почему на посохе епископа изображены змеи.

0: каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях член президентского совета по демографии Мария Филина и руководитель отдела помощи семьям синодального отдела по благотворительности Светлана Черенкова. Поговорим о многодетности, о жизни больших семей в современном мире и о поддержке, которую оказывают семьям государство и церковь. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о сохранении и возрождении храмов. Сегодня у нас в студии руководитель благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и генеральный директор компании «Lab Media» Валерий Леонтьев. Разговор пойдет об использовании современных технологий в сохранении храмов и об онлайн-курсе «Хранителем наследия может стать каждый».
1: Светлый вечер на Светлом радио.

0: Вера. Прообразы. Святые в литературе.
1: Чтобы нам воспринимать святых разных веков как своих друзей, важно помнить, что это были реальные люди, которые общались со своими современниками, стремились к высоким целям, любили, страдали. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом пророке Моисее и поэме Альфреда де Виньи «Моисей». Место действия – гора Синай в Египте. Время действия – 13 век до Рождества Христова. Святой пророк Моисей воспитывался во дворце египетского фараона, но с детских лет скорбел о рабской доле своего еврейского народа в Египте. Однажды Моисей увидел, как бесчеловечно египетский надсмотрщик обращается с евреями-рабами, убил надсмотрщика, после чего бежал в пустыню. Когда Бог открыл Моисею его предназначение – освободить еврейский народ

0: путь. Увы, я одинок, и быть устал всесильным. Позволь и мне, Господь, забыться сном могильным. Скажи, за что твоим избранником я стал? Израиль я привел, куда ты пожелал. Коснулся он стопой земли обетованной. Так пусть другой блюдет завет тобою данный. Скрижаль и медный жезл из рук моих возьмет, и как коня уздой смиряет твой народ.
1: Поэт Альфред де Виньи, современник Пушкина, был признан мастером небольшой поэмы с эпическим содержанием. Как замечательно сказал о Виньи один из современных ему критиков, Эмиль Дешан, он сумел быть возвышенным, не будучи длинным. Особенно хорошо это видно на примере написанной в 1820 году поэмы «Моисей», которая принесла автору широкую известность. Поэт испытывает чувство глубокого сострадания к своему герою, столетнему Моисею, и заставляет других задуматься об одиночестве ветхозаветного пророка. Могущественный и мудрый Моисей внушает евреям, которых он вывел из египетского рабства, почтительный страх. Все свои жалобы пророк Моисей высказывает своему единственному и лучшему другу – Богу. В одном из писем в 1838 году Виньи пишет об одиночестве пророка Моисея.
0: «Звучнее голос мой, чем море грохотанье, моим стопам давно не страшны расстояния, потоки предо мной и те отходят вспять. Когда ж к Израилю ты хочешь речь держать, и языком моим глаголит дух твой гневный, тогда земля дрожит, мрачится свет полдневный. Но ангелов твоих величием затмив, не стал былой пастух от этого счастлив. Я стар и одинок, хоть прожил жизнь всесильным, позволь и мне, Господь, забыться сном могильным».
1: В финале поэмы Альфреда де Виньи Господь услышал просьбу пророка Моисея. По преданию, святой пророк и боговидец Моисей умер в стране Моавитской, на востоке от Мертвого моря. Как говорится в Ветхом Завете, никто не знает места погребения его даже до сего дня. Эта великая, до сих пор неразгаданная тайна нашла свое отражение и в поэме Виньи «Моисей».
0: Внизу Израиль ждал и Богу славу пел, но обратить лицо к горе никто не смел. А если все ж дерзал смельчак поднять зеницы, гремел из тучи гром, сверкали в ней зарницы, слепила молния греховные глаза и пригибала вновь толпу к земле гроза. Потом с горы слетел покров ее туманный, но Моисей исчез. К земле обетованной народ повел новин, угрюм и одинок. Теперь Господь его избранником нарек.
1: С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Церковь в точном своем значении не приемлется за здание, но за собрание верующих во Христа.
1: Такое определение слову «церковь» дал поэт и филолог Василий Кириллович Тредьяковский в письме президенту Академии наук Кириллу Разумовскому. Написано оно в 1750 году, касается творчества поэта Александра Сумарокова и является первым опытом русской литературной критики. Среди прочего, Тредьяковский критиковал Сумарокова за «вольность в языке». В одном из своих стихотворений тот назвал храм церковью, что в XVIII веке звучало просторечиво. В наши дни слова «храм» и «церковь» — синонимы. Как же различать значение термина «церковь»? На письме «церковь как общество», то есть в его первичном значении, писать с заглавной буквы, как сооружение с маленькой. А в разговорной речи учитывать контекст и в обоих случаях произносить с благоговением.
0: Цитата дня.

0: чтения. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Братья и сестры» — это одно из самых распространенных среди христиан обращений. В него вкладывается вера в то, что все христиане едины во Христе и родные друг другу. Но как на самом деле непросто бывает разглядеть в незнакомце брата или в докучливой соседке сестру? И как это важно? В 1894 году писатель Мамин Сибиряк опубликовал рассказ «Богач и Еремка», где речь идет об остроте зрения, которую дарит любовь. Сюжет рассказа прост. Старик, крестьянин по прозвищу Богач, и его собака Еремка в зимнее время охотятся на зайцев, сдают шкурки и тем кормятся. Однажды они натыкаются на зайчишку с перебитой лапой. И старику, и псу совестно обижать калеку. И заяц поселяется в избе богача. Так и живут всю зиму, весело и дружно. Старик, пес и зайчишка. Но затем приходит лето, и черное ушко, так назвал зайца старик, убегает в лес. Казалось бы, история закончена, но все меняет финал рассказа. Зимой богач выходит на охоту и загоняет зайцев туда, где притаился в засаде Еремка. И тут вдруг раздается тоскливый собачий вой. Еремка больше не может охотиться за зайцами. Он разучился различать их. В каждом он видит черное ушко. Зрение собаки притупилось или, напротив, стало зорким? Ведь теперь он смотрит на зайцев глазами любви, а человек только глазами любви может видеть другого таким, какой он есть в самой своей глубине, в самой своей сущности и, соответственно, к нему относиться. Об этом неоднократно говорил митрополит Суржский Антоний, известный проповедник XX века. Может, и нам попробовать в каждом, с кем сталкивает нас жизнь, разглядеть черное ушко.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и отрывки из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Часть речи.
2: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из рассказа «Кануны Великого Поста». Нищий Яков Гриб пил у нас чай. Подув на блюдечко, он сказал поникшим голосом: «Бежит время, бежит. Завтра наступает неделя, а мытари и фарисеи».
3: Фарисей. В переводе с иврита – «отделившийся». Фарисеями называют членов религиозного течения в иудаизме, возникшего во II веке до нашей эры. Для этой организации характерно скрупулезное соблюдение законов Ветхого Завета и обрядов, предписанных иудейским преданием. Фарисеи много раз упоминаются в Евангелии. Христос упрекает их в том, что в своей заботе об исполнении религиозных предписаний они превозносятся над людьми, придирчиво судят чужие недостатки, проявляют лицемерие. Так, в притче о мытаре и фарисее, последний предстает самодовольным в своей праведности, а потому менее оправданным перед Богом, чем искренне кающийся грешник-мытарь. Фарисеи приняли активное участие в предании на смерть и распятии Спасителя. Слово «фарисейство» стало синонимом двуличности и ханжества.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: На юго-востоке Владимирской области раскинулся на берегу Оки старинный городок Муром. Он славится своими монастырями. Здесь их целых пять. Один из них, посвященный Благовещению Пресвятой Богородицы, расположен в самом центре на площади Крестьянина.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

Жизнь еще передо мною, вся в видениях и звуках. Точно город дальним утром, полный звона, полный блеска. Все минувшие страдания вспоминаю я с восторгом, как ступени, по которым восходил я к светлой цели. Аполлон Майков.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Светлая история на радио «Вера». С вами в студии я, Анна Леонтьева, и мои дорогие коллеги Наталья Лангамер. Добрый вечер, Наташа.
2: Добрый вечер.
1: И Марина Борисова. Добрый вечер, Мариночка.
3: Добрый вечер.
1: Тема наших сегодняшних светлых историй – целительная боль. Истории об испытаниях, которые приводили человека к Богу, так что даже возникала благодарность. Эту тему задал наш дорогой гость, протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер, отец Александр.
4: Добрый вечер.
1: Но напоминаем, что вы можете не только слушать нас, но и смотреть на нашем сайте radiovera.ru и во ВКонтакте. И, отец Александр, наверное, вам слово. Такая непростая тема, но через тернии к звездам.
4: Ну, на самом деле, простая, если к ней христиански подходить. Все, что с Богом, то просто и ясно. Как мы в какую-нибудь сторону ступили от пути к Богу, ой, батюшка, все сложно, это все вот это невозможно, и дальше вот бороть прозябаем. Вот хотел бы одну, у меня несколько историй сейчас прямо в голове все больше и больше, потому что целительная боль... она очень актуальна для духовной жизни, и очень многие люди к вере приходят через боль. Надо прямо сказать, что боль – это не, ее источник не Бог. Бог зла не творит, и никому боль не старается не делать. Источник боли всегда мы. Но по промыслу Божьему и по нашему, так сказать, правильному отношению к этому, мы вот через эту боль она приходим к очень хорошим результатам. Вот требуется конкретная история. У меня и знакомые, и мой прихожанин женился на очень хорошей девушке, но не очень такой воцерковленной. Вот. И они какое-то время жили, у них не было детей, достаточно долго, несколько лет. Они, естественно, сначала как-то начали беспокоиться, все больше и больше и больше. Вот. А потом они какой-то момент, уже не знаю, сколько они, ну, не один год уже жили, достаточно долгое время, пришли ко мне, говорят, накануне Великого Поста, говорят, батюшка, нам поставили диагноз, сказали, что максимум 2 недели, и больше у вас детей быть не может. Там какой-то процесс определенно идет у женщины, шел, точнее. И, ну, вот этот процесс пройдет, такого медицинского характера, то все, она уже будет бесплодна. Потом, батюшка, разрешите нам, вот сейчас вот Великий пост, первая седмица, там вторая седмица, эти Великий пост не держать, иначе мы окажемся без детей. Вот. И я говорю, нет, ребята, источник всякого блага – Бог, источник всякой проблемы – грех. Поэтому вы будете не просто держать пост, а вы будете держать его максимально строго во всех отношениях. И молитвы, и покаяние там еженедельно. В общем, вот сколько вы можете? Сколько вы можете выдать на гараж, называется. Ну, и они меня послушались и держали пост строгий, там прям каялись слезами на глазах. Вот, и результат, у них сейчас несколько детей. И через это воцерковилась вот эта женщина, которая, ну, была, конечно, верующая, но, так сказать, так вот, как многие наши, знаете, так сказать, вроде мы верующие, но не так, чтобы...
1: Но не церковные.
4: Да, не очень, да, чуть-чуть церковные. А здесь она воцерковилась как следующая, она очень церковный человек, вот, даже, можно сказать, активистка такая церковная, вот, и, ну, муж ее был воцерковленный, но зато он через это очень глубоко покаялся. То есть человек над собой внутренне работал, нашел свой внутренний мир. Прям бескомпромиссное покаяние такое, вот, только желание узреть свои грехи. Результат – люди стали воцерковленные, людям открылась особая благодать Божия, которая исцелила эту женщину в таком медицинском плане. Она потом даже ни одного, несколько детей родила. Сейчас многодетная семья, получается. Вот. И более того, через какое-то тут вот, как дети рождались, у них были такие отношения между ними.
1: Между супругами,
4: да, в результате всего этого процесса, то есть вот такое сорковление глубокое, вот этой боли, то, что они вот вроде молодые, бездетные, и там такой страшный диагноз, что, в принципе, ну, тоже 2 недели могло быть ничего не случиться, даже если бы они что-то могли, ну, там, так сказать, то есть это не гарантированно было, что хоть один ребенок будет, может, никого бы не было бы. Вот, и у них были такие отношения, что даже другие люди, смотря на них, мне говорили, ну, вообще, прям как это же как искушает, как он к ней относится. Вот мне помню, один молодой человек, ну, уже, так сказать, тоже женатый, говорит, как он к ней относится, даже как-то это вот прям, то есть даже замечали внешне, такое очень внутреннее нежное отношение. Вот что это плод боли, да, и плод покаяния. Знаю другой пример, когда женщина, там у нее случился выкидыш, не захотела каяться. Она сказала мне прямо, это не мой грех. Это может быть муж, может, там еще что-то. Вот. У ней, вот это было уж 20 лет назад почти, у нее так детей нет.
1: Отец Александр, я прошу прощения, а выкидыш – это грех?
4: Знаете, если возьмете требник и почитаете молитву, которую священник читает женщине после выкидыша, то там написано «вольным грехом и невольным». Убила, ну, там не убила слово, а изверг своего ребенка, как-то так. Можно уточнить. Вот, поэтому, знаете, любой какая-то скорбь, проблема, первоисточник ее всегда грех. Вот, например, мы возьмем Евангелие, возьмем нашего Господа Иисуса Христа. Он исцелял человека. Что он говорил им обычно очень часто? Иди
1: и больше не греши.
4: И больше не греши.
2: Но был же момент, когда сказали, за что ему это слепому, по грехам его и родителей, и он сказал, нет, это не по грехам, но чтобы явилась слава Божья.
4: А знаете, это, можно сказать, у Христос.
2: Ну да, но только он ведает.
4: Он только ведает. Поэтому нам, естественно, сколько мы люди гарантированно грешники, нам безопасней считать, что это по грехам нашим. А если мы скажем, ну это не мой грех, ну вот, пожалуйста, в первом случае люди каялись, понимать, что это их медицинская проблема, вот, она по их грехам. И у них в результате даже не то, что один ребенок проскочил, таки все-таки удалось, а многодетная семья. А в другом случае женщина не захотела каяться принципиально. Я ей показывал требования, говорил, смотри, сама читай. Вот, с ней беседовал долго. Нет, это не я, я тут вообще ни при чем. Это вот, наверное, муж грешник. Я ее тут прямо буквально цитирую. И у нее так детей не было.
1: Отец Александр, а можно еще такой вопрос? А не страшно вам было, вот когда действительно людям объявили, что у них 2 недели на зачатие, вот как-то так благословлять их на пост?
4: Знаете...
1: Это же такая ответственность.
4: Знаете, вот у меня есть знакомый врач, очень хороший. Знаете, он что сказал, какая самая большая проблема врачебной деятельности?
1: Так.
4: Брать на себя ответственность. Знаете, какая проблема у врачей? Сейчас лечат по самому протоколу, такой западный способ.
1: Да.
4: И от протокола нельзя уклониться, потому что если вдруг ты по протоколу не будешь лечить, а там будут проблемы, то, значит, могут быть суд, и тебя могут засудить. И прецеденты уже были даже не один. Вот эти больные хуже. Их лечат четко по протоколу, ни вправо, ни влево. Не важно, что помогают или не помогают. Можно было бы интуитивно, у врача хорош, должна быть хорошая интуиция врачебная, пойти вылечить человека. Но врачи боятся, некоторые, но не все, естественно, не рискуют, и в результате человек не вылечивается.
1: Ну, то есть вы пошли на этот риск, да?
4: Ну, это скажем? Какой риск? Никакого нет, риска нету.
1: Риск.
4: Понимаете? Риска нету. Если человек аппендицит, надо что делать? Резать. Иначе он будет перитонит, он умрет. Священник – это духовный врач. Если это грех, а это всегда грех в конечном счете, то он будет предатель своего прихожанина, если он его не воздвиг на борьбу с первоисточником его проблемы, то есть с грехом. Будет предатель. Поэтому священник обязан помочь человеку, сам за него это сделать не может, и заставить человека тоже не может. Но пытаться его мотивировать на покаяние, борьбу с грехом. Если он не делает, он плохой священник. Он профессионально не выполняет свои обязанности. Он не лечит человека. И знаете, как приходишь к врачу, тебе говорят, вот у меня кто-то болит. Ну, на тебе вот анальгетик какой-то. Выпейте, болеть не будет.
1: Анальгин.
4: Ну, там не анальгин, а анальгетик, там посильнее бывает. Кетонов там и так далее. Вот. Человек пьет, у него сегодня боль проходит. Ну, вот через полгода, год он умирает. Я такие прецеденты знаю. Только там не врач был, а сам человек себе это такое лечение назначил. Через полгода он умер. И была инфекция, пошла в мозг, и он умер.
1: Ну да, вера и пастырский опыт в помощи.
0: Светлые истории.
1: Напомню, что сегодня с нами протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Со мной мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова. С вами я, Анна Леонтьева. Продолжаем нашу светлую историю. Батюшка такой задал такую планку,
2: что даже все затихли.
1: Да, что мы затихли. И все-таки, наверное, Наташ, тебе слово. Какую историю про целительную боль ты принесла сегодня в студию?
2: Я принесла не свою историю, я имена называть не буду, даже, может быть, не одну. Но в период неофитства, наверное, вы тоже сталкивались, случается такая ситуация. Сначала от тебя отворачиваются твои друзья неверующие, говорят, что ты сошла с ума. Почему-то всех подмывает тебя вот ткнуть, что-то сказать, ударилась в религию. Хотя они буквально сразу забывают, что они сказали. Им это вообще не важно.
3: То есть
2: это
3: в как... пост накормить обязательно.
2: В пост накормить, да. Вот обязательно в компании предложить алкоголь. Вот что-то вот... Или обязательно что-нибудь богохульное при тебе еще говорить.
4: Или сразу про это монастырь.
1: Кстати, да.
4: Да. Ты монашка, иди в монастырь.
2: Ты монашка, да.
4: Всё, это без вариантов.
2: И вот у меня была моя аудитория. Аудитория, да, сейчас все блогеры. Мой круг общения были люди светские. У меня православных практически не было. Я нашла только одну девушку, которая меня, собственно, в церковь за ручку и привела. И вот я стала заявлять, ну, и визуально я в косыночке на фотографиях стала появляться, и где-то в монастырях. И, ну, в общем, стало понятно, что я в религию вдарилась, что называется. Потом я получила вот эту волну хейта, скажем, современным языком. А через какое-то время... Знаете, как волна откатывает, люди, которым нужна информация о церкви, о вере, они стали подходить с другой стороны тихими голосами, спрашивать что-то, там, пытаться со мной встретиться, что-то узнать. И вот на примерно этом этапе мне написала женщина, с которой были сложные отношения в работе, она меня очень сильно подвела. И она мне пишет: «Наташа, у тебя есть какие-нибудь старцы?» Я говорю: «А что случилось?» И тут она срывается на слезы, позвонила мне. Я говорю: «Что происходит?» Она говорит: «Ну, вот у меня, возможно, опухоль. Я боюсь, я не делаю диагностику, но вот все очень плохие предпосылки». Я говорю: «Давай к тебе приеду». Мне там домашние говорят: «Куда ты поедешь? Это твой враг». Ну, на волне неофитства, я такая: все, возлюбите ненавидящих, обидящих вас. Я еду к ней домой. В процессе выясняется, что у нее онкология, конечно, и онкология на четвертой стадии. Вот. У нее были еще силы со мной поехать в монастырь. Я ее привезла в монастырь. Я видела, как она белого цвета, лицо было, она поднималась, хватаясь за перила на второй этаж в храм. Поговорила с батюшкой, потом она читала опыт построения исповеди отца Иоанна Крестьянкина и писала мне просто звуковые, слезные, обливаясь слезами, что я такая грязная, а мой муж, оказывается, такой чистый. Ну, у них были неплохие отношения, но она вот тут просто себя почувствовала совсем другой. Потом приезжал к ней священник. Я знаю, что она вот эти грехи исповедала свои. И у нее совершенно другое мировоззрение какое-то случилось. И она сопоставила, что ее друзья, оба верующие, вдруг ты начинаешь сразу вычислять, верующие люди тебя зажигают с такими огонечками в твоем обществе. О, вот эти там...
1: Оказывается,
2: сейчас для меня единомышленники, или теперь для меня единомышленники. Вот она сосватала двух друзей, они поженились, еще успела. И, собственно, отошла ко Господу. И примерно в этот период мне написала вторая подруга, тоже из светского общества, тоже, в общем-то, с той же проблемой. Но у нее было еще хуже, у нее с мужем были жуткие отношения, разваливалась семья. И вот она тоже написала, что у нее онкология. И я как бы по второму кругу прошла, и все то же самое. Мы приехали в монастырь. Она еще плакала о своей боли семейной. Потом она исповедовала грехи, может быть, не так тщательно, как первая моя девушка. И она уходила уже в онкоцентре. Я помню, что к ней приехала, а она не может ничего говорить, потому что она говорит, от меня немцы отказались. То есть у нее были возможности лечения, а тут вот, ну, последнее. Я что-то ей пытаюсь сказать, от меня немцы отказались. Она на меня даже разозлилась, что я легко тебе учить, когда ты не знаешь, что я испытываю. Ну, наверное, я со своим неофитским пылом пыталась что-то морализаторством каким-то заниматься, но в последние вот ее дни мы привезли ей священника. Он с ней остался, поговорил, пособоровал. Меня не было, ну, поскольку я уже могла вызвать раздражение, но вот все это организовали. И мне потом сказали, что она успокоилась. Она как-то улыбнулась, лицо просветлело, она выдохнула. И после этого она смогла уснуть, но уже не проснуться. То есть вот после этого, после соборования она ушла. То есть это такие истории прихода к Богу уже в критических ситуациях. Но вот как неофиту мне Господь их показал, целую галерею. А была девушка в тот же период, которая, не знаю, какая боль была, кроме запутанности жизни, но боль была. И я ее отвезла тоже к своему же духовнику в монастырь. И сижу, ее жду. Она такая хорошенькая, точёная вся, такая дерзкая, молодая, строптивая. Я знаю ее характер, хотя я бесконечно люблю, но есть такие особенности, ну, были тогда. И вот она выходит от батюшки, губки поджаты ее красивые, а по щёчкам текут слезы. И я думаю, ну все, вот она больше сюда в монастырь не вернется, потому что когда отправляешь к батюшке, ты всегда сидишь, молишься и не знаешь, что произойдет, да, будет вот это вот какой-то контакт, что человек, ты как бы доверяешь Богу, доверяешь священнику, но все равно как бы хочется еще батюшке сказать, что надо ей сказать, а тут как бы, ну кто ты вообще, кто ты, поэтому сижу, молюсь, вдруг вижу эти слезы, думаю, Господи, помоги. Но она мне ничего рассказывать особо не стала. Ну, я ее отвезла домой. Но на следующее утро я, значит, тревожусь, звоню ей с утра, говорю, как у тебя дела? Она говорит, да я вот уже в автобус сажусь, из монастыря еду, съездила сегодня еще раз, поисповедовалась, причастилась, и она осталась в лоне церкви. Она стала многодетной мамой и прошла через колоссальные трудности. И в этих трудностях я, кстати, тоже такой период проходила, когда от тебя отворачиваются люди, когда там многие считают, что ты серьезно ошибаешься. Вот ровно в этот момент ты цепляешься за руку Божью непосредственно, и вы с ним вдвоем, даже когда весь мир против, проходите через эти трудности, и вот тут вера укрепляется просто колоссально. Мне казалось, что в моей ситуации такой же, что я как-то вот не так себя веду, не такая духовная стала, вот не вычитываю молитвы, там что-то. И один мудрый священник мне сказал, да шелуха слетела. Шелуха слетела, осталась подлинная. И вот за опыт своей боли я очень благодарна Богу, потому что я вот эту нашу с ним связь, наши с ним личные отношения укрепились кратно. Я прям чувствовала, как изливалась на меня любовь, как он выстраивал все обстоятельства. Вот, вот такие вот четыре, получается, истории, да, когда действительно, хотя все понятно, когда больно, некуда бежать, и нам кажется, что в церкви одни несчастненькие. Ну, правильно, несчастненькие, которые Бога-то как раз и нашли. Вот так.
1: А вот эта вот дерзкая, точёная, вот не могу не спросить, она рассказала, почему она такая расстроенная и взволнованная ушла?
2: Нет, я ее не стала спрашивать, не стала. Ань, побоялась, потому что я могу, знаешь, как на этих весах какой-то реакцией своей что-то перевесить или напомнить ей о той боли, и она что-то сейчас вдруг сломается. Я на нее не дышала, когда она начала регулярно ездить, исповедоваться, причать. Там уже батюшка действовал, я тут вообще...
4: У вас как раз было очень хорошее неофитство, потому что неофитство, а неофиты иногда бывают как ледоколы. У них все ясно.
2: Да.
4: Понятно, вот сейчас исповедуйся, у тебя вообще проблем никаких не будет. А вы как раз вот очень хорошо так, уже не по-неофитски подошли.
2: Да, это, наверное, не я просто. Вот в моей среде был, наверное, дефицит таких людей, которые могут что-то сказать, поскольку я журналист. Мне, кстати, одна девушка тоже пыталась ходить в церковь, но не осталась. Она мне сказала: ты очень хороший переговорщик. Ты выбираешь какие-то слова, которые понятны вот в этом светском мире. Ну, слушайте, Господь научил журналистам быть, язык подвешен.
4: Надо использовать.
2: Да, надо использовать во благо Бога. Собственно, вот надеюсь, этим и получилось как-то не помешать, так скажем, в путях Господних. Такая вот история.
1: Удивительная история. И я хочу сказать, что очень часто, вот отец Александр, не знаю, вы замечали, люди еще не церковные, они очень боятся, когда вот онкология, какая-то болезнь, очень боятся соборываться, потому что
2: да, считают, им кажется, это предсмертие.
4: И причащаться, да, боятся.
1: Да, после этого,
4: конечно. Потому что если причащаться, то все, то сразу отошел. Вот. И действительно, им приходится постоянно объяснять, что дети причащаются. Наоборот, это для воспаления души и тела. Сделал на тело слово, чтобы люди поняли, что это не сразу, так сказать. И разные истории рассказывать, когда люди как раз не умирали, а наоборот, исцелялись, выздоравливали от разных болезней, и когда врачи ничего не могли сделать. Я таких случаев достаточно много, когда врачи, ну, делали, но у них ничего не получается. Человек уходит, уходит. И вот в какой-то момент... Там какой-нибудь воспаление легких, там уже там, у меня там 12 курсов антибиотиков, и все хуже и хуже. Человек вот помолился, там, и, так сказать, после этого, значит, пошла, так сказать, перелом в болезни. Вот, поэтому это... А вообще, на самом деле, вот эта боль наша... Вот я знаю, от чего люди уходят из церкви. Вы, наверное, все тоже знаете.
1: Когда не всегда знаем.
4: Да, ну, вот часть это бывает, когда возникает проблема, возникает боль, а люди не готовы эту боль принять, боль покаяния. Угу. Они хотят уйти от этой боли. Или, а уходя от этой боли, от боли покаяния, он уходит из церкви.
2: Ну, то есть он уже пришел к Богу, он был с Богом, что-то случилось.
4: Год, другой,
2: как
4: третий.
2: Же ты это допустил, да?
4: Вот? Ну, там разные варианты. Так сказать, одна девушка там молилась, чтобы молодчик вышел, женился на ней, а молодчик сказал, что я женюсь после 30, ну, точнее, на ней уже точно, уж им там лет по 20 было. Она обиделась, что на Бога, что она молилась, а он, понимаешь, вот с крючка сорвался. Вот, ну и так далее. Вот, поэтому вот именно покаяние – это всегда для грешника боль, то есть благодать для грешника – огонь попаляющий. И через боль человеку даже без, надо ее принять и пройти. Даже вот есть такой параллель, могу провести, психология катастроф. Когда человек, вот что-то произошло с ним страшное, там на его, так сказать, глазах погибли его родственники ближайшие, там еще что-то. И вот страшно, человек закапсулируется. Вот он эту боль раз, и уходит вниз подсознание, что называется. И дальше у него это, он не может ничего сделать. И приходит с психологом, психиатром, ну, психологом, наверное, больше, вытаскивает его, чтобы он опять все рассказал, это пережил, и только когда он это пережил, он, у него там вот эти всякие там психосоматики, там еще что-то, она уходит. Вот. Это общее место, я тут ничего такого нового не рассказал. Вот. Но это вот на уровне психосоматики, то, что вот психологи делают. А есть вот боль духовная, и ты должен пережить и принять, и в нем раскаяться, и тогда эта боль уйдет. А если ты ее загнал внутрь, то дальше она с тобой на всю жизнь останется, как вот параллельно с психологами, и будут сплошные проблемы и внешние, и внутренние.
2: А раскаяться

0: Ведь себя Богу, тот близок к тому, чтобы покорилось ему все. Преподобный Исаак Сирин.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.

0: Светлые истории.
1: Продолжаются светлые истории на радио «Вера». Напомним, что вы можете не только слушать нас, но и заглянуть к нам в студию на сайте radiovera.ru и во ВКонтакте. А сегодня мы говорим о целительной боли, о такой боли, которая может привести человека к Богу и даже внушить ему благодарность за эту боль. У нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова, Яна Леонтьева. Продолжаем наши светлые истории. Мариночка, о какой боли ты сегодня хочешь рассказать?
2: Сижу и размышляю, а стоит ли?
3: Вот так вот.
2: Да, но дело в том, что мы, конечно, на протяжении жизни все проходим всевозможные уроки, достаточно болезненные, делаем какие-то выводы для себя. Но когда я услышала, какая у нас будет тема разговора, я подумала, какая была вот из всех этих многообразных уроков, какой был самый болезненный. Я подумала, что, наверное, не было ничего более больного, чем уход мамы. Дело в том, что родители у меня прожили вместе 50 лет, и папа перешел в мир иной, и мама начала угасать, потому что, по-видимому, просто она одна не могла. Но это не было каким-то обвалом, это было все постепенно, просто начались болезни. И это была великая милость Божья, потому что это для меня был какой-то тренинг и психологический, и чисто бытовой, потому что я несколько лет отстраивала свою жизнь таким образом, чтобы ей помогать. У нее осложнялось положение тем, что она была инвалид по астме, и когда у нее начинался приступ удушья, она не могла сама вызвать себе скорую помощь. И она ничего не могла сказать в телефон. Поэтому я всегда снимала квартиру где-то поблизости от нее в такой доступности, чтобы на машине там за 3 минуты доехать до подъезда. И мы выработали код, когда она ночью звонит и ничего не говорит, это значит, что я должна срочно вызвать скорую помощь, прыгнуть в машину и приехать к ней, чтобы там как-то все разрулить. И это было очень здорово, потому что я немножечко как-то адаптировалась к ситуации и психологически тоже, потому что я понимала, что это финишная прямая. Она могла быть долгой, она могла быть покороче, но было понятно, что человек потихонечку как бы отделяется от этой жизни. Но это все замечательно, когда ты об этом размышляешь. Но

0: все произошло, конечно, совсем не так, как я предполагала. А у нее развился ураганный рак, о чем никто не знал, даже врачи, которые на протяжении многих лет ее наблюдали. И мы не знали, нам сказали, что, возможно, есть такое предположение, все происходило поздней осенью, и нам сказали, давайте займемся такими более подробными исследованиями после Нового года. Ну, мы же люди темные, невежественные, и верим в то, что врачи знают лучше нас. Поэтому мы с мамой поверили, и все началось в новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь у нее начались вот эти самые многократно описанные всеми, кто это испытывал, страшные вот эти раковые боли. А поскольку у нее не было официального диагноза, то мы могли по 4 раза в ночь вызывать скорую помощь, но ничего, кроме анальгина, они не могли вколоть, потому что они не имели права сильно действующие обезболивающие вводить. А все знакомые врачи говорили, да, мы понимаем, но до 10 числа бесполезно вас куда-нибудь в любую больницу помещать, потому что просто там никого нет. Ну, дежурные какие-то врачи остаются, но никто серьезным обследованием заниматься не будет. Терпите до 10-го. И вот это был первый урок. Очень больно, когда больно тебе, когда ты переживаешь, когда ты чем-то уязвлен. Да, собственно, даже когда ты ногу сломал, тебе больно. И ты это чувствуешь, и ничего хорошего в этом нет. Но когда рядом с тобой вот эту страшнейшую боль переживает самый родной тебе человек, и ты ничего не можешь сделать. Ну, просто физически никак не можешь повлиять на эту ситуацию. И это была прелюдия к вот этому последнему испытанию. Длилось оно недолго. Ну, собственно говоря, 2,5 месяца. Но еще до того, как начались болезни, мама как-то в разговоре сказала, что только, пожалуйста, не отдавай меня в больницу, я хочу умереть дома. Ну, я это хорошо помнила. Значит, нужно было каким-то образом сделать так, чтобы она
1: была дома,
0: и чтобы что-то ей помогало. Ну, естественно, там я уже не говорю о том, что все помыслы всей семьи были направлены на то, чтобы заработать денег, чтобы все это оплатить, потому что все это не бесплатно далеко. Но даже дело и не в этом, и не в бесполезных лекарствах, которые мы всячески ей обеспечивали, просто как психотерапию, ну, просто чтобы человек чувствовал. А делать ничего было невозможно, потому что сразу, как только закончился этот новогодний марафон, мы отвезли ее к знакомым врачам в больницу, и ей, собственно, диагноз поставили в тот же день, потому что за это время все стало видно даже на простом рентгене.
1: Упустили просто.
0: И сказали вот эти волшебные слова. Это терминальная стадия. И дальше мне нужно было ездить по всем инстанциям, оформлять вот все, что требуется, ставить ее на учет в онкодиспансере, прикрепляться к специальной аптеке, где вот эти наркотические средства нужно было по рецепту из онкодиспансера получать, знакомиться с завотделением в районной поликлинике, потому что все это взаимосвязано, это куча всякой вот этой административной деятельности, которая очень не хочется, чтобы больной вообще об этом знал. Ну, еще, естественно, пригласить священника, как-то все. Единственная молитва, которая была у меня на протяжении 2,5 месяцев, чтобы Господь дал силы. Я прекрасно понимала, что это нам всем вот такое испытание, его надо достойно пройти и помочь ей. Но, конечно, Вот, Наташа, я очень хорошо понимаю, когда ты как бы провожаешь просветленную душу, и что ты при этом переживаешь, оказавшись рядом. Но здесь все было немножко не так, потому что последняя ночь, перед тем, как она впала в вегетативную кому, это была ночь ухода, когда она была в сознании, когда она держала меня за руку, причем все сильнее и сильнее, и она все время просила помочь. Но вы можете себе представить, что это такое? Вот, после этого на следующий день, собственно говоря, она уже не выходила из состояния такого забытья. Ну, собственно, и на этом ее испытание завершилось, а мое началось. Потому что когда ты находишься в процессе, ты завязываешь себя в 4 морских узла, и ты держишься, ну, по милости Божией, просто, ну, вот непонятно чем. А потом, когда это все заканчивается, я, кстати, первый раз поняла, я никогда всю жизнь не могла понять, зачем в русской культуре религиозной присутствует вот весь этот ритуал поминок, этих занавешенных зеркал. То есть я умом понимала, что это никакой духовной нагрузки не несет. Но какая же это колоссальная помощь и какое-то милосердие по отношению к близким. Потому что когда ты занимаешься всей вот этой ерундой, у тебя вот первый шок как бы немножечко рассасывается, потому что ты должен сделать кучу ненужных никому вещей, просто потому что так принято.
1: Но ты занят этим.
0: И ты этим занят. И этим занята твоя голова, этим заняты твои руки. И это как-то вот немножечко тебе дает чуть-чуть вдохнуть. Что касается уроков из этого, да, конечно, они потом много лет шли, эти уроки, потому что сначала ты себя загружаешь какими-то делами, чтобы просто не думать, чтобы вообще не было физических сил думать. А потом на тебя падает огромное, неизбывное, вот то, что в светском мире принято называть депрессией, а здесь какая-то жуткая тоска и ощущение, что ты один в этом мире остался, потому что пока живы родители, ты относишься к поколению детей. Даже если тебе 50 там лет и больше, но пока они стоят вот на границе, ты все время как бы чуть-чуть за их спинами. А тут ты выходишь в этот окоп, и ты понимаешь, что вся ответственность на тебе теперь.
1: Ты крайне к вечности.
0: И не только за себя, потому что есть какие-то близкие люди. Ты все время думаешь, ну, я еще успею поговорить, я еще успею помолиться, я еще успею что-то объяснить, я еще успею исправить мое собственное к ним отношение. Когда ты оказался в этом окопе, ты понимаешь, что ты можешь не успеть ничего. И вот эта вот ответственность, которая на тебя падает, по первости, как-то очень сильно давит. Но это все удивительно меняет все внутри со временем. Вот говорят, время лечит. Оно не лечит, оно просто учит. И, скажем, очень многое, что когда-то исповедовалось как грех, после вот этой школы боли начинает пониматься как болезнь. То есть ты читал много раз и про ошибку, и про болезни, и про все вот это вот ты читал
1: в теории
0: умных людей, но ты это изнутри себя не понимал. Ты не понимал, о чем это. А здесь ты вдруг это все буквально на тактильном уровне понял. И меняется все, меняются отношения с людьми, меняются отношения к жизни. Когда я теперь вот произношу слова, которые многие воспринимают, или начинают меня сразу утешать и стараться как-то развеять мои мрачные мысли с их точки зрения, я очень часто говорю что старость – это удивительное милосердие Божье. Потому что тем, кому старость послана, и кому дано до нее дожить и ее проживать, она открывает столько дверей, она столько важного дает тебе узнать и про себя, и про окружающий мир, что, ну, не знаю, это одно из счастливых времен в жизни человеческой.
2: Мой духовник говорил, что старость его – это самое счастливое время его жизни. Вот. А я очень, очень с вами солидарен, созвучен. Я тоже сейчас, мне вот 60 вот-вот будет, тоже в такой период, так сказать, уже как бы старости вхожу. И тоже, знаете, вот это погружение в себя. Вот в молодости все впереди бежишь. Догнать бы, успеть бы, там вот это, ну, чисто внешне. А здесь ты понимаешь, а вот скоро встреча с Богом. Ну, сколько там, ну, лет 15, там, ну, там, мужчина 75 умирает, это вообще, еще дожить бы. Вот, и ты понимаешь, что скоро встреча с Богом. Вот все эти дела, вопрос, а зачем? А зачем? Вот для чего это? Совсем другой взгляд на себя и на мир. Вот я с вами очень согласен.
3: Ох, дорогие, даже не хочется вас прерывать, потому что рассказ Марины, конечно, он всех потряс. Мы все знаем, что такое уходящие мамы. Это, с другой стороны, знаешь, в твоем рассказе вот эта светлая сторона про старость, она как-то очень утешает.
0: Утешила, да.
3: Мы все ее немножко побаиваемся, чего греха таить. А такие слова, они очень важны, я считаю.
4: Светлые истории.
3: Напомню, что у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей Враменков. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова и Анна Леонтьева. Спасибо большое, дорогие, за эти рассказы. Мне даже неудобно рассказывать теперь свою историю. Я, знаете, вспоминала вот эти все истории про преодоление, про боль, которая вот приводит к Богу. На самом деле, среди моих знакомых так много этих историй, но они настолько личные. Мы сейчас уже редко рассказываем про себя что-то, да, все-таки рассказываем и про других, но тут я не решусь, просто не решусь на это. И тот редкий случай, когда расскажу про себя.
0: Рассказывай, душа моя.
3: И мой рассказ, моим рассказом я хочу, наверное, поддержать вот людей, которые пребывают в состоянии какой-то немощи, болезни, переживают какие-то вот такие физические страдания, потому что меня на это благословила наша общая подруга Женечка Ульева, частый гость радио «Вера». Женя, если отец Александр не знает, или вообще кто-то не знает еще, мать восьмерых детей, она как раз болеет онкологией в такой хорошей стадии и каждый год переживает чудовищные операции, но делает это настолько, вот как есть такое слово, благодушно, да, благодушно, и она настолько радостный при этом человек, что вот мы все как-то у нее стараемся учиться.
0: Никогда не жалуется.
3: Никогда не жалуется, всегда утешает.
1: И берет эти препятствия как данность просто.
3: Да, и мы с ней вот как раз накануне поговорили и решили, что такие истории стоит рассказывать. История очень простая. Совсем недавно я пережила операцию, мне тоже удаляли опухоль. И первый раз, ну, я вообще не очень часто бывала в больницах, но первый раз я решила это сделать вот бесплатно. То есть, как говорят, по ОМС я освоила новые для себя просторы электронных записей к врачам, и оказалось, что это довольно удобно, но, во всяком случае, как-то вот работает как часы в Москве. И хирург, к которому я в итоге хотела попасть, и к которому я попала, он, конечно, был мне рекомендован, ну уж такая вот последняя, так сказать, инстанция, рекомендован мне друзьями. То есть я шла конкретно к хирургу, оказалось, что это возможно сделать бесплатно, поскольку операция была дорогостоящая, да, по страховке. И Я, собственно говоря, вот уже заканчивала этот квест. То есть мне было велено приехать к 10 часам утра в больничку, там не есть, не пить и так далее.
1: На операцию, да?
3: На операцию. Было страшно, но когда я вошла в палату, знаете, мне стало уже не просто страшно, мне стало окончательно плохо, потому что это был такой солнечный день, закрытые окна, 4 кровати и 4 женщины, 3 женщины, четвертая, собственно, кровать моя. На меня накричали врачи, хотя я приехала, ну, не врачи, а вот
1: персонал,
3: да, хотя я приехала за полчаса до назначенного срока, что-то там перепуталось. Потом мне сказали, что, скорее всего, меня будет оперировать тот хирург, который освободится. Я сказала, нет, товарищ, я приехала к этому хирургу. Около моей постели на полу была какая-то кровь, кто-то, видимо... Ну, то есть вот все ужасы, которые можно было пережить, я пережила. И перед операцией нужно было сделать контрольное УЗИ. Значит, врач по УЗИ оказался максимально какой-то тревожный, как Женя Ольева говорит, тревожницей. Она увидела какие-то страшные метастазы и сказала, что, в принципе, удалять надо очень много различных органов. Не буду вас в подробности вводить. Только я как-то, вот знаете, совсем уже потерялась. Подписала бумаги о том, что я не имею претензий, если что. Попала к тому хирургу, которому хотела, но хирург перед операцией сел рядом со мной и так, знаете, виновато сказал, что он обладает квалификацией для обширных операций.
1: Ой.
3: Что меня окончательно уже убедило, что, в общем, дело плохо. Вот, и знаете, когда я уже легла на операционный стол, прикрытая какой-то такой чистой тряпочкой, значит, и лежала, ждала хирурга, из соседнего отделения вышел врач и сказал, так, ты нужен здесь, у нас сложная операция, а ее пускай там Юля прооперирует. И сказала, нет, товарищи, я сейчас просто встану и уйду. Да, ну, кстати, благодаря тому, что такой поставили страшный диагноз, который, сразу скажу, не оправдался, может быть, этот хирург со мной и остался, да, просто потому что как бы ожидал, что будет очень сложная операция. И я, знаете, когда мы читаем перед сном вот эту вот молитву «В руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты меня благослови, Ты меня помилуй, живот вечный даруй мне», я не представляете, с каким чувством я ее читала, когда ждала, ну, медицинского сна, наркоза. И я сказала, я еще, знаете, у меня такой есть, ну, стереотип, что вот хирурги – это такие мужчины такие, и эти вот анестезиологи тоже такие серьезные мужчины. И я ждала вот этого серьёзного мужчину, ко мне подскочила какая-то очень веселая дамочка, говорит, как дела у нас? Я говорю, пока не знаю, но только, пожалуйста, скажите мне, когда вы меня будете усыплять? Она сказала мне, усыпляют животных, у нас будет медицинский сон. И вот перед этим медицинским сном я действительно уже, знаете, вот просто отдалась вот, ну, на волю Божию, потому что у меня вообще не было никаких вариантов. Я не знала, с чем я проснусь. И первое, что я спросила, когда проснулась, что вы во мне оставили?
1: Бедный зайчик.
3: Сказали, оставили все, кроме лишнего. И оказалось, что никакой, ну, никаких этих метастаз, ничего этого не было. Удалили только то, что обещали удалить. Я вернулась в палату, все девочки выписались, кроме одной моей соседки. Пол помыли, окно открыли. Знаете,
1: выдохнула.
3: После операции мне нельзя было долго лежать, нужно было ходить. И у меня осталась замечательная соседка, с которой мы, кстати, очень здорово подружились. И мы с ней часами ходили по этим длинным больничным коридорам. Я должна сказать, что хождение по больничным коридорам необыкновенно укрепляет в вере. Необыкновенно ты чувствуешь, как никогда, насколько вот Господь с тобой находится в этот момент. Не знаю, может быть, это просто чувство, но вот это чувство, что вот Он стоит рядом с тобой. И это настолько, ну вот, помогает тебе. Это был, кстати говоря, пост, и и очень постное состояние души. И, знаете, я после этой операции, я просто была самым счастливым человеком. Понимаете, вот, вот нужно было пройти, вот это принять, чтобы просто зайти на вершину какого-то счастья. Вот таким я и пребываю.
1: Слава Богу.
3: Знаете, да, слава Богу за все.
2: Вот когда у нас такая боль, испытание, которое вот так вот очень глубоко описали, надо не забывать, что Бог есть любовь, и только любовь.
3: Угу.
2: Вот несмотря на эти испытания, тебя ожидает радость. Тебя ожидает радость. Это все в конечном счете закончится радостью, если ты это правильно воспримешь.
3: Угу.
2: Как
3: да,
2: это
3: да, да, да,
2: Божье упущение. Как я сказал, что не Бог это, конечно, все организовывает, а это было упущение. То есть это вот с таким благодарностью, вот это в руце придет дух мой, и дальше ты идешь к Богу, говоришь, Господи, что будет, то будет. Я знаю, что ты сделаешь всегда хорошо. Вот вера в Бога, любовь. Всегда хорошо. Кстати, вот в эти моменты человек начинает колебаться на эту веру. Ну, не у всех, но у некоторых. Что как же так? Ну, вот так, такие страдания, за что? Нет. Вот остаться в этой вере, зацепи за эту веру. И результат будет всегда хороший. Всегда, результат будет всегда хороший. И вот ваши все истории, даже ваша история, когда люди уходили, в конечном счете, они это подтверждают. Подтверждают. Жизнь это подтверждает. Практика жизни это подтверждает, что всегда... В конце тебя ожидает свет. Свет Христов.
1: Если ты его ищешь.
2: Да, если ты это не озлобляешься от этого, а если ты именно понимаешь, как это некий урок Бога, как тебе попущенный.
3: Ну, знаете, вот Женя мне сказала, вот о которой я рассказала сейчас, да, Женечка Ульева рассказала мне удивительную вещь, что современное мученичество – это вообще вот благодушное принятие болезни. То есть болезнь, ну, у нас... Подвигов-то практически не осталось, нас никто не гонит.
1: По немощи времен, как это говорится, да.
3: Как говоришь?
1: По немощи времен. Такое слышала выражение.
2: Знаете, я считаю, что если мы будем сопротивляться информационному давлению, которое сейчас идет, а мы в информационном поле, тем более вот здесь сидящие, вот, это, и будем им сопротивляться внутренне, я не говорю про там, какие-то вступления, там, законы, не знаю, там еще что-то, а внутренне, что вот, вот это все вот это не пустить в себя, это будет непросто, особенно для кто вынужден в интернете сидеть. Вот, и плюс сопротивляться вот этому, то, что сейчас в мире идет, когда на месте добра становится зло, а на месте зла добро, меняется местами как раз признак последних времен. Вот, то есть вот уныние впадать и все равно вот верить, это тоже в своем роде мученичество. И, может быть, сейчас у нас нет такого мученичества, но вот, потому что нам Господь говорит, а, пожалуйста, вы не в пещерах, вы не в пустынях, но вот будьте, вы вынуждены быть как в пустыне, вот даже в Москве, сидя за дисплеем компьютера, монитором компьютера. Вот, и это тоже, вот эта борьба внутренняя, это мучить каждого христианина, это очень важно. Вот, и вот это, этого тоже не надо бояться, а нельзя нас воином Христу называют, а идти вперед. Если у тебя такой настрой, ты все эти искушения даже, вот то, что ты легче пройдешь внутренне. Ты к ним нужно будешь и психологически лучше готов. И Бог тебя будет всегда с тобой. Когда ты с Богом, то Бог с тобой.
1: Это точно. Знаете, у меня вот это ощущение, я рассказывала эту историю тоже, Ань, наверное, это надо рассказывать. У меня был в жизни момент замершей беременности, и мне диагноз поставили в середине дня, операцию назначили на следующий день. Я когда-то в детстве нашла в газете такой какой-то рассказ, как вот женщине поставили диагноз замершей беременности и отправили куда-то по какому-то адресу, в какую-то клинику, там поехать, лечь на операцию. И вот она едет. И я маленькая тогда подумала... Какой ужас! То есть вот она вынуждена жить, действовать, куда-то идти, зная, что ее дитя внутри умерло. Ну вот я попала в эту ситуацию. И мне пришлось пережить вот эту ночь. Вот эту страшную ночь, которую я спать не могла. Я сидела в ботаническом каком-то саду, там, или как это называется, внутри больницы. И, собственно, молилась, и со мной на связи была... по-моему, всю ночь наша коллега и моя близкая подруга Кира Лаврентьева, и как-то вот она меня укрепляла. Как-то мы эту ночь с ней вместе в обнимку душевно, духовно, да, пережили. Это, ну, правда, это очень страшно, и самое главное, что если ты в этот момент отходишь от Бога, то это становится бессмысленно. Да, в этот момент ты ужасно на Бога обижен. Ты ничего не понимаешь, ты не знаешь, как из этой ситуации выйти, как дальше жить, ты вообще не понимаешь. Потом жизнь созидается по крупицам, какой-то новый опыт, новые события, новые впечатления, ты встаешь на ноги. Но вот этот момент, он безумно страшный. И действительно рядом с тобой Господь. И только доверие Ему, что Он делает для тебя самое лучшее, в этот момент у меня его, наверное, ну, негде было просто черпать. Но у Киры было. И вот я помню, что вот в этой опоре мы как-то эту ночь пережили. Именно вот с Богом. Без Него.
2: Вообще никак. Был такой момент, когда мне тоже жить не хотелось. Настолько было тяжело. Ну, не то, что не хотелось, я там суицида никаких мыслей не было, но просто, вот, знаете, ну, очень тяжело. Просто вот, куда бы исчезнуть? Вот. И мне даже Иисусу молитва не помогала. Очень аж помогала, правила не помогала. Ну, обычно это... Знаете, я сидел на кровати ночью, и во все горло орал: «Христос воскресе из мертвых, смерти, смерть попросущим гребет живот даровав». Орал часами, там, на час или, ну, долго, в общем, не знаю, сколько это было, не фиксировал. Вот, это помогало. Вот. Настолько помогало, что потом, когда пошел служить литургию, может, священником, я всю ночь не спал. Вот в таком напряжении страшном. А такое ощущение, что я выспался. Я пошел спокойно целый день, вот, до самого вечера, и даже спать не хотелось. То есть Господь, Он даже не только морально поддерживает, но и даже физически. Вот надо вот только себя заставить Богу молиться. Как тебе неплохо, как ты ничего не понимаешь, как тебе вот в таких ситуациях жизнь рухнула, все, вот все, что ты строил десятилетиями, оно рухнуло. Угу. Потом, правда, оказалось, что это я все себе придумал. Ну, вот.
1: Ничего не рухнуло.
2: Ничего не рухнуло, все было нормально. Но в моменте у меня вот было такое ощущение. Вот, и вот ставишься молиться, все, боль остается. То есть боль остается, но ты можешь терпеть.
3: Но да. Она становится переносимой.
2: Она становится переносимой.
3: На этой прекрасной истории. Спасибо, отец Александр. Мы заканчиваем сегодняшний разговор про боль, которая приводит к Богу. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, мои дорогие коллеги Наталья Лангамер, Марина Борисова и Яна Леонтьева. Спасибо огромное за эти истории. Я вот из них вынесла какие-то очень светлые мысли.
1: Да, действительно.
3: Благодарю.
2: А я всех благодарю за искренность. То, что благо искренности, это так, знаете, не поддельно, это прям чувствуешь вот эту ситуацию духовно.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.
3: До свидания.
4: Светлые истории.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член президентского совета по демографии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: И Светлана Черенкова, руководитель отдела помощи семьям Синодального отдела по церковной благотворительности и координатор недели семьи в регионах. Добрый вечер,
3: Добрый
1: Светлана.
3: Вечер.
1: Всех поздравляем с днем 1 июня, днем защиты детей. Вот, мы об этом немножко еще скажем. Мы с Марией до программы решили, что этот праздник нужно подкорректировать. И только что отшумел, прошел, отгремел Всероссийский фестиваль недели семьи «Семья-фест», который проходил у нас в Москве с 24 по 31 мая. Девочки, наверное, вы только выдохнули после него, а мы уже снова готовы их послушать. Как прошел фестиваль? Что это такое вообще за мероприятие? Это для тех, кто... Мы, на самом деле, традиционно каждый год рассказываем, что есть такой фестиваль и для чего он есть. Вот, но для тех, кто, может быть, еще не знает, вкратце.
2: В общем, да, про неделю семьи. Но неделя семьи – это такое событие, можно так сказать, уже народный праздник, возможность все эти дни в семье быть вместе. Неделя наполнена разными мероприятиями, активностями, возможностями, так, чтобы действительно у семьи появилась и возможность, и желание и быть вместе, как-то продуктивно, о чем-то даже мечтать. И получается, в таком едином порыве духе даже Москва и многие другие регионы формировали свои программы, мы им чем могли помогали, и вот так вот прожили целую неделю очень полезно, мне кажется, наполнившись, и как раз вот к 1 июня придя с какими-то новыми смыслами. Ну вот если коротко.
1: Кто организатор этого мероприятия?
4: Изначально организатором «Радио Вера» выступила. Проводилась на локальном, в таком локальном формате, затем в московском, затем это переросло в первый год «Неделю семьи». 13 регионов присоединилось, второй год – 18, и этот год уже всероссийский формат полноценный, масштабный.
1: И сколько регионов получилось?
4: Ну, можно сказать, что точно больше 45.
1: Ого.
4: Да.
2: То есть да, кто-то сейчас приснился. В моменте формирования вот отчетности, поисков тех регионов, которые по какой-то причине не вышли на связь, потому что действительно вот эта история с народным форматом, она, наверное, можно так сказать, состоялась, потому что все из разных источников узнавали про эту неделю, вообще из разных. Где-то это некоммерческие организации, где-то церковь узнавала, да, по нашим вот этим внутренним сообщениям, где-то со стороны правительства они что-то узнали, подглядели. Поэтому сейчас вот на 1 июня мы вот только начинаем мониторинг, чтобы нам свести, а как это на самом деле было во всей России, потому что это не просто отследить, это огромное количество информации, потому что у нас есть активности для всей России, это такая акция традиции семьи. Так что, ну, в реальности мы подведем итоги, наверное, в течение недели. По факту, да, вот как Мария сказала, 40, ну, почти 46 регионов, да.
4: 45-46 регионов, те, которые заявились. И очень надеемся, что через год это будут уже все субъекты Российской Федерации и включаться, в том числе на государственном уровне. По поводу того, кто присоединился, Патриаршая комиссия по вопросам семьи, наша ассоциация организации по защите семьи, компания «Благомедиа» и журнал «Фома» и много-много других, на самом деле, на уровне регионов огромное количество организаций, как некоммерческих, так и государственных, даже на уровне правительств, профильных министерств, при поддержке губернаторов некоторые регионы у нас шли и идут. Поэтому это такая из народной традиции перерастает в такую новую традицию нашего государства. Объединение всех ресурсов общества, государства.
2: И церкви, да.
4: Церкви. Это что
2: ну,
4: важно?
2: Вот очень важный такой момент, перечисляя вот кто соорганизаторы. Во-первых, вы видите, это большое количество, прям большое. Ну, страна-то у нас не маленькая. Но очень важно отметить, что на текущий момент, а дальше посмотрим, я думаю, что это будет, дай бог, вся церковь, у нас присутствуют три синодальных структуры. Это и Патриаршая комиссия, синодальный информационный отдел и вот наш отдел по церковной благотворительности. Это, конечно, дает и дополнительные возможности, и смыслы. И главное на данный момент то, что Святейший Патриарх рекомендовал в рамках этой недели проводить молебны. И во многих епархиях действительно правящие архиереи благословили молебны в каждом храме. Вот, то есть вот эта вот составляющая со стороны церкви, она выражается в такой в духовной помощи, в духовном единении, что, на мой взгляд, очень важно.
4: Наша же задача показать, что семья – это главная ценность. Ведь декларативно, по сути, у нас 87% наших россиян заявляет о том, что семья – это ценность. 50% считает, что многодетная семья – это норма, идеальная семья. А по факту что мы видим? Что в Москве, к примеру, в столице, всего 8% многодетных семей. Даже на Северном Кавказе, то есть там, где у нас традиции на приоритетном порядке, где у нас действительно много многодетных семей, даже там, в городском населении, 21%, а на селе 35%. То есть даже там мы не достигаем тех декларируемых цифр. Поэтому мы должны визуализировать, показать эту семью. И на самом деле это пошел запрос от снизу, от общества. От того сообщества, для которых семья – это главная ценность. Поэтому просто это нужно тиражировать, это нужно вывести на такое серьезное основание, государственный уровень, общественную поддержку, для того, чтобы действительно это стало новой традицией, и семья зазвучала как вообще семья, как социальная норма. Создать семью нужно не в каком-то возрасте, не когда ты сделаешь карьеру, получишь два образования, встанешь на ноги, купишь квартиру, возможно, тогда уже поздно будет. А тогда, когда у тебя есть к этому посыл, когда ты встречаешь свою вторую половинку, создавайте семью здесь и сейчас. Будучи студентами, для этого есть ресурсы, условия. Закончив образование, только начав его, все получается. То есть семья – это путь к самореализации личности. Вот нужно вот так поступать.
2: Так как это состоим вместе с Марией в оргкомитете, она сейчас говорит слово «семья», а у меня... Ведь мозг еще пока не отошел от недели семьи, у меня все визуально. Семь я. Но я к тому, что
4: в цифровом.
2: Да, в логотипе вы видели, да, вот эта семерка. И как бы одним из дефисов является, что нормальная семья — это мама, папа и 5 деток. Вот они, 7 я. То есть, и вот у меня сейчас это прям как колокольный звон в ушах тоже стоит. Вот это семерка, но, наверное, это и мне близко, потому что у меня семья. Так получилось,
3: пятеро
2: что
3: детей.
2: Да, моя девочка, пятая, родилась после проведения первой недели семьи. Да, она как-то вот в процессе. Это был год семьи. Поэтому для меня это тоже теперь вот тут так вот...
3: Подгадала как, девочка.
2: Да, утверждение какое-то. Ну и возможность все-таки. Я живу в маленьком городе. Благодаря город Ливны, Орловская область, ага. Это Орловщина. Там около 50 тысяч жителей всего. И неделя семьи коснулась, естественно, и этого маленького городка. И так как мои детки там, я вот на шествие, на молебен. Слава Богу, как бы я больше недели здесь, но я успеваю доехать туда с детьми. И вот когда я выхожу вместе с ними, вот их пятеро, и я вижу другие семьи, я вижу много многодетных семей, то есть это шанс людям и возможность вместе собраться, посмотреть друг на друга, порадоваться друг за друга. У кого в этом году еще один родился, у кого там смотришь, у них же трое было, опять откуда, когда вот это вот все. И это так наполняет радостью, и в том числе за свою собственную семью, смотришь на них и не верится. Думаешь, слава Богу. И вот эта возможность поблагодарить Бога за то, что мы имеем, за наших детей, да и вообще за нашу любимую страну.
1: Ну вот мы хотели как раз сегодня поговорить про счастье в многодетной семье, и я, наверное, должна была в самом начале сказать нашим радиослушателям, что здесь сидят три многодетные мамочки, по убывающей у Светланы 5, у Марии 4, у меня 3. Вот, и поэтому вот тема нашей беседы такая. Но можно для начала личный вопрос. Вот как в вашей семье это происходило? Почему решились, как решились на такую большую семью?
4: Мы не решались на многодетную семью, сразу скажу. То есть у нас в голове была такая картинка: мальчик, девочка. Ну, у нас сложилась девочка, мальчик. И дальше планы у нас, собственно, вообще не стояли на развитие семьи. Но случился момент воцерковления, такого осознанного. До этого, да, мы были крещённые, мы ходили в храм, как и большинство, наверное, да, сейчас в наше время, к сожалению, все еще куличи осветить, там зайти свечку поставить. А вот осознанно мы пришли уже в таком зрелом возрасте, и там встретили своего духовника в том храме, который мы попали рядом с нашим домом преподобного Сергия Радонежского. И так произошло рождение нашей многодетной семьи. Вот. Наш Николай, названный в честь святителя Николая, собственно, подарил нам, как родителям, многодетность. Ну, четвертая уже дочка, уже на самом деле, когда родился третий, сбивается вот этот миф, что многодетность – это что-то ненормальное, что это какая-то деформация, возможно, патология, да, как, в принципе, в светском сообществе и в сообществе малодетных принято считать. И дальше уже четвертый, пятый, шестой, на самом деле, неважно сколько. И важно, что когда мы стали многодетными, мы вокруг себя, ну, так получается, наверное, многодетные ищут других многодетных. Вокруг себя объединили сообщества таких же, как и мы. Ну, сначала просто несколько семей объединилось, потом выросла целая организация, целое сообщество. И, наверное, это уже стало образом жизни. И для нас, и для тех, кто нас окружает.
2: Я слушаю Марию, и удивительно, думаю, наверное, у Бога на каждого из нас свои планы, в том числе и на многодетность. Она, оказывается, такая очень, очень разная бывает. Вот прям вот у нас с Марией сильно разная многодетность, но количество детей приблизительно такое же. Я, мне кажется, с детства вот Господь дает кому-то вот какие-то свои таланты, да. А вот я очень жалостливая, ну, хотя я бы не сказала, что добрая, но вот жалко мне всех, вообще всех, ну, больше детей. И вот, не знаю, из-за этого мне всегда хотелось там деток, вот как-то вот это вот все как-то ложилось на мое сердце, несмотря на желание, естественно, карьеры, ну, вот это вот общественные стандарты, да, выполнить. Как-то мне хотелось все это совместить. И так получилось, что я рано вышла замуж, 18 лет, как раз, наверное, за счет этого, вот этого жгучего желания, первой любви такой большой. И у нас родился первенец, который прожил всего 3 месяца. Вот. И в этом, наверное, и есть вот, ну, как вот разность пути, да. Мы с мужем прожили период бездетности. Причем бездетности такое, когда, знаете, как со скрежетом зубов. Когда смотришь на беременную там женщину или на большую семью, да на какую угодно семью, а, ну, тебя это все очень ранит, у тебя какие-то неизгладимые еще боль. И когда у нас появилась наша дочка долгожданная, ну, как бы мы утешились, успокоились, ну, мне кажется, в нашей семье всегда будет кого-то не хватать. И вот это вот какая-то вот, ну, вот они вот потом в какой-то момент стали детки рождаться удивительным образом. Знаете, у меня была такая личная история. Говорю, настолько разная. Я, ну, пару лет есть такое, как бы, ну, я думаю, что он есть, батюшка Илий, да, мы все его любим. И сейчас просим, да, его молитвы теперь уже, будучи у Бога, да. Я вот когда-то за ним бегала, говорю, батюшка, будут у меня дети. Мне так не хватало, у меня девочка была, я еще хочу детей. Ну, вот, понимаете, у меня внутренняя потребность. Ага. Я хочу и хочу, но, ну, не полна коробочка. Однажды он так сказал, да будут, будут. И я от него отстала. Мне как-то полегчало. А теперь надо мной шутят. Ты не спросила, сколько? Потому что мне показалось, после того, как у нас родился мальчик, что, ну, это все выполненная история. Да, да? Потом родился еще один мальчик, потом еще один мальчик. Сейчас родилась девочка. И когда мы смотрим с супругом друг на друга, слушай, ну, реально хочется еще. Он такой, надо было что-то раньше начинать как-то. Но я к тому, что у нас пятеро, а мы еще хотим, понимаете? Это чудо какое-то Божье, что может происходить. Ну и вот разность путей, видимо, это как путь к Богу. Вот ведь, наверное, многодетность и семья — это же тоже путь к Богу, к спасению, да, через вот этот путь. Вот он такой очень разный у всех.
1: Удивительная история, которая так трагически началась и так прекрасно продолжается.
2: Да, я когда сейчас, знаете, ну, как в воспитании, я бываю, наверное, со своими детками, ну, где-то, может быть, даже рисковато, потому что, ну, были такие, знаете, сильные испытания. Я так могу, говорю, там, ребят, ну, я не знаю, куда вы там собираетесь, но я собираюсь в Царствие Небесное, потому что у меня там сын. И вот вы тут там сами решите, каждый за себя, мне туда. Но я к тому, что ну, когда я говорю, что у меня пять детей, у меня каждый раз, конечно, дергается глаз, но я так сама с собой договорилась. Я прекрасно понимаю, что один из моих детей ждет меня когда-то. И, наверное, в этом, ну, как бы и есть вот смысл всех этих деланий, потому что это неизгладимое, да. Как можно забыть своего ребенка? Это как вот, вот эта трагедия, да, люди убивают детей, аборты, да. Я видела, знаю этих женщин, которые помнят этих детей. Понимаете, в момент раскаяния они начинают про них вспоминать. Это очень страшно.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член президентского совета по демографии, и Светлана Черенкова, руководитель отдела помощи семьям синодального отдела по церковной благотворительности. Светлана, вы говорите, у меня прямо дыхание перехватило, продолжайте.
2: У меня у самой-то, знаете, я живу-живу, вроде живу нормально, адаптировалась. Когда начинаю вслух это произносить, прямо меня тоже как-то может захватывать. Ну так вот, я когда-то была, как Мария, бывших пролайферов не бывает, видимо. Вот, и вы знаете, я очень помню тот момент, когда мы с мамой, с моей, стоим на службе. Была одна из родительских суббот, не помню какая, и вдруг я ощутила, не знаю, что это произошло в тот момент, что у меня есть братья и сестры. Это было страшно. Тогда, ну, мама была в покаянии вот в этом, да, как-то это проговариваться началось. И, понимаете, вот ты имеешь, вот я, у меня брат, да, а я сердцем как-то почувствовала, и в ее глазах, она же, ну, просит Бога, да, вот, что они есть, понимаете, они есть. И вот это вот любой человек, рожденный или, получается, которого убили, да, не, он не родился, он есть. И вот это чудо Божье — принять каждого, каждое дитя, на которого вот у Бога есть какие-то планы. А нам только принять и дать возможность родиться.
1: Ох, раз уж мы свернули на эту тему, она же тоже очень болевая и очень важная. И да, мы знаем, как часто женщины безумно жалеют всю жизнь о том, что они сделали, и как окружение может как раз вот надавить, чтобы женщина совершила это преступление. И таких историй очень много, да, когда вот просто рядом нет человека, который бы подсказал, что это не просто операция. Но мы об этом часто говорим на радио «Вера». У меня такой вопрос. Вот молоденькой девушке, которая, ну, например, не воцерковлённая, вот какими словами, какие слова, вот, например, дочери, какие слова для нее найти, чтобы сказать: девочка моя, этот ребенок уже существует, он уже человек, когда все остальные говорят: это соединились несколько клеток, ничего такого страшного, если попозже, диплом, карьера и так далее, вот эта вся ерунда, извините, пожалуйста.
4: Ну, во-первых, нужно сказать, что ты не одна. То есть обязательно найдутся люди. Хорошо, если это из близкого окружения, если это родители, если это тети, дяди, крестные, бабушки, дедушки, которые поддержат, там, супруг, да, там, ну, хорошо, если супруг официальный. Но могут быть и друзья, это могут быть и врачи, которые действительно говорят: ты не одна.
1: Самые важные слова.
4: Самые важные слова, потому что обычно женщина остается, девушка остается одна на один вот со своей проблемой, и по законодательству именно она принимает решение о материнстве. До сих пор это так. И поэтому в голове у женщины, да, формируется вот такое отношение, что я, на меня это груз ответственности. Естественно, это пугает, это шокирует, если это не запланировано, да, если... Ну, и даже в семейной жизни бывает так, что, там, к примеру, не ожидала, так случилось, а если еще и там не замужем, да, если молодая, если еще там прочит карьеру, образование, естественно, столько мыслей, и на одну вот эту маленькую головку, детскую, по сути, еще детскую, да, подростковую, там, возлагается такой груз ответственности. Естественно, человек просто переживает и в шоковом состоянии, и здесь нужно вывести из шокового состояния, протянуть руку помощи, улыбнуться. И хорошо сейчас, когда к врачам приходят наши молодые девушки, они не слышат вопрос, по крайней мере, так должно быть во всех женских консультациях, а вопрос не сохраняем или рожаем, да, сохраняем или делаем аборт, а именно поздравляют. И потом, если уже возникает какой-то вопрос о несохранении, о прерывании, там, как угодно прерывании, как угодно это мы это назовем, завуалировано, да, умершление ребенка, по сути, уже начинают тогда предлагать психологическую помощь, говорят о тех мерах поддержки, то есть есть уже разработанные листовки, речевые модули, там, как угодно. Ну и, как по мне, так я часто говорю, когда сталкиваюсь с такими ситуациями, что ни один человек еще не родился, минуя внутриутробное развитие под сердцем у матери. Ни один. Соответственно, уже там есть жизнь. Она уже началась. И нужно это просто принять, понять, что там человек. 2 дня ему, 3 недели ему, 5 месяцев, он уже там. Он уже дышит, у него бьется сердечко. И вот это тоже иногда настраивает и переламывает то мировоззренческое состояние, когда считается, вот да, даже до сих пор сейчас некоторые считают, что там находится сгусток клеток. При нынешнем уровне медицины, когда сердечко уже на 5-й неделе можно прослушать, когда на 3D-УЗИ можно полностью увидеть, или вообще на УЗИ, да, даже двухмерном, до сих пор вот эта мифологическая составляющая есть. Поэтому, наверное, в первую очередь это моральная поддержка нужна, моральная, психологическая, а потом уже следует какая-то иная, материальная, там, решение жилищных вопросов, чего-то еще. Это второстепенно. Главное — принять. И здесь нужно помочь в этом принятии.
2: Мария рассказала про какую-то девушку. Я просто... У меня, видимо, сегодня будет вечер воспоминаний. Готовьтесь.
3: Давайте.
2: Мы готовы. Про девушку. Но получается, что ведь каждый из нас была когда-то девицей этой, да, у всех вот это первый раз, первое принятие. Вот у меня было как раз так, когда... Ну, как-то так вот в этой истории про учебы и карьеры в какой-то момент возникло с части стороны давление, а зачем сейчас там и так далее. И вот вы спросили, ну, как сказать, да?
1: Да.
2: Я точно, вот у меня есть ощущение, что я, может быть, в моменте Господь так управляет нашими словами, да, подсказывает, что сказать. Вот я согласна с Марией в плане вот этой моральной поддержки. Вот я помню, что мне тогда надо было. Удивительно, что я получила эту помощь, знаете, от кого? От подружек. Я, значит, сижу в своих ливнах, приехала с Москвы, была студенткой, и они ко мне прикатили, а тогда добраться там на оленях практически.

0: Первый раз по статистике, я еще точно не помню, вот большая статистика именно абортов у многодетных. Вот это вот особенно третий ребенок, вот Мария потом скажет цифры и так далее. Ведь вот этот страх, который, я помню, меня после третьего или четвертого такой страх накрыл. Я полгода, наверное, ходила на исповедь, просто исповедуюсь в страхе, что у меня будет еще один ребенок. Вот меня мучает этот страх, и все, понимаете, вот накрыло, называется.
1: На каком ребенке он закончился?
0: Ну вот после пятого меня уже ничего не мучает. Меня мучает только досада от того, что ручки болят, ножки болят, и уже хочется, но не может. Отпустила. Но в процессе были тоже испытания, и я тоже вот сейчас возвращаюсь, что нужно сказать. Однажды один православный врач-гинеколог мне сказал, мне это запомнилось, конечно, на всю жизнь. Потом еще один хороший врач добрые слова сказал. Он говорит: «Света, дочь православная, давай принимать». И, конечно, если человек, ну, православный, девушка, вот хотя бы там около православного, ну, верующий, понимаете, то, наверное, как-то Господь поможет сказать вот эти нужные слова. Давай принимать. Однажды я в своей... Вот у меня зазвучало, как-то сознание возникло, что моя жизнь и жизнь этого ребенка равны для Бога. Вот взять на чашу весов, вот что, Господь, как можно выбрать эту жизнь и эту жизнь, если мы одинаковые, разница только там в объеме нашем, все. А для вечной жизни, для спасения мы же одинаковые. Поэтому, конечно, для каждого человека в этот момент должны быть особые свои слова, но самое главное просто быть, чтобы человек не оставался один.
1: Моя подруга мне рассказывала, как она понесла первого ребенка, тоже вот студентка, и начались вот эти разговоры. Почему-то вот мы из советского с ней времени, это очень было популярное такое: давай сначала диплом, потом уже еще сделаешь. И в ее окружении практически никого не осталось, кто бы не говорил об этом дипломе. И у нее была тетя, и вот. Вы сказали, да, чтобы кто-то был рядом, что ты не одна. И тетя сказала ей какие-то слова, что-то вроде: деточка, ну ты, конечно, сама решай, но ведь детей-то после этого может не быть. И родилась первая дочка, и сейчас у нее 8 человек детей, и она с такой радостью вспоминает эту тетю.
0: Тетя, вы знаете, у меня вот прям кардинальная вот эта история. Я вспоминаю другую тетю тоже, ну, свою тетю. Были слова, но другие. И так они мне проникли, что вот у меня, наоборот, возникли мысли про аборт. То есть меня окружение поддерживало вначале, да, ну, потому что были хорошие отношения, я замуж планировала вообще выходить, пора уже. Тетя какие-то такие слова подобрала, что я... Ну, понимаете, как беременный человек, видимо, он как-то
1: очень уязвимый,
0: да. Что вот у меня появились вот эти страшные мысли. Поэтому тети, видите, бывают разные. Ну, как и друзья, видите, в этой ситуации друзья не поддерживали, меня поддержали друзья, да. Подружки.
2: Очень важно, чтобы поддерживал мужчина. У нас, к примеру, моя личная история, это, конечно, мой муж. Если бы он меня не поддержал с третьим, с четвертым, он еще бы хотел, но он, Господь, нам четверых дал. Очень важно, если наши мужчины будут поддерживать женщин, первого обычно все-таки рожает женщина, понимая, что ребенок все-таки нужен. И первого ребенка так или иначе родит. А от второго, особенно третьего, четвертого и последующих, пятого и так далее, конечно, можно так сказать, заказывает мужчина.
0: Да, запрос у меня тоже прям вот с языка сняли. Запрос мужчины есть такой.
2: Поэтому мужчины, если нас слышите, пожалуйста, поддерживайте своих жён.
0: Поддержите запрос.
2: Они хотят еще детей.
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член президентского совета по демографии, и Светлана Черенкова, руководитель отдела помощи семьям Синодального отдела по церковной благотворительности, координатор недели семьи в регионах. Мы вернемся к вам через минуту. Микрофон Анны Леонтьевой. Не переключайтесь.
3: Светлый вечер. На радио «Вера». Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. –

0: Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член президентского совета по демографии, и Светлана Черенкова, руководитель отдела помощи семьям синодального отдела по церковной благотворительности. Продолжаем этот разговор, который начался с таких просто фактов, а стал прямо на разрыв аорты, как говорят мой коллега. Светлана, хотели продолжить?
2: Да, у нас тема заказа, да. У нас сейчас, кстати, у государства появился заказ-то на многодетную семью, что это тоже очень важно. Это, кстати, чувствуется. Я помню, когда появился нацпроект «Демография», ну, у нас тогда некоммерческие организации начинали развиваться, вообще вот это вот просемейные проекты и так далее. Но тогда я стала понимать, что когда я захожу в соцзащиту, ну, или в подобные организации, что на меня иначе начали смотреть. Не как попрошайку, а как национальный герой наш зашел. Однажды меня позвали на такое мероприятие, где я сижу, и на меня вот что только пальцем не показывает. У меня тогда было, ну, трое или четверо... я была в положении, четвертого ожидала. Какой-то суперсовет был. И я вот как трофей сижу такая, и вот отчитываются. Вот смотрите, вот мы работаем.
1: Видите, показывают на вас.
2: А один из руководителей говорит: «Светлан, давай ты за меня, как бы вот я тобой буду отчитываться, ну, чтобы меня не составили, а то у меня возраст не позволяет уже». И вот на тему вот этого заказа, конечно, очень важно, когда мужчина, да, поддерживает, когда он стойко тебя поддерживает, ну, как-то вот... И вот возвращаясь к личной истории, у меня прекрасная девочка как раз, которая родилась в неделю семьи, да, и эта история связана тоже с заказом со стороны папы. Ну, у меня-то, представляете, вот у нас четверо, полная коробочка, вроде бы, ну, все, ну, счастья нет предела, ну, в плане вот какого-то внутреннего ощущения, что, ну, понимаете, я же не из супер многодетной семьи, у моего мужа четверо братьев, да, вот их всего, и мне казалось, четыре, это прям уже, ну, семь, это как будто там вообще не про меня, и про 10-то точно. И тут к 40 я понимаю, что я мимо меня ходят маленькие девочки, а я на них не могу спокойно смотреть. Я думаю: «Господи, да что же опять начинается?» Я поделилась этими вообще мыслями с мужем, а он говорит: «Светлана, ну у тебя же там вот сейчас работа, посмотри, как все интересно». А я ему говорю: «Да, ну, знаешь, вот девочки маленькие меня гораздо больше, оказывается, сейчас интересуют, чем работа». И каково было вот наша, конечно, радость, когда у нас родилась маленькая девочка, но у меня старший сейчас 18-19 год, а ей годик-полтора. У них разрыв такой большой, но старшая всегда ждала сестричку. Вот, представляете, она дождалась. И как важно, чтобы вот супруг, да, вообще вовремя поддержал, желал, вообще не боялся большой семьи.
3: А еще хочется добавить, что детки — это еще развитие талантов. И здесь иногда даже не должен стоять выбор: карьера, работа или ребенок и семья. Здесь может быть все одновременно и параллельно. Может быть, не так, как мы запланировали, а даже лучше. Если вмешивается помощь Божья, то будет не так, как мы хотим, а так, как должно быть.
1: А гораздо лучше.
3: Гораздо лучше, да. Вот нас, к примеру, с рождением каждого ребенка, со второго начиная, у нас рождалась общественная организация. И хватало сил, энергии и, наверное, мотивации, чтобы все это развивать как детище своей организации, как детище. То есть каждый ребенок раскрывает и раскрывал определенные таланты, которые бы, наверное, дремали и не раскрылись бы, если бы мы оставались на той же офисных задачах, на своих там каких-то выстроенных своих карьерных лестницах в своей голове виртуальных. А на самом деле все сложилось иначе, интересней, событийней и правильней. Вот нужно просто в себе тоже переломать, что дети мешают карьере. Да не мешают они. Они, наоборот, ее развивают, строят. Да.
1: Это был прямо мой следующий вопрос. Очень хорошо,
2: да, это просто чудо. Вот, кстати, отец Федор Лукьянов постоянно об этом говорит, что семья – это не помеха карьеры. Семья – это и есть вот реализация карьеры. Причем не с точки зрения вот она семья, и вот все твоя карьера вот в семье. Нет. Вот и у меня вот как раз на девочках можно ярко отследить. У меня как первая девочка художница, да, старшая. И когда я была ею беременна, я рисовала на стенах, понимаете? Я рисовала там, где нельзя рисовать, теми вещами, которых я не знала. У меня до сих пор пастельные карандаши где-то сохранились.
1: Оно само рисовалось,
2: как,
1: да?
2: Как это происходило, я не знаю. Ага. А вот с младшей девочкой, знаете, как я прокачалась, в каком таланте? Я стала домохозяйкой. Чтоб я и домохозяйка, понимаете, у меня же там постоянно какие-то идеи там. А это мне стало интересно. Мне после 40 стало интересно заниматься бытом. А дочка у меня сейчас такая растет, она мне, знаете, тапочки подает. Она знает, что когда мама выходит, она одевает одни очки, а когда она заходит домой, ей надо сменить другие. Она мне показывает. Я думаю, господи, у меня только в мечтах было, что я стану прекрасной матерью и женой. А благодаря вот этой доченьке своей мы вместе с ней вот что-то делаем. И сейчас вот, когда я вообще ехала на неделю семьи, удалось немного послушать музыку, да. Редко это удается сейчас, конечно, дома, в суете. Я очень страдаю, что до сих пор не умею играть на фортепиано. Пою на клиросе, но не умею играть. Очень хочу, потому что у меня музыкалят все дети. И я поняла, что вот с этой дочкой я точно освою музыкальную грамоту, потому что ее уже ждут, несмотря на то, что я полтора года в музыкальной школе, ну, как и всех остальных детей, и я вот прям думаю, ну, все, вот буду учиться вместе с ней. И это чудо Божье, да, вот. А что бы я вообще делала без детей, не знаю.
1: Девочка, а сколько раз литературные произведения, представляете, можно просчитывать, находя в них новые смыслы с каждым ребенком, вот эту всю программу литературную.
3: «Катая коляски», я прочитала «Войну и мир». От корки до корки, хотя в школе не могла осилить. И тоже то, что любила читать именно с первой дочкой, не знаю, насколько это взаимосвязано. У меня дочка старшая настолько любит читать. Она прочитала «Войну и мир» 4 или 5 раз, могу ошибаться, с закладками. Сейчас она учитель русского литературы, обучается в магистратуре в педуниверситете.
2: Ого.
3: То есть, возможно, то нереализованные желания, которые были у нас, у родителей, они воплощаются еще и в дети.
2: Это какое-то чудо Божье. Это, вот, понимаете, это не объяснить никак словами. Вот как такое может быть? Понимаете, у меня дочка, та квартира, в которой вот мы жили, будучи ей беременной, она сохранила отпечатки тех моих художеств на стенах. И моя дочь как-то пришла в эту квартиру, и она видит там цветы, роспись на стенах. И она... Вот как такое может быть, да? Она говорит, мам, ну, неплохо, неплохо.
1: Вот. Это та самая дочка, которую
2: которая художница, ага. Да, это вот которая, да. Но это, конечно, это какая-то тайна Божия.
1: Очень тайна. То, что очень, вы рассказываете, да. Прям замечательно.
3: Ну, помимо рассказ. Литературных каких-то новшеств, каких-то кулинарных изысков, которые проходят при рождении детей и взрослении, еще можно получать образование. Вполне можно. То есть ты чувствуешь в себе какой-то потенциал, открываешь новое направление. К примеру, с рождением наших общественных организаций вот пришло понимание, что нужно еще одно образование. Вполне его можно получать. Единственное, вот эту мотивацию, которая появляется и раскрывается с рождением детей, нужно просто ее направлять в нужное русло. Немножко трудиться, конечно. То есть здесь, может быть, мы так расписали, что все как манна небесная падает на нас. Нет. Трудиться тоже нужно, молиться, трудиться, идти, и получится даже лучше и больше, чем мы себе когда-то планировали на начальном этапе и семейственности, и какой-то своей карьерной жизни, и жизненного пути. То есть семье нужно не бояться, к семье нужно стремиться, семью нужно любить, и тогда все получится.
1: Я, знаете, вот вас слушаю и понимаю, что в семье, когда растут дети, они же идут учиться, да, и часто у взрослых нет мотивации получать там второе какое-нибудь образование, о котором, например, они мечтали. И вот у меня сейчас, слушая вас, такое ощущение, что как раз дети могут стать такими мотиваторами, то есть они идут учиться... И родители идут учиться, там получать какое-то второе свое любимое образование, ну, не знаю.
2: Да, у меня вот как раз с образованиями я хотела дополнить, все-таки скажу. Ну, были какие-то, возможно, нереализованные мечты, да. Я как-то совсем не успела поучиться. Ну, там образование там полученное, но все-таки поучиться я не успела. Mm-hmm. И как-то вот это все меня сразу затянуло. Семья, материнство, потом работа, хобби. Я диплом защищала. Дочку взяла с собой, что-то там мы с мужем не поделили, и на защиту в рюкзак ее посадила и поехала на защиту. И ей как раз, ну, еще, наверное, годика не было. Поставила, я помню, ее с ребятами, с этими, со студентами своими, и пошла. И слышим, кричит. Ну, я знаю, кто там кричит за дверью. А преподаватель, откуда ребенок вообще? Что? Я говорю, домой. И вот руководитель говорит, продолжай, продолжай защиту. Я продолжаю, ну, кричит. Ну, ничего, сейчас потерпит, ребята там справятся, молодцы. А другие преподаватели, давайте быстрее ее отпустим, отпустим. Нет, нет, пусть продолжает. Ну, короче, они меня, конечно, пожалели, четверку, и все, я убежала. Я к тому, что дети могут даже помочь сдать диплом. Потому что если бы там меня начали топить, валить, не факт, чтобы я бы выплыла. Вот. И вот про нереализованный вот этот учебный потенциал как раз... Ну, в профессиональной своей деятельности ведь сейчас надо развиваться постоянно. И такие все у нас профессии, что, ну, год ты не в теме, и можно уже в эту тему обратно не заходить. И так получилось, что у меня была пару лет назад переквалификация со стажировкой в Израиле. Такая возможность была. Полностью бесплатное обучение было годовое. И на выходе я вышла методологом. Еще смотрю, такая, какая интересная профессия. Но по факту-то, наверное, я этим и занимаюсь. И я думаю, господи, я и не думала, что я стану методологом. Ну, то есть вот в процессе вот этого жизни как таковой мы-то что-то все планировали, но это так скудно на самом деле, все, что мы планируем. Угу. А вот это принять волю Божью о себе, да, вот это интересно, потому что что-то нас может ждать, мы своим скудным умом даже нафантазировать такое не сможем.
1: Золотые слова, Светлан.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член президентского совета по демографии, и Светлана Черенкова, руководитель отдела помощи семьям синодального отдела по церковной благотворительности. Мой следующий вопрос, все-таки, наверное, я его задам, хотя вы уже отчасти на него ответили. Совмещение вот такого огромного вида общественной нагрузки, которую вы несете девочке, и вот ваших 9 на 2 детей, как это вообще возможно?
2: И молчание.
1: Да, и мы
2: покроем это тайну молчанием.
3: Но прежде всего, это помощь супруга. Это разделение и полномочий, и ответственности, и семейного общественного труда между двумя супругами, между родителями. Это жесткий тайминг. То есть, когда себе планируешь четко, когда ты встаешь, когда ты готовишь,
1: да.
3: Это включение детей. То есть дети знают, что у каждого из них есть не только права, да, как нас учат сейчас детей в школе, но и обязанности. И домашние, и что они должны сделать, и как помочь, и где включаться. Ну и на самом деле старшая, я очень рада, что у меня старшая девочка, она как-то шутила, когда выросла, говорит, вы, наверное, специально хотели, рожали первую девочку, чтобы она была няней для ваших детей, для братьев и сестры. Но на самом деле нам просто повезло. Потому что действительно она вот этот опыт материнства с 11 лет и несла, когда уже было у нас трое детей помимо нее, и она с ними и гуляла, и пеленала, и то есть умела и научалась делать все, что должна там мама делать.
1: Не хотела потом к психологу с травмами?
3: Нет, но на самом деле это было не принудительно, да, где-то я просила, но не пережимала, то есть не так, что мы полностью на тебя вешаем ответственность, нет, конечно, вот, но она этот опыт получила, я очень рада этому, потом, естественно, она начала образовываться, взрослеть, получать высшее образование, мы уже потихонечку, естественно, эту нагрузку с нее полностью сняли. Но распределена нагрузка между младшими. Младшие сейчас тоже уже не такие маленькие. То есть они умеют и приготовить, и постирать, и знают, там, в магазин нужно сходить и так далее. Ну, конечно, когда мы часто приходится ездить, супруг на фронт сейчас ездит, гуманитарные грузы отвозит. Я по командировкам, по региональным своим делам и вот по другим регионам, в столицу приезжаю. Мы распределяем тоже наши, вот, стараемся командировки по очереди, чтобы дети не оставались одни. Но жизнь настолько насыщенная, многообразная, яркая и красочная с помощью Божьей, да, многим задают вопрос, ну как ты все успеваешь? Я отвечаю, я с помощью Божьей, это понятно, а как? То есть есть, конечно, житейские объяснения, когда включаются все, но, конечно, без помощи Божьей это невозможно. Это посещение служб, совместное, это келейное правило с детьми, то есть понимание, что мы все в руках Божьих. И мы друг другу должны помогать. Четкая иерархия в семье тоже должна быть выстроена, что отец предстоит пред Богом, мать за отцом, да, и дети тоже иерархично находятся. И только тогда вот этот вот механизм, организм, да, вот семейный, он крутится правильно.
2: Светлана, это всегда, знаете, этот вопрос всегда немного с болью. Почему? Но, как и у Марии, у меня яркая жизненная позиция, и есть необходимость вот какой-то реализации. Я вот думаю, что Господь что-то от меня еще хочет, и все думаю, делаю, бегу куда-то, мне иногда кажется, куда же я бегу. Я очень счастлива за тех женщин, которые себя чувствуют удовлетворенно, спокойно, в быту, в доме, в семье, потому что способов реализации в семье 1001. Быть и помощницей, и творить. Я видела те семьи, где вот мама, знаете, вот как она профессионально занимается семьей. Но это высший пилотаж. Приходишь, там пирожками пахнет. Но это счастье, конечно. Но, наверное, у Бога на нас, на каждого есть какие-то свои планы. И бывает, что женщина, ну, печально, конечно, когда она вынуждена работать, я бы сказала, деньги зарабатывать, это печально, потому что, конечно, ну как, во-первых, это тяжело. И любить всех, и заниматься домашними обязанностями. Ведь супруг приходит уставший, ты приходишь уставшая, и... А все остальное кто будет вывозить? И, конечно, но это в плане даже ресурсов очень тяжело. А вот в плане общественной деятельности у меня получается именно тоже, как у Марии. Наверное, мой супруг или смирился, или принял это частью нашего такого совместного служения. Он тоже меня прикрывает. Вот мы же здесь сидим, и где-то наши дети.
1: Ну, вы когда сказали, да, что вы отъехали еще в Израиль.
2: Да, понимаете, я могу отъехать не только в Израиль, вырос в Израиль, и в Москву на работу. Единственное, мне, когда один из моих детей сказал: «Мама, я очень скучаю, не уезжай». Я это как-то так почувствовала, и последний мой вот этот декрет, минимальное наличие каких-то поездок привел к тому, что ему сейчас 9 лет, и я спросила, и недавно вот из-за недели семьи мне пришлось опять в темпе отъезжать, и я говорю: «Сынок, ну помнишь, там ведь был такой момент, когда мама часто ездила, но я говорю, это вот чуть-чуть надо потерпеть». Он мне говорит: «А я не помню, что ты куда-то ездила». Я думаю, слава Богу, я это вот и рано ему как-то это залечило. Но я к тому, что постоянно надо договариваться и делать все возможное, чтобы семья не страдала ни от работы, ни от этой общественной деятельности, потому что у мамы должны оставаться силы, ресурс, любовь, в конце концов, или главное, любовь на свою семью. Потому что, конечно, даже вот супруг, он потрудился, он приходит домой. Ну, конечно, им нужно какое-то утешение, поддержка. А когда вы оба на нуле, дети, все на нуле, ну, кто-то же вот это все должен вывозить, покрывать любовью. И это большой труд. И мне кажется, это в первую очередь труд женщины. Это логично, что это труд женщины. Вот так как-то, вот так это естественно для нас. Просто общество нам диктует вот эти вот все равны, во всем равны там, и тому подобное. А то, что счастье в этом равенстве ноль. Наоборот, вот ощущение себя какого-то несчастного человека, неудовлетворенного, еще такое слово. А вот когда каждый на своем месте, супруг главный, супруга, помощница, да, не домработница, а помощница, это же даже разные слова. В этом есть большое счастье. Я знаю семьи, где, допустим, женщина нашла себе возможность реализации или в творчестве, дополнительную возможность, или вне семьи, или же общественного какого-то такого служения, дела милосердия, но не как у нас с Марией, профессиональная деятельность, а вот именно как добровольчество. Очень органично это все смотрится. Потому
3: это хороший, да, совет.
2: Конечно, у нас с Марией все в тайминге, в плане и быта, и организации. Я вот спокойно знаю, практически теперь уже спокойно, что мои дети утром в понедельник пойдут в чистом. Вот сегодня у нас 1 июня. Сегодня, ну, хорошо, что школы нет, слава богу. Сегодня все точно лето, можно это забыть. Это. Но я знаю, что в понедельник, потому что все организовано. Старший ухаживает за младшим, за младшими ухаживают родители. И это очень важно. Этот опыт организации тоже очень важен. Мне кажется, что многодетные дети точно не пропадут.
3: Да, точно. Я, знаете, хотела тоже вступить в разговор. Может быть, кому-то будет полезен мой опыт, потому что я выросла в семье одна. Вот. Очень потом ругалась на родителей, естественно, за это, когда пришла в тот возраст, когда начинаешь критиковать родителей. И мама у меня была очень большим начальником. Поэтому, когда я выходила замуж в 23 года, я знала, что у меня будет непременно 5 детей, как минимум, да, и что я не буду работать, я буду домохозяйкой. Поэтому свой диплом литературного критика я положила, значит, в стол и увлеченно занялась вот такой материнством, да, таким домом и так далее. Но благо муж был только за. Вот. Но поскольку все равно все это прорывается, вот наши творческие таланты, да, то я раз в месяц писал какую-нибудь статью в умный журнал. Меня на месяц хватало, что меня хвалили, и как-то я удовлетворялась таким образом. Вот. И скопилось, наверное, я никогда не показывала свой диплом никому, никогда никто не просил, на самом деле. Вот это вот советское представление, что диплом должен лежать где-то, диплом, оно, как мне кажется, растворилось в современной реальности. Вот. Но когда я осталась одна, ну, муж ушел из жизни, то у меня скопилось огромное количество текстов, не только статей, а просто рассказов. И вот как раз «Радио Вера» искала автора для частного мнения, и я принесла сразу, знаете, штук 30 текстов, просто потому что их было еще гораздо больше. Вот, и плавно как-то перешла вот в эту работу.
2: Пришло время.
3: Да,
2: вот, да, пришло не время вместо, работать. Да, не вместо, а вот как-то это все приходит всему свое время.
3: Всему свое время.
2: Всему, в Израиль ехать нужно тогда, когда ехать нужно в Израиль. Я к тому, что я же съездила вот именно в рамках этой стажировки до вот этих всех страшных событий, именно в том место, где потом эти страшные события начали происходить. И вот это вот, когда вот как-то, видимо, вот эта воля Божья, вот как-то вот ты с Богом, по крайней мере, ты как-то это ощущаешь, вот оно как-то вот все складывается. И, как и в вашем случае, да, видите?
3: Я просто хотела, да, подчеркнуть, что когда дети подрастают, то это не конец, а наоборот начало. Это прекрасное время, когда ты начинаешь там...
4: Потому что нужно жить вместе с семьей, не растворяться в них.
3: потому что иногда женщины, которые тоже очень хотят семью, такие женщины есть, и низкий им поклон, они полностью растворяются в детях. Когда дети вырастают, у них внутри опустошение, а такого быть не должно. Дети должны быть помощью развития себя и самореализации себя. То есть все должно быть гармонично. И поэтому ваш тоже нереализованный вот этот талант, да, когда-то он немножко лежал, пылился на полке, просто потом пыль смахнули, и его начали реализовывать. То есть, да, всему свое время. Но главное себя тоже не забывать и развиваться вместе с детьми.
2: Ну да, я к тому рассказала об этом, что какая-то даже небольшая деятельность, вот, она поможет обязательно.
4: Она может конечно. Даже еще и связать тебя с детьми. Дети же вырастают, и с ними нужно о чем-то говорить. Не только о пирожках. Нет, пирожки это вообще. Если мама это умеет святое. Печь пирожки, да, можно ей вообще больше ничего не знать. Потому что при запахе этих пирожков у детей все сразу будет налаживаться. Ну вот это какие-то вот ассоциации. Я не знаю, откуда там, от бабушек, от мамы. А, нет, я так удачно вышла замуж. Мне муж до сих пор вспоминает пирог, который почему-то... Ну, мы не сказали с мамой, что это она пекла. А так получилось, что он подумал, что это сделала я. Так я и вышла замуж. Вот, но я к тому, что на маму...
1: То есть начиналось всё с обмана.
4: Да, ну, вот оно вот как-то начиналось, да. И вот иногда женщине очень важно вот... Вот именно вот это вот ее вот прям стезя, да. А вот иногда важно поговорить о чем-то с детьми, чтобы ну, поинтересоваться их жизнью, они могли поинтересоваться твоей жизнью, вы могли вообще что-то вместе сделать, потому что они действительно очень быстро, оказывается, растут. Вот моей дочке 18, вот Марии сколько, 20 лет, да?
3: 23.
4: 23 уже, как-то она слишком быстро растет.
3: Уже выросла.
4: Выросла. А я не могу еще смириться с тем, что у меня ребенок вырос. Мне пока, учитывая, что младшая только полтора, а я ей периодически какие-нибудь штучки старшие достаю, и тут она такая передо мной стоит. Думаю, господи, вот как-то так быстро на самом деле все происходит. Будет время на все. Обязательно.
1: На этой вот очень уверенно оптимистичной ноте мы просто, наше время подходит к концу, заканчиваем наш разговор о счастливых многодетных семьях. Спасибо большое вам. Помоги, Господи, и в вашей деятельности, и в ваших больших семьях. И напомню, что сегодня с нами и с вами Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член президентского совета по демографии, и Светлана Черенкова, руководитель отдела помощи семьям Синодального отдела по церковной благотворительности, координатор недели семьи в регионах. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое. Мне кажется, этим разговором мы как-то немножко создали такой светлый образ счастливой многодетной семьи. И спасибо за эти подробности и за то, что вы все внушаете такую уверенность в завтрашнем дне.
4: Дай Бог, и вам спасибо за возможность вспомнить это еще раз.
3: Всем семейного и многодетного счастья. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Семья – это не столько я, сколько мы.
6: Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна? Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. На этой неделе мы говорим о сохранении наследия. Мы неоднократно, во-первых, и к этой теме обращались, и обращаемся, и будем обращаться. И уже не в первый раз мы рассказываем про замечательный благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый ирис», про его проекты. Мы когда-то и про сам фонд говорили, но вот сегодня мы снова будем говорить про фонд «Белый ирис» и про его новый проект, и напомним вам еще про то, чем этот фонд в целом занимается. У нас в студии сегодня Ольга Шитова, генеральный директор фонда «Белый ирис». Напомню, что это фонд сохранения культурного наследия. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый вечер.
1: Генеральный директор компании «Lab Media» Валерий Леонтьев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: И сегодня мы будем представлять, в первую очередь, онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Курс этот разработан совместно фондом «Белый ирис» и компанией «Lab Media» в рамках школы хранителей храмов. Про эту школу мы уже не раз говорили, сегодня еще будем говорить. И все это реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Все верно, Ольга?
2: Все верно.
1: Совсем недавно мы встречались у наших коллег в «Комсомольской правде» и представляли курс, онлайн-курс. Чем он так... Почему он вдруг стал востребован, нужен? Почему вы пришли к идее, что для людей, которые хотят сохранять наследие, нужен дистанционный курс? Не просто, чтобы люди приезжали, собирались в Москве или где-то еще, выезжали на объекты, а вот в таком дистанционном формате тоже могли учиться.
2: Эта идея родилась из потребности. Наш фонд уже 3 года проводит школу хранителей храмов, и в течение этого периода к нам поступает очень много обращений от различных энтузиастов из разных городов нашей страны с просьбой зачислить в нашу школу. И, соответственно, мы не можем эти запросы все сразу удовлетворить, но понимаем, что люди, если к нам обращаются, то они уже готовы и хотят где-то сохранить или восстановить свой храм или усадьбу. И, соответственно, мы задумались о данной проблеме, потому что для нас это стало проблемой, действительно. Наш курс обучающий проходил раз в год, а желающих в 2 раза или в 3 раза даже больше, чем мы могли себе позволить взять в школу. Таким образом, поразмышляя, мы решили, что необходимо создать онлайн-курс, который поможет людям в любое время, удобное для них, без отрыва от работы, потому что, как правило, все наши хранители храмов – это в основном люди или работают, или учатся, чтобы они могли пройти этот онлайн-курс и сразу же приступить к сохранению своего храма, пусть с какими-то маленькими шагами, но уже начать что-то делать.
1: Валерий, ваша компания чем занимается? Ну, можно понять из названия, что это связано с какой-то интернет, IT-деятельностью, искусственным интеллектом, я так понимаю, или же нет?
3: Ну, собственно, как бы да, Lab Media сокращенная, наверное, от лаборатории мультимедиа. То есть что-то мы там такое пробуем делать, связанное с мультимедиа. Вот как начали 27 лет назад пробовать.
1: 27 уже.
3: Да, компании 27 лет, 1 апреля исполнилось. Мы по этому поводу проводили там наше мероприятие.
1: Мы еще из 20 века.
3: Мы еще из 20 века, да. Как знаете, говорят, что эти молодые инновационные ребята, да, из прошлого века, вот. И да, мы в данном случае вот... Та специализация, которая у нас есть, мы не всей мультимедиа занимаемся, а мы занимаемся вопросом электронного обучения. То есть, когда нужно сделать качественное электронное обучение, то вот тут появляемся мы. И, в общем-то, у нас есть все для этого необходимое, да, то есть у нас есть там свои платформы для того, чтобы курс он сам по себе не живет, то есть любой курс, который был разработан в фонде, он не может сам по себе как бы предоставляться пользователям. Нужна определенная платформа. У нас есть такая платформа, называется она «Вовлекай». Вот. И мы предложили, так получилось, можно сейчас поговорить, это, в общем, тоже такая достаточно интересная история. Так получилось, что вот нам предложили, чтобы эта платформа была использована, мы не отказались, разместили там свой курс.
1: Это как своеобразный тест платформы получается, да? Ольга и Белый Ирис первые, кто на этой платформе размещается или нет?
3: Ну, нет, не первые. Мы уже, наверное, в течение 6 лет эту платформу продаем, и там, наверное, самые нагруженные проекты насчитывают там несколько десятков тысяч пользователей, но... Тем не менее, это один из проектов, нам показалось в силу разных причин интересный. Интересен вот именно этот проект, и мы предоставили наши технологии.
1: А как вы познакомились? В чем ваш интерес помогать вот этой истории с сохранением наследия?
3: Ну, познакомились мы очень интересно. На самом деле, как и должны происходить подобного рода встречи, как мне кажется, случайно, не случайно. У меня есть мой коллега, мой друг по рынку и конкурент, кстати, тоже в определенной степени.
1: Так уже бывает, друг, коллега, конкурент.
3: Да, да, это нормально. Это у нас такой рынок специфический. Я называю такой рынок у нас «Любимое шоу среди моей бабушки». Он достаточно специфический рынок электронного обучения и производителей. Их не так, чтобы прямо очень много, поэтому мы более-менее всех друг друга знаем. Вот один вот из них – это директор компании SRC Multimedia Александр Воробьев.
1: Ну да, с Александром Воробьевым мы хорошо знакомы, можете найти программы у нас в архиве, где Александр, мы еще с Александром обязательно будем встречаться, где он рассказывает о том, как он стал хранителем храма в Ивановской области и как вот продвигаются истории его возрождения. То есть вы давно знакомы.
3: Ну и да, и мы знакомы там более 15 лет, и, в общем, я из социальных сетей, а также от него лично узнал, что вот он стал таким хранителем храма, и отслеживаю, и какие-то мы тут телодвижения сами, то есть мне понравилась эта тема его, которой он занялся, я так смотрел на это с удовольствием, в общем, со стороны социальных сетей, и он в какой-то момент времени мне позвонил, или уж мы встретились, я не помню, и сказал, что вот у меня есть курс, мы его тут сделали, вот есть там фонд некий, Ольга некая, мы еще не были знакомы совсем, я даже не знал, что он вот хранитель в рамках фонда, я всего этого не знал. И он сказал, что мы сделали такой курс, но мне его негде разместить. А я знаю, что у тебя есть платформа, и не готов ли бы ты был разместить. Вот, я говорю, давай, мы как бы поймем, коммерция это не коммерция, мы созвонились с Ольгой, у нас была там достаточно продолжительная беседа, и мы поняли, что пойдем мы не в сторону коммерции, потому что тут как бы ее...
1: Коммерческую составляющую здесь сложно найти, я думаю.
3: Ну, в целом, да, то есть если мы говорим про коммерцию, то ее здесь нет, тут скорее обратная коммерция, нам туда надо заносить, вот. И так как я сказал, что тема мне достаточно симпатична, я и сам присматриваюсь ко всему к этому.
1: Тем более вы из Ярославля, Ярославль – это такая, ну, исконно-историческая часть Центральной России, вокруг города, в самом городе, ну, просто неимоверное количество памятников, которые нуждаются в спасении.
3: У меня есть и любимые храмы в Ярославле, и многие из них находятся в не сильно удовлетворительном состоянии. В общем, да, сама тема мне оказалась близка, и мы с Ольгой договорились, что мы переупакуем курс так, чтобы он хорошо лег в нашу платформу, и дадим саму платформу, а Ольга будет меня брать, например, на такие передачи, где я буду рассказывать про это. В общем, вот такой, как будто бы у нас...
1: Вот, добро пожаловать.
3: Да, добро пожаловать. Спасибо.
1: Давайте теперь поговорим о том, насколько это все меняет подходы к сохранению храмов. Если раньше людям действительно приходилось приезжать в Москву, далеко не все ваши хранители из Москвы, хотя многие из Москвы, а далеко не все могут потратить время на обучение в конкретно обозначенные сроки. Но это не значит, что вы сворачиваете ваши офлайн-программы и целиком переходите в онлайн проекты?
2: Нет, конечно, это совсем не значит. Это значит о том, что мы дали возможность людям, которые вот загорели сохранением храма, я, наверное, повторюсь, сразу же, там, не ожидая в течение года, когда у нас начнется новый поток обучающий, приступить к обучению, тем более первые шаги, они самые простые, в них нет ничего там такого сверхъестественного либо сверхсложного. Достаточно просто узнать алгоритмы, что нужно делать, в какой последовательности, куда идти, к кому обращаться, с какими документами. И это все подробно мы разъяснили в нашем онлайн-курсе. А очные встречи, они, конечно, очень важны, потому что они, во-первых, дают какую-то силу, энергию людям для того, чтобы двигаться по этому пути, дают уверенность. Мне кажется, от каждого из них я уже услышала, что, попадая в сообщество, они чувствуют, что они не одни, что он не один такой, что нас много, и можно получить поддержку, можно поделиться опытом, можно просто поплакаться в жилетку кому-то и получить моральную поддержку, чтобы двигаться дальше. Потому что на пути все равно возникает много разных трудностей, сложностей. Кто-то слово какое-то не то скажет, где-то какие-то, об какой-то камень споткнется. И здесь важно всегда надежное плечо либо наставника, либо друга, который поддержит и поможет двигаться дальше вперед. Поэтому мы будем организовывать очные встречи с нашими хранителями храмов, которые и в школе в нашей обучились, и которые проходят дистанционный курс, которые пройдут дистанционный курс.
3: И, уже таковые есть, между прочим.
2: Да, сейчас расскажете нам. И дальше мы планируем проводить в очном формате уже продвинутый курс для тех, кто идет к реставрации храма.
1: То есть онлайн-курс, он станет обязательной ступенью. Люди, которые хотят заниматься этим профессионально, опять же, профессионально в данном случае, вот мы говорили с хранителями храмов, у каждого из них ежедневно сколько-то времени уходит, несмотря на то, какое время года, пускай там зима, строительные работы не ведутся, но все равно каждый день примерно час, если это дистанционный формат, у людей, которые занимаются восстановлением храма, уходит на то, чтобы
2: им заниматься. Потому что это действительно очень большая работа. Я не повторюсь, а, наверное, сделаю акцент, что мы не готовим в нашей школе архитекторов, инженеров, там, плотников, каменщиков. В нашей школе мы готовим, ну и дистанционный курс на это же направлен, именно на организатора, на управляющего процессом по организации работ по восстановлению храма. И, соответственно, сюда входит большой комплекс работ, как работа с местным сообществом, ведение социальных сетей, в которые нужно рассказывать о том, что делается, архивная работа, работа с органами власти, обязательно взаимодействие с Русской Православной Церковью, это привлечение финансовых средств, это привлечение архитектора-инженера, который будет разрабатывать проект сперва консервационных работ, а в дальнейшем будут сопровождать эти работы. Поэтому здесь стоит огромный пласт работы, и на все времена года ее хватает. В какое-то время человек будет заниматься активно поиском архивных документов, рассказами в социальных сетях, формированием своего сообщества. Нужно и назначить время, когда выехать в село, если человек живет в городе Москва или в другом городе, и встретиться, пообщаться с местными жителями, а может быть и не раз. Поэтому хранитель все верно говорит, каждый день по чуть-чуть, но какая-то работа у них ведется.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Шитова, генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Валерий Леонтьев, генеральный директор компании «Лабмедиа». И мы говорим про новый онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Курс этот реализуется в рамках школы хранителей храмов, которую когда-то создал фонд «Белый ирис», и он реализуется при поддержке фонда президентских грантов. А истории все когда-то начинаются знакомства с храмом. У вас, Ольга, эта история как вообще в свое время началась? Почему вообще эта тема вас заинтересовала?
2: Это был далекий 2014 год.
1: Ну, такой далекий. Всего 12 лет назад. Кажется, как будто вчера.
2: Ну, согласна, с одной стороны, да.
1: Но уже такой большой путь фонд «Белый ирис» прошел, и столько всего сделано, что кажется, что в данном ракурсе 2014 год действительно был давно.
2: Да, что часть жизни уже этому делу посвящена. Кажется, время летит быстро, но событий произошло очень много. Моя история началась с Казанского храма, который находится в селе Курба Ярославской области.
1: Что про него будем подробнее говорить до завтра, я думаю.
2: Вот этот храм, вернее, рисунок этого храма я увидела в социальной сети, и он привлек мое внимание своей необычной формой, своим печальным видом. И очень захотелось, чтобы этот храм кто-то спас. И с этой минуты началась наша с ним история.
1: Я, наверное, примерно в то же время его в первый раз увидел. Не помню, не вживую, хотя как раз я частенько ездил в Ярославль, но где-то на каких-то сайтах, особенно вот тот портал, который, наверное, самый известный по храмовой архитектуре, Собора.ру, там я его увидел впервые и тоже, конечно, поразился. Это один из нескольких храмов вот похожей архитектуры, которые очень впечатляют. И он, кстати, в предместьях Ярославля. Валерий, вы, наверное, его тоже хорошо знаете.
3: Я, если честно, его не хорошо знаю, но надеюсь летом узнать получше.
2: Валерий, а я приглашаю вас на фестиваль, который у нас будет в Курбе, как раз посвящен 600-летию данного села. И познакомитесь с великолепием нашего Казанского храма.
3: Я с удовольствием.
1: Совсем рядом с Ярославлем. Я вот тоже, на самом деле, никогда не был. Я в прошлом году очень собирался доехать, тем более, что там из района Суздаля совсем недалеко, где я обычно бываю в это время. Но вот, к сожалению, не сложилось. Я надеюсь, что в этом году удастся. Когда, напомните еще раз?
2: Фестиваль?
1: Да.
2: Ну, дата у нас еще пока не определена, но, скорее всего, либо 1 августа.
1: Но мы обязательно наших слушателей будем информировать, и ближе к делу, и с вами свяжемся, и нашим слушателям расскажем, что вот фестиваль вот-вот скоро будет. Тем более вот от Ярославля, я сейчас посмотрел по карте, линеечку приложил, от Ярославля до Курбы 15 километров всего.
3: Это по прямой вы приложили?
1: Ну, по прямой, тут дорога идет прямая из Ярославля.
2: Не, ну так где-то 30.
3: Я шучу, да.
1: Да.
3: Я думаю, заодно у нас уже будут какие-то более весомые результаты по курсу.
1: Онлайн, да.
3: Да, по онлайн-курсу.
1: А как вы отслеживаете? Я понимаю, что у вас достаточно много инструментов внутри LabMedia, чтобы отслеживать все происходящее, но вот что вы можете посмотреть? Вы говорите, что уже несколько человек этот курс прошли.
2: Какая статистика?
1: Статистика, да. И что вы вот можете из этого увидеть и сказать?
3: Ну, мы много какую статистику собираем. Да, вообще нужно уточнить, что LabMedia — это название нашей организации, компании, а платформа, на которой все это размещено, называется платформа «Вовлекай». Вот такое название говорящее. И на сегодняшний день курс начали проходить 120 человек.
1: 120?
3: Да, 120.
1: Неплохо.
3: Да, 120. Неплохо,
2: да. Еще месяц не прошел.
3: Вот. Закончили полностью этот объемный курс уже двое. Вот, и там в процессе 50% плюс находится 64 человека.
1: К статистике, да. Во-первых, к статистике, да, а потом, Ольга, поговорим еще о том, какие сложности могут, вообще все подробности, чтобы люди, которые нас сейчас слышат, я уверен, что вот мы в пятницу говорили в рамках нашего журнала про онлайн-курс, и сейчас мы об этом говорим, и даже интересно посмотреть, будет ли какой-то скачок. Если будет, то, значит, наши слушатели, значит, мы все это делаем точно не зря, и наши слушатели активно подключаются.
3: Ну, здесь, да, я бы, как это, оседлал бы ту педаль, которая мне знакома хорошо, да, это результативность при электронном обучении. То есть в электронном обучении есть один большой плюс, тот, о котором мы уже сказали, это достаточно простой вход. достаточно быстро из любой точки там, нашей страны и не только зарегистрироваться и начать обучение. И есть очень большой минус. Также просто бросить это обучение и не дойти там, до конца. И вот это называется доходимость. И у нас на платформе достаточно много механик, которые мы сейчас не все далеко используем, но планируем, я думаю, и мы будем настаивать, чтобы у нас этих механик, таких, знаете, и графикации достаточно много на платформе, будем их постепенно внедрять. Это такие, знаете, микропоощрения людей, такие микропобеды, микродостижения. Внутри электронного курса у нас сформирована карта, она визуальная, да, и мы за каждое там небольшое прохождение, например, главы мы выдаем определенные достижения, они закрепляются за профилем пользователя, и их потом можно опубликовать в соцсетях, то есть вот все как у взрослых, так сказать, людей, и основная задача, которую вот я вижу, ввязавшись уж в этот проект, чтобы доходимость этого курса была, ну, как минимум, не меньше, чем в корпоративном секторе, с которым мы активно работаем. Вот, статистика
1: корпоративная. А можно тут пояснить? Я правильно понимаю, что в корпоративном секторе, когда речь идет про обучение, то там целеустремленные люди, которые понимают, зачем им это надо, и они видят финансовую выгоду еще в этом, какую-то для себя или какие-то в будущем возможности?
3: Ну, давайте, если будем корректны, но честны, то в корпоративном секторе все так. Вот есть организация, несколько тысяч человек, и обучают тех, кто, ну, не супер мотивирован, да, но их нужно обучить. Нужно обучить каким-то там стандартам, чему-то, как продукты, как продавать, как что, вот там. Вот, вот они сами не сильно мотивированы. Мотивированы их руководители, которые хотят максимизировать прибыль при минимальных затратах на обучение. Это правда. Вот наша задача сделать так, чтобы этих людей различными нематериальными способами вовлечь в обучение так, чтобы коэффициент тех, кто начал обучение, тех, кто закончил обучение, он был, ну, приемлемый. Приемлемый коэффициент считается порядка 30%. То есть вот 30% и более – это уже хорошо для электронного обучения. Мы, как, правда, не берем вот различные вещи, связанные с обязательным, да, обучением, которые являются допуском к работе, например, там, пожарная безопасность там или что-то. Вот. В данном случае мы говорим о том, что если мы к нашему курсу переходим, он является, ну, необязательным, да, легко по порыву, там даже, может быть, из интереса простого зарегистрироваться, получить доступ, тем более, что курс у нас свободно распространяемый, он бесплатный, вот, и очень просто начать, но также просто и закончить. Вот наша совместная задача сделать так, чтобы люди, начав, все-таки, ну, не бросали, а доходили до конца, и вот наша задача внутри различными способами стимулировать наши, я имею в виду, и платформы, и наши как компании, и коллег из
2: поддерживать их мотивацию.
3: Да, различными способами, о которых можем говорить, можем не говорить, эту мотивацию поддерживать. Эти способы работают в бизнесе, я не вижу причин, по которым не могут работать и здесь.
1: Я почему-то думал, что вы предоставляете платформу, а дальше уже дело Ольги и ее коллег, чтобы замотивировать, чтобы отследить. То есть это все-таки совместная работа, она продолжается. Вы не просто платформу предоставили и отстранились.
3: Ну, так было бы неинтересно, если честно. Потому что вот моим... Мне стало интересно. То есть вот как мы в начале нашего разговора я упомянул, что мне эта тема стала интересна. Соответственно, просто предоставить платформу и, так сказать, руки поднять было бы неинтересно. Поэтому, конечно, интересно получить результат, который можно предъявить, ну, обществу, как минимум, да, и, в общем, раз уж мы говорим о
1: достижение,
3: том,
1: что... не нужно говорить прямо достижение.
3: Ну да, достижение, это же все-таки... Если мы говорим о том, что наша платформа там результативна, ну вот это самое место показать.
1: Она результативна не только в бизнес-сегменте, не только в деловом формате, но она результативна еще и в сегменте культуры. То есть мы далеко не всегда понимаем, как мы можем использовать современные технологии в рамках сохранения наследия. Обычно это понимают специалисты, которые работают с памятником на местах, и у которых, естественно, там весь арсенал современных инструментов. А люди, которые которые интересуются наследием, интересуются культурой, для них это не очень понятно, вот как мы используем сейчас современные технологии.
3: Ну, вот я бы даже здесь усилил, что, как правило, новые там, и новейшие технологии вот до таких направлений тем, они докатываются крайне как-то скудно, медленно и порой вообще не докатываются.
1: Ну, для специалистов это не так. Все-таки специалисты используют огромное количество такого инструментария, искусственный интеллект, ну, да, строение, конечно, 3D-моделей.
3: Я имею в виду, когда мы хотим какой-то массовости, когда мы хотим выйти за рамки вот возможностей офлайн сборов, которые имеют там географическую и так далее, ограничения, собственно, электронным обучением и начинает заниматься, когда нужны, извините, охваты моментальные, да, и гарантированная, кстати, обратная связь, потому что очные мероприятия тоже не всегда дают гарантированную обратную связь. А здесь мы можем людей, ну, некоторым образом померить, посчитать, пользователей, ну и людей, конечно.
1: Я напомню, дорогие друзья, что в гостях

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис» Ольга Шитова и генеральный директор компании «Лабмедиа» Валерий Леонтьев. Говорим мы про онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый». Курс этот в рамках уже существующей школы хранителей храмов реализуется фондом «Белый ирис» компании «Лабмедиа» при поддержке фонда президентских грантов. Ольга, я вот на самом деле, это важно, мне кажется, сейчас за несколько минут при наличии компьютера под рукой не смог найти вот в два клика буквально, как выйти на портал, на онлайн-курс.
2: Заходите к нам на сайт фонд «Белый ирис».
1: Да, ну, я параллельно это делаю. И дорогие друзья, наши слушатели, они тоже, вы тоже, если у вас будет такой интерес,
2: в раздел «Новости»
1: под рукой. Раздел «Новости». Хорошо, да.
2: И там ищите новость, где написано «Фонд Белый, запущен онлайн-курс».
1: Угу. А как же сделать так, чтобы это было более, ну, так, очевидно, то есть где-то на главной странице плашечка?
2: А еще у нас, когда заходите на сайт «Фонд Белый ирис», вы видите как раз вверху большие фотографии красивые, и там тоже есть ссылочка на онлайн-курс. Но я хочу сказать, что сейчас мы обновим наш сайт, и ссылочка на онлайн-курс появится на нашей главной странице на втором слайде.
1: А скажите, пожалуйста, можно ли кого-то предостеречь от того, чтобы участвовать в этом проекте? Вот люди нас слышат, и я представляю, что очень много людей, у которых болит сердце. Замечательные люди, которые... Вот я хочу, я не знаю, у меня вот много работы, одно, второе, третье. Наверное, здесь нужно с очень трезвой головой подходить к тому, чтобы во все это окунуться, историю.
2: Нужно, соглашусь, подходить с очень трезвой головой и с серьезными намерениями и с пониманием, что это работа долгосрочная, даже вернее не работа, а можно сказать служение. Это уже дело становится делом всей жизни, потому что оно требует очень много времени, как я и говорила. Храмы не восстанавливаются быстро, на это требуется для кого-то 5, 10, 20, 30 лет, для кого-то и, возможно, и больше времени.
1: Я тут вижу аналогию с ребенком. Ребенка же нельзя бросить. Вот довоспитывал его до 3 лет, потом, ну, что-то мне надоело. Так же, наверное, и здесь.
2: Ну, здесь, понимаете, человек делает первый

0: как один, а дальше он обрастает сообществом единомышленников. Дальше формируются приходы и община. И, в принципе, этот, так сказать, лидер, который берется за это дело, он должен об этом осознавать, готов он к этой большой коммуникационной работе и с людьми, с местными жителями, с людьми, которые когда-то уехали с этого села, но также переживают и радеют об этом храме, ну и о других людях, которых ему необходимо привлечь, чтобы этот храм восстановить. Также нужно понимать, что это большая работа по привлечению финансовых средств, и порой достаточно тоже сложно, и требует и терпения, и смирения, и знаний, как работать и с представителями бизнеса, и как пользоваться теми или иными инструментами для привлечения частных пожертвований, и понимать, что данная работа по привлечению средств требует и отчетности в дальнейшем.
1: И... Особенно если это речь о грантах идет.
0: Если речь о грантах идет, то здесь нужно понимать, что когда-то встанет вопрос о создании юридического лица, то ли о создании местного прихода, то ли о создании некоммерческой организации для того, чтобы можно было привлекать уже грантовые средства, то ли региональные, то ли федеральные, также для восстановления своего храма и развития данной территории. Потому что, в принципе, каждого нашего хранителя мы настраиваем на то, чтобы вместе с храмом и возрождалась жизнь вокруг, чтобы сразу они продумывали план действий о том, как будет оживать это село или деревня, и как будут вовлекаться местные жители в общее дело по восстановлению храма. Поэтому пройти курс можно, наверное, каждому. А дальнейший шаг, в любом случае, первый шаг – это получение благословения от правящего архиерея на проведение данной работы.
1: А всегда ли это благословение получается? На вашем опыте бывали отказы?
0: Не всегда. Есть отказы, есть, когда людям приходится долго ждать для того, чтобы получить данное благословение, потому что как раз правящие архиереи, благочинные, они должны удостовериться, что действительно у человека серьезное намерение, и через там полгода или год он не пропадет или не скажет, как вы уже озвучили, что «извините, мне надоело, займусь-ка я лучше там своими личными делами». И здесь какая-то, да, идет и проверка человека, его готовности.
1: А бывают же случаи, я, насколько представляю, достаточно часто, когда храм не является ни памятником, более того, он не является даже зданием. Чаще всего, если это был какое-то колхозное имущество в советские годы, колхоз обанкротился в 90-е, и все, что находилось на его балансе, оно перестает существовать, даже если чисто физически стены из земли торчат, и они есть. Это вот даже может быть здание, которое с минимальными потерями дошло до нашего времени, но, тем не менее, юридически его не существует. Угу. Как нужны ли в таком случае благословения архиерея и одобрение каких-то местных органов охраны памятника? Или, по крайней мере, органы надо поставить в известность? Как в таком случае делать?
0: Ну, в данном случае, если объект не является объектом культурного наследия, то, в принципе, органы охраны на данном этапе можно не беспокоить, потому что, в принципе, данный объект не находится в интересах контроля данной организации. А получить благословение на восстановление данного храма, ну, если это объект является храмом, то, соответственно, его обязательно нужно получить, и, ну, в первую очередь нужно и согласоваться с благочинным о восстановлении данного храма и получить благословение у правящего архиерея. Потому что в любом случае каждый восстанавливаемый храм, он должен вернуться в лоно церкви, и там должны возобновиться божественные службы.
1: Но я знаю случаи действительно, когда в епархии говорят, мы не видим людям никаких возможностей, перспектив взять этот храм себе, потому что нет прихода, потому что это чистое поле, лес, здесь никогда не будут жить люди. Если вы хотите его восстанавливать, это ваше дело. Но церковь, ну, если вы его восстановите, в конце концов, да, мы, возможно, его припишем куда-то или будем присылать священника, но пока это не является предметом нашего интереса, поэтому делайте, что хотите.
0: Ну, вы знаете, такие...
1: Я знаю просто такие ситуации.
0: Ситуации есть, но они очень редкие. Нельзя сказать, что это массовое или большинство таких случаев. Они есть, но редкие ситуации, и я не думаю, что на них прям нужно равняться. Потому что в большинстве случаях всё-таки, когда наши хранители приходят к правящему архиерею за благословением, храм заброшенный, бесхозяйный, но, тем не менее, благословение они получают, и начинаются работы, начинает оживать это место, начинают объединяться люди, возобновляются службы, проходит первый молебен, второй молебен, через год там начинается литургия. Поэтому здесь все идет по нарастающей, и все, конечно, зависит и от того хранителя, который берется за это дело. Есть такие случаи. Есть случаи, когда церковь не готова брать в собственность, в свое пользование разрушенный храм, но разрушенный храм, как правило, приписывается к другому приходу. И с этой стороны, конечно, русскую православную церковь тоже можно понять, потому что разрушенных храмов очень много. Собственно, средств требуется как финансовых много, так и требуются руки, которые будут за этими храмами ухаживать, восстанавливать и в дальнейшем как бы о них заботиться. И, соответственно, вот здесь должна быть инициатива как раз снизу, от тех людей, для которых этот храм имеет ценность, для которых он что-то в их жизни значит, и они готовы за него взяться и начать потихонечку идти вперед, его сохранять, восстанавливать свою жизнь, восстанавливать жизнь вокруг этого храма. И все со временем сложится так, как надо, и храм появится на карте нашей страны и войдет, зарегистрируется в реестре как недвижимое имущество, и при необходимости, если нужно, то станет объектом культурного наследия, и вновь в нем зазвучит литургия, и вообще начнется прекрасная жизнь в этом селе. Поэтому все имеет, как говорится, свой путь развития и свое время. Самое главное в это верить, иметь терпение, смирение и двигаться к этой заветной мечте.
1: Валерий, а вы говорите, что больше 100 человек уже зарегистрировались на курс. А вы можете отслеживать, кто эти люди и чем они занимаются?
2: Ну, прям чем они занимаются, наверное.
1: А там нет какого-то анкетирования, человек сообщает о себе. Я инженер, я предприниматель, я строитель.
2: Вот я сейчас слушал, и мне пришла в голову мысль, что у нас есть такая механика, когда мы делаем так называемую предварительную квалификацию. В общем случае, мы ее делаем для того, чтобы узнать текущий уровень компетенции человека, неважно в чем, да. Здесь могло бы быть, вот мы говорили про то, что там люди, может быть, первому порыву какому-то, да, они осознают, насколько все это сложно, какой путь предстоит пройти. И вот здесь можно было бы эту механику использовать, и действительно, я не знаю, узнавать как бы... Здесь, наверное, к Ольге больше, да? Нам несложно сделать. Мы можем и добавить анкетирование, чтобы узнавать профиль этого человека.
1: А, то есть анкетирования нет как такового сейчас?
2: На данный момент времени нету.
0: Я вот. Не помню.
2: Но мы можем сделать такой предварительный квалификационный, ну, он там, тест-анкета, где мы могли бы узнать, насколько человек готов вовлекаться, осознает ли он, что это там надолго, осознает ли он, что это от него потребуются там большие коммуникационные способности, там твердость и так далее.
0: Да, нужно, наверное, нашу анкету, потому что когда мы вот в школу принимали хранителей на обучение, У нас же всегда там заявок поступает в два раза больше, а берем мы там 20-30 человек на обучение.
1: И мы... А по каким критериям вы отсеиваете?
0: И у нас всегда, да, идет анкетирование. Там у нас в анкете 40 вопросов, на которые человек отвечает. Одни из них как раз направлены на выявление серьезности намерений, на возможность этим заниматься в долгосрочной перспективе.
2: Ну, вот я думаю, что можно...
0: А дальше у нас идет телефонный разговор, обязательно как бы собеседование, где мы точно так же стараемся человека почувствовать, услышать, действительно ли он этим делом горит, действительно он серьезно осознает трудности этого пути и готовность посвятить восстановлению храма или этому делу не год, не два, потому что некоторые в анкете пишут, что я готов заниматься там один год. А мы таких в школу, ну, вот, не брали, потому что понимали, что за год он ничего не сделает.
2: В общем, во мне проснулся автоматизатор, да, то есть он как бы никогда сильно не засыпает, и я думаю, что здесь можно вот это тоже такая виртуальная, показ виртуальных показ серьезных намерений человека, который планирует пройти этот курс, я думаю, что можно добавить. Это добавить такой как бы входной мотивации, что ты не просто я тут забежал посмотреть, а давайте я там как бы сначала отвечу на эти вопросы. Это сделать несложно, я даже думаю, нужно. И возвращаясь к вопросу про профиль, скажем так, человека. Мы же тут некоторым образом с персданными работаем, да, вот, и там у нас наша платформа соответствует всем необходимым, и здесь надо быть аккуратнее, да, в сборе вот этих, так сказать, данных, с тем, чтобы, и мы являемся оператором персональных данных в этом случае, и здесь надо понять, чтобы нам, ну, как бы, из благих намерений нам, ну, не нарушить ненароком закон и не получить здесь нам ненужных проблем, потому что люди...
1: Но они же соглашаются на обработку персональных данных?
2: Ну, они соглашаются на обработку персональных данных, да, там вначале есть птичка там с этим, с офертой, но
1: в общем... Но она юридически, на самом деле, говорят, что не
2: ничтожно, играет. Да. Но тем не менее, да, то есть мы процедуру собираем, я хочу тут еще такую мысль продвинуть, что когда мы говорим об очных курсах, да, у вас есть возможность всем в глаза посмотреть, а когда мы говорим про дистанционные курсы, то зарегистрироваться и проходить может всякий, с различными намерениями, да. Мы всегда думаем о благих намерениях, но люди на самом деле разные. Поэтому здесь нужно, я думаю, что это еще задача недалекого будущего, да, каким-то образом людей квалифицировать, ну, нехорошо сказать, но тем не менее сортировать по степени вовлеченности, по степени мотивации, с тем, чтобы продолжать работу с теми, кто, ну, вот как-то выявлять, кто действительно проделал, кто прошел, пришел туда, и даже пройдя курс, и с ним можно продолжать работу, что он готов начать эту работу, да, что ему можно там верить, там, начиная от вашего времени и заканчивая, ну, тем, что вот он должен пойти и все эти начать мероприятия делать.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, дорогие слушатели, что у нас в гостях сегодня Ольга Шитова, генеральный директор благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис», Валерий Леонтьев, генеральный директор компании «Лаб-Медиа». Мы говорим про онлайн-курс «Хранителем наследия может стать каждый» в рамках школы хранителей храмов, которую реализует «Белый ирис», компания «Лаб-Медиа» при поддержке фонда президентских грантов. А как, Валерий, вы думаете... Что современные технологии в целом могут предложить, помимо вот такой платформы, может быть, вы об этом задумывались при создании или в ходе нашего разговора, для разных культурных программ, ну, в первую очередь, направленных на сохранение наследия. Вот есть платформа, на которой реализуется онлайн-курс, но так как возможности очень широкие, мы подчас эти возможности себе очень слабо представляем, не будучи профессионалами в этой сфере, вот вы как профессионал что можете предложить?
2: Да, я думаю, что все то же самое, что и... Извините, покупает бизнес, да, бизнес пробует самые свежие вещи и отбирает для себя те, которые работают. Вот из совсем свежих вещей у нас на платформе есть встроенная возможность работы с ИИ, и эти вещи надо использовать. Да, то есть это вот все те возможности, которые как будто бы уже стали в бизнесе привычными, я не знаю, стали ли они у вас в среде привычными, это суммаризация текста, да, это наоборот, когда у нас есть короткий текст, надо его сделать поподробнее, когда нужно его структурировать, когда нужно сделать какую-то ассоциативную графику, когда нужно вообще структурировать, когда нужно автоматически создать тестовые вопросы, и это все сделать, ну, чтобы не тратить на это много времени, это можно сделать с помощью технологии искусственного интеллекта. У нас такие вещи есть. Тут, наверное, первое, что понятно, что через последующую валидацию и так далее, все это, и так же, как и бизнесу мы говорим, что бездумно делать не нужно это, да. Вот, опять же такие, там, у нас есть еще один продукт, на котором мы переделали курс, да, «Делай курс» он называется, и там есть возможность взять, загрузить в него, в этот продукт, массив данных, да, и он автоматически с помощью технологии искусственного интеллекта может сформировать учебные материалы. Да? Там понятно, что еще раз надо там полировать, так сказать, и глазом смотреть эксперта, чтобы не было каких-то галлюцинаций. Но тем не менее, это то, что сейчас уже доступно, и не вижу причин, по которым не использовать. Вот. То есть, первое, это использовать все технологии искусственного интеллекта. На самом деле, наши отечественные языковые модели, в принципе, сейчас уже выдают достаточно приемлемые результаты. Я говорю там, ну, вот, о наших там, трех гигантах, да, которые сейчас этим занимаются. Первое. Второе – это методики, которые работают вот в наших бизнес-проектах. На самом деле у нас есть и другие социальные проекты, их не так много, но они есть. Вот. Это методики игрификации, геймификации или игрификации, да, и эти механики, они встроены в платформу. Сейчас они у нас используются там 5%, наверное. Но я считаю, что особенно в данном случае людей нужно вовлекать, подогревать их интерес, поддерживать их внимание и, в конце концов, доводить их до осознанного результата. Вот это первые две вещи, которые мне, ну, вот, как бы, это самый пик, и он никуда не девался, и это можно и нужно использовать, и, слава богу, эти инструменты, они у нас на платформе есть. Всему свое время, я думаю.
1: И мы, я думаю, что еще не раз будем говорить о разных форматах, на самом деле, развития медиа, вот таких современных медиапроектов, искусственного интеллекта, IT-сферы в рамках сохранения культурного наследия. Это тема безграничная. Тут самое главное – знать, как правильно задавать вопросы и что вообще можно в сотрудничестве с представителем мира IT делать и как этому учиться. У вас, кстати говоря, в рамках курса нет этого направления?
0: У нас в рамках курса есть элементы дополненной реальности. Мы используем для того, чтобы как раз поддерживать внимание, мотивировать и двигаться дальше, да, по прохождению. А дальше посмотрим, может быть, еще что-то добавим.
2: Вообще, вот Александра, заочно отрекламирую его новый продукт.
1: Воробьёва.
2: Александра Воробьёва, да. У него есть новый инструмент, такой виртуальный помощник на основе технологии искусственного интеллекта, сделанный. И я думаю, что это, знаете, такой ассистент. Ассистент-помощник такой, как говорят, коуч, да, ну, коуч, ментор, то есть это человек, не человек, но это виртуальная среда, об которую можно потренировать свои мысли, задать вопрос, он даст ответы, можно развернуть эту технологию и в этой области. Я не вижу здесь тоже. Технически я проблем не вижу.
0: Вот. Очень интересно.
2: Ну да, то есть ведь если мы говорим о том, что, вот как вы сказали, человек на входе один, да, и вот он один, и вот он в курсе, он тоже один на один. Если добавить ему на первых порах хотя бы некого виртуального собеседника, которого он свои, ну так, наболевшие вопросы, проблемы, что-то из головы может достать, и ему там дастся некоторый экспертный ответ. Вот. А мы сейчас, вот, мы сейчас, в принципе, это так.
0: А можно быть потом проверить, какой ответ дал виртуальный помощник?
2: Ну, не проверить, можно посмотреть.
0: А, посмотреть, прочитать.
2: Я извиняюсь,
0: да?
2: За IT-термин, логи-то пишутся. Вот,
1: Но логи пишутся, это да, это мы понимаем, наверное.
2: Да, сейчас все уже поняли, что все везде, все цифровые следы, все пишутся, это и преимущество, и недостаток. Вот мы сейчас восторгаемся, ну, или, по крайней мере, с удовольствием произносим вот эти цифры, что сейчас зарегистрировалось 160. Да, представьте, что будет, когда будет зарегистрированных, например, 16 тысяч, да? Ну, вход-то простой, начать-то несложно, и
0: нам столько не надо.
2: Я понимаю, вам столько не надо, но люди-то захотят, Да, и нам нужно понимать будет, что с этим делать. И вот давать такие автономные инструменты. Потому что вы каждому не дадите консультацию. Даже если 1600 будет уже вот эти, даже онлайн-консультации там в чатах или где-то, они будут затруднительные. Ну, невозможно они будут, прям скажем. Для этого штатно нужен колл-центр или что-то. Вот искусственный интеллект может здесь создать вот эту иллюзию общения и давать, на самом деле, ценные рекомендации и отсекать людей, которые по каким-то причинам, ну, они заинтересовались, и потом их интерес ушел. Они и вам не нужны, и им хорошо, а не какие-то свои вопросы. Может, он конкретно прошел курс и не стал хранителем, рассказал кому-то, а человек был более тверд и воодушевился и стал хранителем.
0: Ну вот, да, может быть, на каком-то этапе понял, что для него это все сложно.
2: Да, вот оно, я думаю, что если мы платформно поработаем годик, то оно, вот мы такие вопросы будем задавать. Что делать вот с людьми-то? Люди заинтересовались, а вам не надо столько. А что с ними делать? А как с ними работать? Вот, да, я думаю, что это вот тема для следующих эфиров.
1: Как сохранить людей в рамках этой системы? Даже, нет, система, плохое слово, не люблю слово система. Как сохранить людей в вот этом сообществе? Да, не получилось со школы, у кого-то там не взяли, потом возьмут. Или человек сам понял, но ему хочется в этом всем участвовать, чтобы он себя смог найти приложение силы. Я вот понимаю, что я, например, хранителем храма вряд ли стану. Слишком много всего, я не смогу уделять конкретному храму вот столько времени, но посильно участвовать во всем этом движении, конечно, хочется. Ну, да, вот программы есть, но есть еще какие-то, наверное, вещи, которые можно делать. А у нас время заканчивается, программы, но есть еще одна история, которую хотелось бы обсудить, про первого амбассадора, как это правильно, фонда или школы хранителей храмов. Расскажите, Ольга, его как раз представляли на этом собрании мероприятий конференции в Комсомолке, и расскажите нашим слушателям.
0: Ну, история с нашим послом доброй воли.
1: Посол доброй воли.
0: С первым послом доброй воли. Дмитрий Варшавский, руководитель рок-группы «Черный кофе», согласился стать, собственно, нашим амбассадором, нашим послом доброй воли. Для нас это было неожиданно. Дмитрий согласился быстро. И нам очень приятно, что тема сохранения сельских храмов у него откликнулась, что она близка. Тем более известная всем песня про деревянные церкви Руси, которая у них, или Владимирская Русь, она правильно называется.
1: Песня, которую я помню вообще с начала 90-х, наверное.
0: Да, она и у них как гимн их группы. И, соответственно, уже, можно сказать, с 90-х годов эта тема в душе Дмитрия живет, и мы надеемся, что наше взаимное сотрудничество даст какие-то благие плоды на этой ниве.
1: Спасибо большое. Я напомню, друзья, что мы сегодня говорили про новый онлайн-курс, который называется «Хранителем наследия может стать каждый». И действительно, каждый может пройти первоначальную подготовку. Напомним, это первый этап. Чтобы стать хранителем храма так во всей полноте, тут нужно проходить более углубленную часть, это и офлайн-встречи, это и собрания, и дальше самостоятельная работа, которая растягивается на годы, но эта работа помогает. Тут, наверное, каждый смотрит по-своему. Кто-то подходит к этому смыслу, что он возрождает святыню, что это Божье дело, что это должно быть, храмы должны восстанавливаться для молитвы. Для кого-то это в первую очередь памятник, памятник, который тоже тут очень много вариаций. Кто-то смотрит на разрушенный храм как на память о том, что здесь жили люди. У кого-то его предки жили. Для кого-то это памятник архитектуры, для кого-то это что-то свое. Но в данном случае людей объединяет неравнодушие, людей объединяет то, что невозможно спокойно смотреть на погибающее наследие. И вот сегодня о том, как стать хранителем, о том, как современные технологии помогают в этом деле, мы говорили с Валерием Леонтьевым, генеральным директором компании LabMedia, Ольгой Шитовой, генеральным директором благотворительного фонда сохранения культурного наследия «Белый ирис». И сам онлайн-курс «Хранителем наследия» может стать каждый. Ищите на него ссылку на сайте «Белого ириса», наследие-ирис.орг. Мы еще не раз к этой теме вернемся, я уверен. А на сегодня все. Прощаемся. Всего доброго. До встречи.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
3: Светлый вечер. На радио «Вера».

Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На закате воссеивает пыль звездная над моей головой, и я чувствую бездну, над которой висит жизнь моя. И с трепетом душевным протягиваю руки к Тебе и вопию: Господи, со всех сторон стеснил меня страшный мир, словно пустыня песчаная, малый оазис. Не выстоять мне, если Ты не поддержишь меня силою Своею. Песок покроет зеленый луг мой, поверх пальм насыплет горы песчаные, задушит источник на лугу, и под песком обратится в пепел сердце, любившее Тебя, и верблюды разнесут его по пустыне на копытах. И забьются песком уста, одну лишь песнь знавшие, песнь Тебе, всемогущему. И из миллиона лет жизни будет изглажен день один, так как будто его не было, и тяжелая колесница вселенной дальше прогремит, не сожалея, что в песчинку превратила день жизни. Но Ты сильнее мира, Господи Боже мой, и одолжишь рабу своему херувимский меч пламенный, которым отразит он нападки мира на жизнь мою. Не спастись мне, даже если буду равен с миром силою, а тем паче, если слабее буду. Равный миру мир не победит, и мир не боится его, того, кто слабее. Учит мир с малых лет готовить себе могилу. Если буду сильнее мира, спасусь и мир одолею. Воображение рисует мир сильным и могущественным. Когда умирает воображение и родится истина, вижу я, что одна капля огня Твоего, животворящего, сильнее праха вселенского. И у всей вселенной не достанет сил травинку напоить, если от Тебя не примет. Рожденный от истины и посланный от истины легко побеждает мир. Мир тает от света лица его, как тень от солнца. Пища отпавших от истины — страх мирской. Миром сотворенные стали его куклами, которыми он, как ребенок, игрушками забавляется. Дети истины рождены от истины и не боятся мертвосозданных. Помоги мне, Господи, победить мир в себе, и легко мне будет победить его вне меня. Не возгоржусь победой своей над миром, ибо Твоя победа не моя. Оставлю Тебе расти, сам же умоляться буду, и словно дитя держаться за край одежд Твоих. Оставлю Слову Твоему вселиться в тело мое и изгоню все слова бессильные, коим от мира научился. Слово Твое — невинность, мудрость и сила. Оно уничтожит во мне тварь и поможет моему рождению. Тело, в которое вселится Слово Божие, уже тело не миром сотворенное, но от Духа Святого зачатое и рожденное. Миром порабощенная душа моя соткала мне и тело рабское. Оттого в страхе от мира трепещут душа и тело. Просвети душу мою, светосущный Господи, и она воспрянет и освободится от мира, и станет душой сыновней, и научится ткать тело сыновнее, храм Сына Божия. Когда воссеивает звездная пыль над моей головой, Тебя призываю на помощь, Господи Пресвятый, и не боюсь мира, как не боится сын слуг в доме отца своего».

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Вышивальщица. По мотивам греческой сказки.
2: Жил в одной деревушке бедный юноша-скрипач. Звали его Манолис. Родители у него умерли, и все, что осталось ему в наследство, это старая скрипка да добрая душа, сострадательная к чужим несчастьям. Однажды вечером возвращался Манолис из соседней деревни и вдруг услышал в кустах терновника какой-то шум. Раздвинул Манолис ветви и увидел израненную змею, которая никак не могла выбраться из колючих ветвей. Пожалел Манолис попавшую в беду змейку, выпустил на свободу, а та вдруг заговорила человеческим голосом. «Пойдем за мной, я хочу тебе отплатить добром за добро и отведу в такое место, где скрыты несметные богатства». Манолис пошел вслед за змейкой, которая привела его к пещере. Вошли они туда и оказались в великолепном дворце, где были серебряный, золотой и бриллиантовые залы, полные сокровищ. «Ходи где хочешь и выбирай все, что твоей душе угодно», сказала змея и хвостом показала на дверь в стене, запертую на ключ. «Только в эту комнату заходить не стоит, там нет ничего ценного». Но юношу охватило непонятное волнение, предчувствие важной встречи. Он упросил змею открыть ему запретную комнату и туда вошел. В комнате действительно не было ничего ценного. Возле окна, склонившись над пяльцами, сидела девушка и вышивала. Но когда она подняла голову, Манолис даже вздрогнул от неожиданности. До чего же вышивальщица была некрасивой? Только кроткие голубые глаза девушки светились прекрасным светом. «Мы приютили ее из жалости. Она давно не выходит из комнаты, чтобы ее не видели люди. Бедняжка заколдована», — сказала змея. «Ее чары спадут только тогда, когда она вышьет 100 птиц. День за днем она терпеливо вышивает птиц, но с последним стежком все они улетают». Под проворными пальцами девушки на шелке и впрямь возникла удивительной красоты птица. Но как только вышивальщица сделала последний стежок, птица вспорхнула и вылетела в окно. Сердце Манолиса буквально сжалось от жалости. «Можно я сыграю для нее на скрипке?» – спросил он. «Пусть моя музыка хоть немного облегчит ее страдания». Всю свою душу, всю силу доброго сердца вложил юноша в музыку, которая полилась из-под смычка. И, о чудо! Птицы вдруг умолкли за окном. Сначала они прислушались к звукам скрипки, потом подлетели и присели на подоконник, перепорхнули в комнату и стали одна за другой садиться на вышивание. Вот на рукоделие села последняя сотая птица, и злые чары исчезли. Манолис увидел перед собой принцессу, сияющую красотой. Она убрала свое рукоделие, обняла юношу, и он понял, что отыскал главное сокровище – любовь.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В 1845 году епископ Варлаам Успенский вступил в управление Архангельской и Холмогорской епархией. Одна из наиболее обширных в Русской Православной Церкви, она простиралась от Кольского полуострова на северо-западе до Карского моря на северо-востоке. На этих просторах жили русские, саамы, карелы, ненцы. Большинство жителей держались православия, хотя немало было также старообрядцев и язычников. Чтобы ознакомиться с епархией, владыка Варлаам предпринимал длительные разъезды, в ходе которых знакомился с духовенством и паствой, проповедовал, освящал новые храмы. «Ездил он чрезвычайно много», — писал его биограф Сергей Артоболевский, «не оставив без своего посещения, кажется, ни одного уголка». Когда Преосвященный Варлаам вступил в управление епархией, в ней было более 230 действующих церквей. Трудами архиерея к ним добавилось еще 25 храмов, причем преимущественно в местах, где жили коренные народы Севера, карелы и саамы. Последних в то время называли лопарями. Возрождение так называемых лопарских приходов является одной из заслуг владыки Варлаама. Он просил Святейший Синод о поставлении викарного епископа, который бы сосредоточился только на проповеди неправославным, но поддержан не был. Однако архиерей смог создать миссию для просвещения иноверцев и старообрядцев Кемского, Онежского и Архангельского уездов. Он и сам лично занимался проповедью неправославным. Например, в октябре 1846 года в Архангельске им были крещены 67 иудеев. Заслуга епископа Варлаама стала также развитие образования. По его инициативе было открыто духовное училище в Шенкурске, а также подготовлено открытие училища для девиц, начавшее работу уже после его назначения на Пензенскую кафедру в 1854 году. В 1862 году владыка Варлаам стал архиепископом Тобольским и Сибирским. Вновь ему была поручена огромная северная епархия. Он объездил ее от края до края, добираясь и до Абдорска, нынешнего Салехарда. Ехал он на запряженных оленями санях, ночевал зачастую в чумах у хантов, проповедовал им веру и узнавал их быт. На всем этом пространстве, писал глава Абдорской миссии протоиерей Михаил Путинцев, только два русских селения, и кроме них нет ни одной русской избы, везде только холодные юрты, так что прозябшему в дороге старцу-владыке приходилось греться на каждой станции у так называемого чувала, то есть печки. Целью поездок было в том числе развитие проповеди среди коренных жителей Крайнего Севера – хантов, ненцев, коми и других. Видя среди них подчас крайнюю нищету, владыка Варлаам из своих личных средств выделял ежегодные пособия для неимущих. Стараниями архиерея также было улучшено материальное содержание духовенства, а Абдорской миссии передана новая походная церковь. Также был учрежден Тазовский миссионерский стан на территории нынешнего Ямало-Ненецкого автономного округа и Сургутская миссия. Именно по ходатайству архиепископа Варлаама в 1867 году Святейший Синод предписал священникам не менее трех раз в год посещать кочевья коренных народов Севера и Сибири. Проповеди православия содействовало и создание в 1872 году Тобольского комитета православного миссионерского общества. В том же году архиепископ Варлаам ушел на покой. Свои дни он окончил в 1876 году в Белгороде и был погребен в пещере, где почивали мощи горячо им любимого святителя Иоасафа Белгородского. Лишь после смерти владыки Варлаама стало известно, что архипастырь носил тяжелые железные вериги, подобно древним подвижникам. Архиепископ Варлаам остался в церковной летописи XIX века как один из самых незаурядных архипастырей. Он имел строгий, однако незлобный нрав, был честен, прям, справедлив. Как написал о нем сибирский священник и историк XIX века Александр Сулоцкий, владыка Варлаам такой, каких, дай Бог, и везде.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Каждый из нас живописец своей жизни. Наша душа как бы полотно, добродетели краски. Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. Святитель Григорий Ниссский.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
4: Кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: А где ты жила раньше?
6: В Тольбиаке.
5: Тебе там не нравилось?
6: Мне все равно, где жить. Моей маме тоже.
5: Твоя мама работает? Чем она занимается?
6: Она нянечка.
4: 8-летняя Элиза только что переехала в новый дом и знакомится с соседом, пожилым ворчливым вдовцом по имени Жюльен. Пока молодая мама девочки нянчит чужих малышей, а после работы до утра веселится с друзьями, ее собственная дочь остается без присмотра и страдает от одиночества. Жюльен тоже одинок. Его жизнь проходит в компании бабочек. Мужчина коллекционирует их. Жюльен и Элиза – герои французского кинофильма, который называется «Бабочка». Фрагмент из него только что мы с вами услышали. Ленту по собственному сценарию снял режиссер Филипп Мюиль. Она вышла на экраны в 2002 году, но не получила широкого мирового проката. Поэтому и сегодня для многих любителей кино этот фильм становится настоящим открытием. В одном из интервью Филипп Мюиль обмолвился, что к съемкам его подтолкнули воспоминания из собственного детства. По словам режиссера, он, как и героиня фильма, не был избалован вниманием старших. Так что картину «Бабочка» можно назвать автобиографичной. При этом режиссер отмечает, что ему хотелось рассказать светлую и жизнеутверждающую историю, такую, чтобы зритель улыбнулся и поверил в добро. И лично мне кажется, что с этой задачей Филипп Мюиль справился. У картины «Бабочка» очень простой, но нетривиальный сюжет. Уставшая от одиночества, маленькая Элиза в попытках привлечь хоть чье-то внимание прячется в машине соседа, когда тот на несколько дней едет в горы, чтобы поймать очень редкую бабочку. Жюльен обнаруживает присутствие девочки слишком поздно. Они уже высоко в горах, и мобильная связь не работает. Так, вместе с Жюльеном и Элизой мы отправляемся в удивительное путешествие, наполненное солнцем, ветром, прозрачным воздухом и шелестом травы альпийских лугов.

0: что теплая, уютная атмосфера фильма во многом заслуга этого прекрасного актерского дуэта. При этом «Бабочка» не только добрая, увлекательная картина, но еще и мудрая притча. В самых простых словах персонажей фильма звучит глубокий духовный смысл. Например, в разговоре Жюльена с матерью Элизы.
1: Вы считаете меня плохой матерью?
2: Мать кормит своих детей, одевает, заботится о том, чтобы они выросли. А мама баюкает их, ласкает, целует. Быть может, вам надо с ней поговорить?
1: И что я должна ей сказать?
2: Просто, что вы ее любите. Три маленьких слова.
0: Рассказывая о фильме «Бабочка», режиссер Филипп Мюэль признавался, что очень хотел снять по-настоящему семейное кино. Такое, чтобы и дети, и их родители вместе собрались у экрана и ощутили, как это здорово – быть рядом друг с другом. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
3: Домашний кинотеатр. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебные чтения.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Насколько близко Бог может подойти к человеку? Ответ на этот вопрос находим в 26-м псалме пророка и царя Давида, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся?»
3: «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться?» «Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться?» «Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться».

0: одного просил я у Господа, того только ищу, чтоб пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня. И я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: И потерпи, Господа.
2: В патриархальной культуре древнего Израиля семья была не просто одним из социальных институтов. Она была основой идентичности человека. Оказаться вне семьи означало не просто лишиться крова и возможности на выживание. В первую очередь это означало потерять себя. А потому фраза только что прозвучавшего псалма «Отец мой и мать моя оставили меня» в контексте той эпохи намекают на экзистенциальную катастрофу. При помощи этого выражения автор псалма «Царь Давид» говорит не столько о реальном разрыве со своими родителями. Мы знаем из Священного Писания, что его отец Иисей до конца жизни был со своим сыном в близких отношениях. Скорее, таким образом псалмопевец пытается выразить предельное чувство онтологического одиночества, когда предают самые близкие, те, на кого ты надеялся и кому доверял, как ребенок надеется и доверяет родителям. И в судьбе царя был такой горький опыт. Давида предал его собственный сын Авессалом, а также близкий друг и советник Ахитофел. Этому душевному вакууму Давид противопоставляет опыт переживания присутствия Бога. «Но Господь примет меня», — говорит он. Древнееврейский глагол, который на русский язык переведен как «примет», в Ветхом Завете часто описывает действие, обозначающее, как пастух собирает рассеянное стадо или как человек подбирает утерянную драгоценность. При помощи этого слова царь Давид создает образ Бога, который не просто заменяет ему родителей и близких, но который собирает воедино разбитую личность человека и возвращает ему желание жить. Мысль автора псалма перекликается со словами, которые читаем в книге пророка Исаии. «Забудет ли женщина грудное дитя свое? Если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Вот она, главная идея прозвучавшего псалма. Отец Небесный не просто очередной опекун, который приходит после многих других, не выполнивших свою задачу. Он сама сердцевина жизни человека. Он сама субстанция нашего бытия. Святитель Афанасий Великий в толковании на этот псалом подчеркивает: «Бог не дает жизнь, как дают хлеб или убежище. Он сам есть жизнь. Он подобен источнику воды, который сам не иссякает, но им питаются реки». Еще отчетливей эта же мысль сформулирована апостолом Павлом. «Им мы живем и движемся и существуем», — говорит он. «Бог и есть та тонкая духовная энергия, которая пронизывает все наше мироздание, сообщает ему теплоту, свет и приводит его в движение». Поэтому и прозвучавший сегодня псалом начинается словами: «Господь – свет мой и спасение мое». Священное Писание утверждает, что в силу своей природы связь с этим источником света имеет каждый из нас. Нередко мы обращаемся к Богу как к тому, кто живет где-то далеко и высоко, но не задумываемся над тем, что он и есть та сила, благодаря которой сокращается наша сердечная мышца, циркулирует кровь по венам и артериям, совершается дыхание. Благодаря этой силе наши органы чувств воспринимают все происходящее вокруг, а наше сознание осознает мир. Эта сила продолжает проходить через нас даже тогда, когда исчезают все другие, мнимые носители жизни, родители, друзья, здоровье, материальные блага. И все, что от нас требуется, научиться видеть это присутствие Божие в своей жизни, устанавливать с Господом сознательную связь. Путем исполнения заповедей Евангелия и участия в таинствах Церкви углублять и расширять подобный опыт. Ведь от этого зависит не просто наше благополучие, но сама способность жить по-настоящему.
3: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 1 июня, слушайте фрагменты повести Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина» и отрывки из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Льву Калекину всего 4 года, но мальчику уже пришлось преодолеть немало испытаний. 960 граммов – столько весил Лева, когда появился на свет раньше срока. Первые 3 месяца малыш провел в реанимации. Врачи не давали точного прогноза, выживет ли ребенок с такой массой тела. Но Лева остался жив. Вот только преждевременные роды сказались на здоровье ребенка. У Льва детский церебральный паралич и серьезные трудности с движениями. Мышцы мальчика напряжены, словно тугие канаты, поэтому ноги плохо его слушаются. За 4 года при поддержке родителей и специалистов Лева прошел несколько реабилитаций и достиг значительных успехов. Сегодня он самостоятельно сидит, встает, передвигается на четвереньках. Мальчик мечтает заниматься спортом и быть похожим на папу. Он у Левы спасатель. Помочь ребенку снять чрезмерное мышечное напряжение и подарить возможность встать на ноги может специальная операция. Во время нее врачи будут работать с оболочками мышц, которые отвечают за передачу двигательного импульса. Это ювелирная хирургическая работа, делают которую всего несколько специалистов в мире. В одной из клиник в Грузии такую операцию готовы провести и Леве. Но так как денег на дорогостоящее лечение у семьи нет, ее поддерживает фонд «География добра». Он помогает собрать средства для Левы, который очень ждет возможности ходить самостоятельно. Поддержать Льва можно на сайте фонда «географиядобра.рф». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, москвоведа. Михаил, здравствуй.
2: Здравствуй, Алексей.
1: И мы с тобой идем в Вознесенский переулок, недалеко от Тверской улицы, в центре Москвы. И выходим мы из метро «Тверская». По указателю «Тверской бульвар» оказываемся на Тверской улице, а дальше считаем переулки, которые... Мы идем в сторону Кремля, он у нас в непосредственной видимости, и считаем переулки, которые у нас по правой стороне. А первый переулок у нас будет направо — Большой Гнезняковский, потом у нас будет, что странно, Малый Гнезняковский, следующий будет Леонтьевский, а вот потом мы поворачиваем направо в Вознесенский.
2: Итак, название сначала. Забавно будет такой факт вспомнить. Я как-то купил карту Москвы давным-давно и нашел там Вознесенский переулок. Мне нужно было там Брюсов посмотреть что-то. Я увидел, что на карте 98-го года издания, 1998-го, переулок Вознесенский назван как переулок Вознесенского. Но это просто опечатка была. На самом деле он носил название Вознесенский. Но это не единственное его название. В средние века, там, веке в 16-17, он назывался Новгородским. Позже назывался Большим Чернышевским переулком. И в советское время носил название улица Станкевича. Ну, а в последнее время он носит название Вознесенский переулок по церкви Малого Вознесения. Мы сейчас проходим в Вознесенский переулок около здания мэрии Московской, и первый участок переулка мы вынуждены пройти, практически не останавливаясь, потому что, к сожалению, от Тверской до Елисеевского переулка практически ничего не сохранилось. И вот мы перешли Елисеевский переулок и оказываемся снова в Вознесенском переулке. И теперь у нас что не дом, то жемчужина. По левую руку, например, очень симпатичный дом 12, строение 1 в стиле модерн, с очень красивым керамическим фасадом, покрытым глазурованной плиткой. Построен в 1911 году этот доходный дом, дом Захарова. На другой стороне мы можем видеть симпатичный такой ампирный домик. Небольшой, это дом 9, строение 4. Здесь жил Вяземский, замечательный писатель, друг Пушкина. И вообще переулок этот, начиная с дома Вяземского, он весь просто наполнен литературными адресами, которые мы еще сегодня посмотрим. Если мы пройдем чуть дальше дома Вяземского, несколько таких невысоких домов, это доходные дома Пустошкина. Они построены в 1895 году архитектором Ивановым Шитцем. А напротив этих доходных домов возникает совершенно не московский пейзаж. Мы можем видеть англиканскую церковь Святого Андрея и дом пастора. Несколько слов нужно рассказать о том, как здесь появилась англиканская церковь, почему именно здесь, и много ли вообще англикан было в Москве в свое время. Начнем, наверное, с того, что во второй половине XIX века между англиканской церковью и православной были очень теплые отношения. И англикане даже думали о том, как бы вот они, противопоставляя себя католикам и лютеранам европейским, думали о так, сближении с православием, поэтому в Россию ездили там делегации англиканской церкви исследовать. Там Льюис Кэрролл, например, посещал нашу замечательную страну.
1: Он приезжал, да?
2: Да, он приезжал именно в качестве диакона англиканской церкви и богослова. Ну, в свободное время от написания «Алис в стране чудес» он и преподавания математики, он еще был богословом. И в Москве вообще была большая англиканская община. Было много англичан, шотландцев, американцев, прихожан англиканской церкви, которые работали в нашей стране как механиками, так и преподавателями, и инженерами, и журналистами, и так далее. Много-много было англичан. И, соответственно, в Москве действительно не хватало англиканской церкви. До постройки той церкви, которую мы сейчас видим, в Москве были то временные молельни англиканские, то там до пожара Москвы англикане арендовали голландскую реформатскую церковь в немецкой слободе и в ней служили. в частных домах проводили службы. И только в 1830-е годы англичане сумели приобрести участок здесь, в Вознесенском переулке. И здесь была сначала сделана часовня, и она как-то не справлялась уже с количеством прихожан. И в 1870-е годы было решено построить новую большую церковь. Эту церковь заказали Ричарду Нилу Фриману, английскому архитектору, который был достаточно популярен в Англии в 70-е годы 19 века. Построил множество церквей по Англии. Строил он в стиле в основном викторианской готики, которая тогда была очень модной. И, собственно, он прислал в Москву проект. Этот проект был утвержден. И в 1882-1884 годах была построена церковь Святого Андрея. Строил ее архитектор Борис Фрайденберг, московский архитектор. И, судя по всему, сам Фриман в Москву не приезжал. То есть он только проект прислал. А позже, уже в 1894 году, там же на территории церковного двора был построен дом Причта, дом пастора.
1: Прекрасную композицию он составляет с этой церкви. Вот идешь мимо, смотришь налево и сразу...
2: И ограда еще какая. Там надо обратить внимание на ограду, которая украшена гербами земель Великобритании, флагами. И действительно...
1: Викторианский домик такой.
2: Да, тут действительно совершеннейшее ощущение присутствия в Англии. Интересно будет сказать, что церковь была названа именно в честь святого Андрея, покровителя Шотландии. Это объясняется тем, что среди московских англикан большинство составляли шотландцы. Вот, соответственно, как-то они продавили святого Андрея. А тут интересно будет сказать, что сейчас церковь снова действующая, ее в советское время закрывали, и в ней всякие есть мероприятия, там концерты и так далее. И службы ведутся только на английском языке. Известно, что церковь закрыли в 1920-е годы, и использовалась она сначала для склада, потом как общежитие. Здесь «Мелодия» долгое время проживала, фирма, которая производила грампластинки.
1: Ну, очень долго, 60-х годов она там была, и, собственно, большинство классики, записанные «Мелодии», классики, я имею в виду не только классической музыки, а классические издания «Мелодии», они как раз записаны здесь.
2: В этом зале, потому что хорошая акустика, да.
1: И до сих пор концерты проходят.
2: Да.
1: Церковь действующая, с 91-го года она действует, но концерты проходят.
2: Да. С 1991 года начались тут службы, и в 1994 году церковь была возвращена англиканам. Также следует сказать, что церковь Святого Андрея была немного перестроена в советское время. К ней пристроили, коль там, небольшой фрагментик. Его со стороны Вознесенского переулка даже не видно. Чтобы его заметить, надо войти в соседний Брюсов переулок. Да, немножечко здание обезображено. Продолжим.
1: Ну, да, это правда незаметно.
2: Да, ну вот со стороны Вознесенского переулка это правда не видно. Надо сказать, что крупнейшим ктитором церкви была Джейн МакГилл, которая владела цементным заводом в Москве и была вообще такой благотворительницей для англикан московских. Еще на ее же деньги архитектор Валькот в Спиридоновском переулке построил общежитие для гувернанток. Оно до сих пор, здание существует, его можно еще увидеть. Мы же продолжим движение по Вознесенскому переулку, и следом за церковью, с левой же стороны, дом номер 6. Когда-то этот дом принадлежал, он менял постоянно хозяев. В 19 веке он принадлежал Станкевичу, писателю и мыслителю, который организовал встречи разных культурных деятелей. Сюда приходили и писатели, и там журналисты в середине 19 века. В советское время здесь проживал знаменитый архитектор Жолтовский, и здесь располагалась его студия. Здесь он занимался своими учениками, проводил беседы и так далее. И в честь него здесь установлена мемориальная доска. Ну, в наше время здесь модный дом находится. На другой же стороне улицы дом номер 7. Обратим на него внимание. На этом месте располагалась редакция газеты «Гудок». А до революции располагалась редакция газеты «Русские ведомости». Вот про русские ведомости сказать не могу, но вот Гудок в начале 20-х годов стал настоящим магнитом для литературных талантов, и так, не заглядывая в справочник, можно сходу сказать, что и Булгаков, и Катаев, и Ильф и Петров, вот и Олеша все
1: Ильф
2: здесь
1: Петров
2: работали.
1: Этот дом прославили.
2: Ну да, прославили этот дом Ильф и Петров. Дело в том, что все, кто читал «12 стульев», помнят, как...
1: Общежитие монаха имени монаха Бертольда Шварца.
2: Что, правда монаха? Нет, именно Семашко. Вот да. Это общежитие, правда, если следить за передвижением Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова по городу, не скажешь точно, где она находится, потому что они как-то так странно едут, но описание вида из окна соответствует виду из окна редакции газеты «Гудок». Дело в том, что там написано, что за окном стояло иностранное представительство, построенное в виде готической башни. И там во дворе, дальше это уже не по тексту, что во дворе играли дипломаты, в теннис, а из окна студент кричал им «Хищники капитализма». Вот общежитие Бертольда Шварца вроде как это редакция газеты «Гудок». Почему «Гудок» таким был рассадником литературных талантов, непонятно. Но обычная ведомственная газета, железнодорожная. Может быть, там прессинг идеологический в 20-е годы был слабее, чем в других местах. Может, там платили лучше. Может быть, писатель туда привлекала возможность перемещаться по стране. Но в любом случае, здесь работали Ильф и Петров, Катаев, здесь работал Булгаков. Здесь они постоянно пикировались, постоянно там шутили. И вообще описание истории газеты «Гудок», оно очень интересно именно с точки зрения истории русской литературы 20-х годов. Если мы пройдем немножечко дальше, дом номер 3 с правой стороны, до революции здесь располагался городской бесплатный родильный приют. А с левой стороны замыкает переулок церковь Малого Вознесения. Ну, я так думаю, что подробно мы про нее сегодня рассказывать не будем. Это отдельная история для отдельной передачи.
1: Ну, а мы на этом заканчиваем рассказ про Вознесенский переулок. Спасибо Михаилу Хрущеву, преподавателю истории, москвоведу, а я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. Гуляйте по Москве, любите ее, будьте здоровы.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читает Игорь Томилов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 13. Новое чувство в каменной могиле. Отказ. Удивительно странные грезы витают в эту ночь над головой Ханджар. Белый юноша с синими глазами, со смелой, мужественной осанкой юноша-пленник, которого она впервые увидала накануне, не покидает ее ни на минуту. Он точно живой стоит в ее грезах. Этот красивый, стройный, белый юноша, не похожий на его татарских сверстников. Что-то новое пробудилось в сердце Ханджар. Оно то сладко замирает в груди, то бьется усиленно, шибко. Сделать что-либо для этого юноши, чтобы увидеть благодарно обращенный на нее его синий взгляд. Вот каким странным желанием билось гордое сердце Ханджар и не дает ей ни сна, ни покоя. Не спится царевне, темнота царит кругом, только красные уголья тлеют на потухающем шоре. Тут же у ног ее раскинулась алызга. Через отверстие чинарока, окна для дыма над шором, царевне видно темное небо и звезды на нем. Виден и куш юлы. Примечание автора: «Млечный путь», знакомый ей издавна. О нем ей не раз говорил ее слепой отец и алызга. Алызга молится Куш-Юлы. По мнению остячки, Куш-Юлы — это дорога к престолу Сарне-Турома. Но сегодня серебристо-зеленые огоньки словно изменили свой облик. Они кажутся царевне синими очами. Это его очи. Она узнает их из тысячи других, как острые пики впиваются ей в мозг докучные мысли. Что если повидать синеокого пленника, увести его от имзиги, схоронить до поры до времени? О, какое счастье будет тогда ей, Ханджар! Она чувствует теперь, она понимает, что этот пленник стал ей дороже братьев и отца, дороже сестер. Молнии. С первого же взгляда ворвалось в ее сердце какое-то странное, непонятное чувство к нему. Странное, но в то же время счастливое. О, она не расстанется со своим счастьем. Она освободит этого синеокого, уговорит его уйти, скроет его. А потом, позднее, прикажет белому кулу стать мусульманином. Разве он осмелится слушаться ее, царевны Ханджар, воспеваемой всеми кайсадскими баксами и певцами? Птичкой вспорхнула Ханджар с груды кошм и ковров, свитых вместе и служивших ей постелью. Ее мысль между тем быстро мчалась все дальше и дальше. Он, синеокий пленник, станет мусульманином, отец сделает его своим ближним короче, даст ему табунов и кибиток вдоволь, сделает его богатым и знатным, и станет синеокий витязь ее мужем-повелителем, ее лучшим другом навсегда. Ему она покорится. Она, Ханджар, не покорявшаяся доселе никому в мире. Мамет-Кулу откажет отец. Мамет-Кул осрамил поражением его седины, и ему не видеть Ханджар женою своей. Глаза Ханджар горели, лицо смутно белелось в темноте юрты, сердце билось в груди, как птичка. «Проснись, Бикем!» — шепнула она, свернувшаяся котенком в ее ногах лызге. «Проснись скорее! Ты должна идти за мною!» Лызга с быстротой улани вскочила на ноги. «Что надо, царевне?» — отчего не спит солнце и луч души моей?» недоумевающе спрашивала она, протирая сонные глаза. Ханджар быстро наклонилась к ее уху и, волнуясь, зашептала ей свою смелую мысль. Не говоря ни слова, Алызга покорно наклонила голову, закивала ею, и первая тенью выскользнула из юрты. Царевна бросилась за нею. По пути Остячка говорила: «Должно быть, пленника увел в свою пещеру брат Имзига. Пока не встанет заря на небе, мой брат не предпримет ничего дурного. Я знаю его обычай. Он молится по ночам Урт-Иге в священном месте рощи. Мы можем спокойно теперь пробраться к его жилищу». И обе, царевна и ее верная подруга, ускорили шаги. Миновав соседние помещения своеобразного дворца Кучума и ближайших юрт его вельмож, они проскользнули за городскую насыпь и вскоре очутились у знакомой пещеры, куда не раз ходила к брату княжна Алызга. В темноте ночи им слышался смутный гул со стороны Чувашьей горы. Под нею копошились воины, стянутые сюда со всего Кучумова царства для защиты столицы. Сам Кучум все последние ночи с мулами и корочами проводил в молитвах на вершине горы. Там пылали костры, и мусульманские священники, тягучие, как грустная песня, молитвой призывали милость Аллаха, ждали русских каждый день, каждый час, каждую минуту. Воины были наготове, чтобы достойно встретить дерзких удальцов. «Гляди, вон пещера Имзиги!» — тихо произнесла дрогнувшим голосом Алызга. Ханджар встрепенулась. В двух шагах от нее зияющей пастью чернела пещера. Алызга незаметно проскользнула туда, Ханджар за ней. Знавшая все закоулки жилища брата, Остячка стала хозяйничать там в потьмах. Она отыскала ощупью труд, высекла огня, засветила жировую плошку, выдолбленную из черепа убитого волка, и вскоре осветилась внутренность пещеры. Прикованный к стене Алексей спал. На его измученном, но по-прежнему красивом лице играла счастливая улыбка. Он видел во сне тенистый сад, в Сольвычегодске, качели и ее, Таню, веселую, милую, щебечущую ему что-то. «Проснись, проснись!» — слышит он ее смеющийся голосок. Что это? Али впрямь уснул он ненароком под тенью орешника в Строгановском саду. Он хочет протереть глаза, поднимает руку и тут же в бессилии опускает ее. Загремели докучные цепи. Этот звон окончательно привел его в себя. Он проснулся. Ни сада, ни орешника, ни голубоглазой Танюши. Перед ним внутренность пещеры, жилище Остяка. Две женщины или девушки стоят перед ним. Он вглядывается в одну из них, и невольный крик вырывается из его груди. «Алызга? Вот где привелось повидать тебя, змею-обманщицу!» — с ненавистью вскричал Алексей, вперяя в Остячку негодующий взгляд. «Полно, батырь, полно!» — засмеялась Алызга. «Сами боги посылают к тебе меня. Ишь, что вспомнил! То, что давным-давно быльем поросло!» — своим ломанным русским языком говорила дикарка. «Ты дал когда-то свободу Алызге, и Алызга пришла отблагодарить тебя. Слушай меня внимательно, батырь!» И, усевшись на корточки перед скованным Алексеем, она заговорила быстро-быстро, роняя слова. «Взгляни, батырь, вон стоит царевна Ханджар. Она глядит на тебя. Знаешь, почему глядит? Полюбился ты ей, Алактай русский, пуще звезды полночной, пуще волны речной, пуще всей жизни своей. Слушай, батырь, на смерть обрек тебя, видно, брат мой Имзига. Видно, на смерть, коли к как пса приковал к стене. На заре убьет тебя имзига. Сердце алызги так говорит. Такого молодого батыря убьет. Такого красавца, какого нет в ишимских степях, до самого Тибета нет. Батырь, рано тебе умирать. Другая ожидает тебя судьба. Слушай, батырь, здесь стоит царевна Ханджар. Нет такой красавицы промеж ваших девушек. Нет таких черных огневых очей у кефирских дев. И она, царевна, самоцветный камень, алмаз Искера, отличила тебя. Она выбрала тебя. Приказывает тебе, царевна, принять мусульманство и стать ее женихом. Мы собьем с тебя цепи, и ты будешь свободен сейчас же, как вольный сибирский орел. Будешь ближним человеком хана. Будешь мужем царевны. Займешь почетное место у трона его. Окончила свою речь алызга. Пронзительным взором метнула и отпрянула назад. Бешенством и злобой сверкали глаза Алексея. Негодованием и гневом пылало его лицо. Руки конвульсивно сжались в кулаки. От бессилия и возмущения разрывало сердце. «Молчи, змея!» — крикнул он хрипло, весь подавшись вперед. «Молчи, дьявол-соблазнитель во плоти человеческой! Чем искусить мыслила? Да нечто я! Да нечто! Слушай ты, огорянка поганая! Передай твоей царевне, что не хочу я ваших почестей и счастья, и вовек не изменю вере моей православной. Не надо мне ни жизни, ни свободы, коли такой ценой будет куплена она. Смерти не боюсь, Господа своего не продам, а на твою царевну лупоглазую глядеть не желаю. Есть у меня невеста в Сольвычегодске, Танюша моя, и мою кралю любимую ни на каких царевен Искера не променяю. Слышь, запомни же полоднее все то, что поведал я тебе». «Что сказал тебе батырь русский?» Видя негодование, охватившее пленника, так и бросилась к алызге Ханджар. Та угрюмо потупила свои маленькие глазки. «Не хочет он ни любви твоей, ни свободы, радость жизни моей», — прошептала она. Побледнела, как снег, Ханджар. «Так пусть умрет!» — вскричала она бешено. «Пусть убивает его имзига! Да проклянет его Аллах навеки веков!» Иступленно топнула ногою. Едва успела она досказать последние слова, как гулкий пушечный раскат пронесся со стороны реки над Искером и замер вдали за горой. За ним другой, третий. «Полят, как будто у городка Атик-Мурзы», прошептала алызга, впиваясь в руку царевны дрожащей рукой. «Горе нам!» — вскричала Ханджар, трепеща всем телом. «Берут городок Мурзы! Возьмут и Искер кяфыры!» «Искер не возьмут! Батыри наши охранят его! Десятки тысяч их собраны под горою! Великий дух оградит нас от несчастья!» — убежденным твердым голосом произнесла алызга. Гул на Чувашей горе между тем все усиливался. Искер проснулся совсем и зашумел. На площадь его высыпали мирно спавшие старики и дети, разбуженные пальбою. И вот со стороны горы, откуда были видны окрестности, как на ладони, побежали люди. «Городок Атик-Мурзы взят русскими! Молитесь Алле! Да даст он победу над кефирами нашим батырям!» — вопили они. «Идем скорее! Вон бежит сюда имзига! Нехорошо, ежели застанет нас здесь!» — произнесла алызга, хватая снова за руку Ханджар и увлекая ее за собою. Но та и сама уже летела стрелою по направлению горы, на которой был ее отец. А лызга отстала немного, замедлила свой шаг и остановилась. Она не солгала царевне. Ее брат быстро приближался к пещере. Лицо его было сумрачно и сурово. При свете выплывшего месяца он казался бледным и утомленным. Огромный пук хвороста был на его плечах. Не желая быть замеченной им зигой, алызга скользнула за куст боярышника и с замиранием сердца следила, что будет дальше. Из ее убежища ей была хорошо видна внутренность пещеры. Имзига, между тем, торопливо вошел в жилище, сбросил пук хвороста на землю и тут только заметил горящую плошку на полу пещеры. Безумная, фанатическая радость охватила его лицо. «Великий Уртыге, ты дал добрый знак!» — вскричал он в голос. «Ты сам послал огонь, очищающий жертву! Да свершится воля великого духа! Пленник, ты умрешь сейчас!» — заключил он торжественно, обращаясь к скованному Алексею. Тот не понял слов шамана. Но когда последний, сложив из принесенного хвороста костер у его ног, вылил на него масло, пленник разом понял весь ужас своего положения. «Живым ладит сжечь!» — вихрем пронеслась его мысль, и волос дыбом поднялся на его голове. «Умереть здесь, сейчас, внутри этой ужасной пещеры казалось таким чудовищным ему, молодому, сильному, полному мощи и здоровья юноше». Между тем костер занялся. Огонь поднимался выше. Он уже коснулся кафтана князя. Цепи, сковавшие ноги, нагрелись и раскаленными звеньями жгли его. Смрадный дым душил горло, ел глаза. А сам Имзига закружился, как бешеный, вокруг костра. Вот он схватил со стены бубен и, ударяя в него, завертелся на одном месте. «Великий Уртыге, прими мой дар!» Хриплыми звуками срывалось с его уст, пока, наконец, грянув в конвульсиях на пол, чуть живой от усталости, он не потерял сознание. Огненные языки уже лизали Алексея. Одежда на нем занялась в нескольких местах. Имзига, лежа на полу, не подавал признаков жизни. Этим мгновением воспользовалась лызга. Быстрее молнии рванулась она в пещеру, схватила потники и кошмы, сваленные в углу, и в одну минуту затушила костер. Потом забросала ими загоревшиеся одежды Алексея, и когда они перестали тлеть, взяла его за руки, подвела к выходу пещеры и сказала: «Ты дал мне когда-то свободу, Батырь. Теперь благодарная лызга отплатила тебе тем же и спасла тебя. Беги к своим, пока брат Имзига не проснулся. Но берегись попасться снова на глаза алызге. Алызга — женщина, и как женщина слабее тебя, мужчины, но бойся ее, Батырь. Велик гнев алызги. Узнай, Батырь, стрелы ее бьют не хуже стрел первого Алактая. За унижение моей госпожи царевны Ханжар сумеет отплатить кефыру алызга», — заключила она дрожащим от волнения голосом. Алексей слабо улыбнулся. «Не больно-то страшны твои угрозы, алызга», — произнес он. «Я слаб и безоружен. У тебя в руке нож. Ударь меня им, коли чувствуешь в себе правоту. Но помысли о том, отвернулась бы ты от твоих богов, алызга, от родины и кровных, когда бы враги твои пожелали того. Слышишь меня, алызга?» Она только блеснула своими маленькими глазами в ответ. «Ступай! Не то накроют наши!» — шепнула она. Быстрым ловким движением раскрыла замок ржавых цепей на руках Алексея и скрылась в кусты. Алексей поднял голову к небу. Ласковые звезды глянули на него, словно радуясь за него, словно подбодряя. Он перекрестился истово и, придерживаясь руками за встречные деревья и кусты, поплелся вперед, наугад, едва передвигая ослабевшие ноги. Часть вторая, глава 14. Светлое слово, воскресший из мертвых, кровавая битва. Какая темная и непроглядная осенняя ночь. Сквозь приподнятую кошму из сыка видны другие юрты и скат к реке, и темное небо с мириадами золотых очей. Огни на небе и огоньки на земле. Огоньки мелькают и внизу. Это не спят казаки, взявшие в сумерках городок Атик-Мурзы и разгромившие его богатство. В юртах татарского князька расположились они отдохнуть перед последним боем. Кровавым и страшным будет этот последний, решающий и решительный бой. Под Чувашьей горой на засеке копошились кучумовы воины. Еще до сумерек увеличилось, возросло почти вдвое их число. Это Маметкул со своими батырями присоединился к защитникам Искера. Костры неприятельского стана пылали ярко. Шум и гул их голосов несся по реке. В наскоро сложенной юрте на вершине Чувашьей горы устроился кучум со своими мурзами и мулами, чтобы следить с высоты утеса за ходом битвы. Не тихо и внизу, в только что взятом с боя городке Атик-Мурзы. На площади его и в юртах, и на береговом скате разместилась ермаковская дружина. Говорят громко, спорят бурно, слышны возгласы, крики. Чуть не до Чувашьей горы долетают они. Мертвого они разбудят, не то что встревожат живого. Неладно дело затеял атаман. Нечто можно так-то. Нас мала горсточка, а их вона, что комаров о летнюю пору. Звучали все настойчивее и сильнее голоса казаков. Вестимо дело, не одолеешь. Перебьют нас за милую душу. Косточек не соберешь. Вот бы ночкой-то, пока месть тьма кромешная стоит, сесть бы в струги ладненько, да и отвалить к Тоболу. Нерешительно заметил чей-то голос. Вестимо отвалить. Давай обрядим это дело, ребята. Собирай круг, молодцы. Подхватили другие голоса. Без атамана-то круг собрать. Что и ты? Аля чумел, паря. Останавливал мещеряк расходившегося казака. «А о чем атаман-то мыслит? Чего ждать? Какого ему рожна еще надоть? Набрали богачеств у поганых, навоевали их имение, да и буде. Вспять можно, пока не перебили нас всех. Гляди, полегло уж сколько из дружины, да и патроны у нас почти что все. Атаману что? Он бобыль, сирота круглая. А у нас бабы в Сольвычегодске оставлены. За 2-то года тамошнего житья переженились многие. Ребята, кое у кого малюточки, тоже жалко. И то жалко. На что и Сибирь нам, коли жизнь и решится?» Подхватывали все новые и новые голоса. И вскоре настоящий бунт вспыхнул на кругу. Напрасно кольцо и его помощники перебегали от одного к другому, успокаивали, уговаривали и убеждали. Ничего не помогало. Страх, как спрут, охватывал дружину своими липкими, отвратительными щупальцами и держал ее, как в тисках. Дружина роптала. «Не хотим под ножи поганых! На утек пойдем!» — кричали казаки. Бледный, с трясущейся челюстью кинулся в юрту Ермака Матвей Мещеряк. «Выходи, атаман! Сладу им нет! Бунтует дружина!» Неожиданно, точно вырос он перед задумчиво сидевшим на кошме Ермаком. Быстро, В один миг очутился атаман в кругу дружины. «Кто дозволил круг собрать? Кто галдеть зачал?» Грозно прогремел его окрик. И горящими глазами он обвел круг. Все разом стихло, как по мановению волшебного жезла. «Братцы!» — прозвучал после недолгого молчания хорошо знакомый каждому казаку голос Ермака. «Куда бежать нам, ребятушки? Время осеннее, позднее. Гляди, лед на реках смерзать начинает, струги засосет, а и пусть бы проплыли благополучно, так нечто худая слава за нами не поплывет. Вспомним, братцы, что честным людям обещали, чем русскому народу православному да царю-батюшке заслужить хотели. Нет, не вернем.

залпов пороха из многих десятков грудей. «Идем на Кучума! Все до единого идем! Прости, атаман! Пусть не оскудеет память о нас, и слава нам вечно будет! Спасибо, ребятушки! А теперь отдохните малость. На рассвете жаркое дело предстоит». Тепло и радостно откликнулся атаман. «Да сторожевых поставить распорядись, Иваныч», — обратился он к Исаулу. Тихо разбрелись по юртам казаки. Тишина воцарилась в городке. Только сторожевые обычным окликом «Слушай!» по временам нарушали ее. Матвей Мещеряк добровольно занял пост одного из постовых казаков, отпустив спать последнего. Матвею не спалось все равно в эту темную, непроглядную осеннюю ночь. Смутно реяли думы в темнокудрой голове недавнего разбойника. Невеселые думы. Участь названного брата непоправимым укором легла ему на совесть. Не уберег он, не доглядел, попустил погибнуть его, Алешеньку, окаянный. Эта мысль точно камнем упала Матвею на грудь и давила, давила нестерпимо. Особенно угнетало его то, что, несмотря на поиски, он не мог найти между убитыми трупа Алеши. Даже Агашу забыл теперь Мещеряк, забыл и обещание свое принести ей богатые подарки, награбленные из татарских юрт. Перед ним стоял окровавленный призрак его юного друга и брата. Красивые синие глаза Алеши с укором, казалось, глядели на него. «Не доглядел, не уберег!» — шептали беззвучно сохшиеся от внутреннего волнения губы Матвея. Он взглянул на небо. Там было хорошо. Золотые звездные огоньки очи мерцали, мигая с какой-то умиротворяющей лаской на темень земли. Но они не приносили должного облегчения душе Матвея. Он перевел взор на реку. Река стонала. Легкий слой льда, сальца, хрустел и ломался в ночной тиши. Прибрежные кусты осоки тянули безобразные в темноте, принявшие чудовищные очертания, крутые ветви. Что-то темное копошилось под одним из них. Матвей невольно дрогнул. «Не как-то торва сюды крадется. Вот бы раздобыть языка. Ишь, придумал, где схорониться, поганый. Постой же ты у меня». И, держа чекан наготове, Матвей бросился вперед к кусту, к тихо двигавшейся фигуре. Та перестала шевелиться и притаилась в тени осоки. В один миг Мещеряк очутился перед лежащей фигурой. «Жизнь либо смерть!» — вскричал он грозно, занеся свой чекан над головою врага. И тут же выронил оружие, весь похолодев от ужаса. «Алеша, ты ли это?» — не своим голосом вскричал казак. «Я, братику, я, Матюша!» — услышал он слабый ответ. «Едва выбрался из полону. Слава тебе, Господи, добрался до своих!» Не помня себя, обнял его Матвей. «В юрту, к атаману!» — лепетал он, едва осознавая действительность. «Родимый ты мой! Ведь за мертвого почитали, молились за упокой души, а он — зелена вина тебе чарку да хлебушка! Пойдем, родимый!» Весь дрожа от нетерпения ронял Мещеряк. И, обхватив своими сильными руками за плечи Алексея, он почти понес Алешу в юрту Ермака. Но не один он радовался освобождению князя. Атаман света не взвидел от счастья, увидя своего любимца. Чарка водки и несколько сухарей, да крепкий сон разом восстановили упавшие было от голода силы Алексея. Он спал, как убитый в эту ночь, последнюю ночь перед последним боем. Этот бой должен был сбросить венец.

0: Кучума к ногам Ермака или положить костьми его грозную, удалую дружину.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Читал Игорь Томилов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читает Иван Литвинов.
1: Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника — все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство, как будто искушение, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца, и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна. Мысль об опасностях, которым подвергался ее брат, единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной, но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было связанные с появлением Ростова личные мечтания и надежды. Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах, сделав оговорку о том, что хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга, и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство. Внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды. В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья, не переставая, думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей в ее глубоком трауре неприлично принимать гостей. То она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее, то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова. Их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение. То она говорила себе, что только она со своей порочностью могла думать это про них. Не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему. И то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит. Но когда в воскресенье после обедни лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения. Только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым лучистым светом. «Вы его видели, тетушка?» — сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна. Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновение голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. полным достоинства и грации движением, она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые женские грудные звуки. Мадемуазель Бурьен, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться. Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, я не заметила. И главное, это такт и грация, думала мадемуазель Бурьен. Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем мадемуазель Бурьен, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты, как она увидала это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее с того времени, как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной, поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубую, темную и бессмысленную, когда зажигается свет внутри. Так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая, духовная, внутренняя работа, которую она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование — все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица. Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам. Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии. Говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет. Говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи. Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастьях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это. Как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну, и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову. Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром. Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно, весело стал целовать мальчика. Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них. Но губернаторша все-таки продолжала свое дело сватовства, и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свидание между молодыми людьми у архиерея перед обедней. Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать. Как в Тильзите, Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь. После короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его, он чувствовал, непреодолимо влекла куда-то. Он знал, что, обещав Соне высказать свои чувства, княжне Марье было бы то, что он называл подлостью. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже, и не то, что знал, а в глубине души чувствовал, что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что-то очень-очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни». После его свидания с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье, но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда-то с восторгом думал о Соне, о всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, маман и папа, их отношения с ней и так далее, и так далее. И эти представления будущего доставляли ему удовольствие. Но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
2: Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай, сам же он не видал ее. Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как-то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал. Он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой вахмистром. Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе. «Ты видел княжну?» — сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом. Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из-под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви. Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде. Тоже было в нем общее выражение тонкой внутренней духовной работы, но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.
3: «Я одно хотел вам сказать, княжна, — сказал Ростов, — это то, что, ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас бы было объявлено».
2: Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.
3: «Я столько примеров знаю, что рана осколком, в газетах сказано гранатой, бывает или смертельная сейчас же, или, напротив, очень легкая», — говорил Николай. «Надо надеяться на лучшее, я уверен...»
2: Княжна Марья перебила его. «О, это было бы так уже...» Начала она, и, не договорив от волнения, грациозным движением, как и все, что она делала при нем, наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.
3: Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости. И остался дома с тем, чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда-нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось. Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже во время его посещения впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что, уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви, Николай чувствовал это, засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и, главное, эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей духовной жизни. Оттого он не любил князя Андрея. Он презрительно называл это философией, мечтательностью. Но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность. Чудная должна быть девушка. Вот именно, ангел, говорил он сам с собою. Отчего я не свободен? Отчего я поторопился с Соней? И невольно ему представилось сравнение между двумя. Бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что было бы, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение, и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину. И все это было просто и ясно. Именно потому, что все это было выдумано. И он знал все, что было в Соне. Но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил. Мечтания о Соне имели в себе что-то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно. «Как она молилась!» — вспомнил он. «Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы. И я уверен, что молитва ее будет исполнена». «Отчего я не молюсь о том, что мне нужно?» — вспомнил он. «Что мне нужно?» «Свободы. Развязки с Соней». «Она правду говорила», — вспомнил он слова губернаторши. «Кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе-маман, дела... Путаница, страшная путаница. Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой, выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения», — начал он вдруг молиться. «Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», — сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагменты романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Читал Иван Литвинов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится. Избавь душу мою от превозношения безумного и гнева жгучего, да и тело мое перестанет разжигаться и безумствовать. Дух плоть себе творит, как орган речи, как образ свой. Бессловесно и неподвижно плоть к добру и злу, если душа не заговорит. Не узнает тело прелюбодеяния, если душа ему не скажет. Прелюбодеяние в сердце совершается. Тело видимым образом повторяет тончайшими нитями в тайниках сердца сотканное. Друзья мои, смотрите на женщину, так как она на себя сама смотрит, и как с трупья осыпется самообман сочей ваших. На каждое существо его глазами смотрите, и смотреть станете не с вожделением, а с состраданием. Господи, осветивший брак, осветил ты и безбрачие, имеющих мудрость и силу, жизнь свою, от тебя в них сошедшую, тебе на службу посвятить, тех ты благословил. И тех, кто вместить сего не может, и не может жизнь свою в себе держать, благословил ты, дабы могли они поделиться ею и через жену дать жизнь новую. Самообман мужчины в мысли, что влечет его женщина. Все невостребованная жизнь в нем, она его толкает к женщине, ибо хочет быть востребованной. Ты жизнь, Господи, ты жизнь и свет. Ты свет, Господи, и не желаешь быть во тьме сокрытым и не светить. Блажен тебя в себе познавший и дающий тебе светить в душе и теле своем. Неважно, в плоти единой или в разделенной светить ты будешь. Ты светить желаешь и землю освещать, и наполнять ее жизнью своей и своим светом. Блаженна жена, от самообмана очнувшаяся, и мужа узнав так, как он себя знает, вожделение оставила и исполнилось сострадание, и носит жизнь в себе с трепетом и гордостью, словно небо носит. Блажен, познавший благовременно, что прелюбодеяние оскверняет святыню и убивает жизнь. Плохи шутки с Богом, чада земные. Лучше с огнем вам играть, чем шутить с Господом. Избавь от самообмана душу мою, Господи, да и тело мое от греха избавится.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Максим Яковлев. Фрески. Читает Ольга Кормухина.
1: Не знаем. Наконец-то выбрались на сухое местечко. Что творится? Такую зимищу одолели. Теперь все. Теперь само пойдет благодать. В небе прямо синий рай какой-то. Эй, там, у нас тут опять весна, слышите? Молчат. Смотрят и молчат. Я так думаю, улыбаются и вздыхают. А может быть и плачут. Им там виднее, что нас ждет. А мы... ничегошеньки не знаем. Нам не до того. Мы домой не спешим, ходим распахнутые, чаще компаниями. Будут летние вечера, будет воздух уходящего дня, неторопливый будничный ветер. Все будет, должно быть. Любить хочется.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Воронежского Петра Зверева духовной дочери. 1929 год. Соловецкий исправительно-трудовой лагерь. И открытку, и письмо ваше получил. За все глубоко благодарю вас. Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я стал дорог и близок вам от того, что много выстрадали за меня, то что сказать мне о том, как вы все мне дороги и близки, когда я и страдал, и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя и не знаю, увижу ли вас, или мне придется сложить свои кости около нашего почившего архимандрита Иннокентия. Да будет воля Господня. Весьма утешен известием о том, как вы молитесь за почившего, что подаете милостыню и читаете псалтирь. Все это самое нужное для почивших. Все это насущное питание их душ. За все воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях. Будем жить надеждой на милосердие Божие.
0: Голоса

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Максим Горожанкин.
1: Многие люди спрашивают, как найти духовника. Хочу поделиться советом архимандрита Иоанна Крестьянкина. Ходите в церковь, исповедуйтесь, спрашивайте о волнующих вас вопросах у многих. И только когда поймете, что из многих один, самый близкий душе вашей, будете обращаться только к нему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». «Господь послал мне крест болезни. Всякий крест от Господа ведет ко спасению души, к совершенству. Я это всегда знала, а потому просила у Господа сил нести этот крест. Знакомая женщина-врач, которую я встретила на квартире моих родителей, осмотрела меня и нашла у меня фиброму. Она подтвердила мои опасения, что дело идет к операции. Но моя слабость и чрезвычайная бледность волновала моих родителей, которые послали меня проверить кровь. Я жила уже в районе Планерной, где в 1968 году не было близко ни поликлиники, ни магазинов, ни метро. Помнится мне день, когда я, изнемогая от усталости, шла по незнакомым улицам. Сыро, скользко, ветрено и холодно. Но надо идти, чтобы получить анализ крови и пойти с ним на прием к врачу. А ноги мне отказывают. Еле-еле заставляю себя их передвигать. Обидно, что я одна. Боюсь упасть. Призываю Господа на помощь. С трудом поднимаюсь на второй этаж, получаю анализ, опускаю талончик в щель двери и жду вызова. Я сажусь на диван, тут нервы мои не выдерживают, и я плачу. Слезы струями катятся из моих глаз. Чужие, незнакомые мне люди начинают меня утешать. «Что с вами? Успокойтесь, не надо расстраиваться, мы все тут больные». «Анализы у меня плохие», — говорю я. Больные поочередно говорят мне ласковые слова, уговаривают не отчаиваться. И хотя слова «Бог милостив» никто в те годы не произносит, но любовь и сострадание чужих людей исцеляют мою смущенную душу. Я чувствую любовь, окружавшую меня, и прежде далекие мне люди вдруг становятся близкими, дорогими. Видно, Господь посылал мне болезнь, чтобы сердце мое смягчилось, чтобы начала я смотреть на незнакомых людей не как на язычников и грешников, а как на больных братьев во Христе, искупленных Его святою кровью».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Русским воинам второй половины XIX века было хорошо известно имя Елизаветы Карцевой. Для них она была даже не сестрой, а матерью милосердия. Да и не только для русских. Черногорские солдаты, оставшиеся в живых благодаря любви и заботам Карцевой, называли ее Черногорской матерью. И она, не делая скидок на свой возраст, проблемы со здоровьем и уходящие силы, творила чудеса, отвоевывала людей у смерти. Лиза родилась в 1832 году в небогатой помещичьей семье. Воспитание девочки и ее братьев было трудовым. Дети сами выращивали овощи, сами торговали ими на рынке. Глядя на маленькую Лизу, которая не боялась никакой работы, родители, конечно, не думали о том, что их дочь прославит свою фамилию, но только не на сельскохозяйственном поле, а на поле боя. Окончив институт благородных девиц, Лиза не торопилась замуж. Ей хотелось заниматься благотворительностью. Сердце девушки горячо откликалось на нужды окружающих, а чувство сострадания к чужой боли было настолько обострено, что когда началась Крымская война, Лиза приняла участие в обороне Севастополя, войдя в крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Здесь молодая женщина работала под началом хирурга Пирогова, который считал ее идеалом медсестры. Вот что писал Николай Иванович. «Карцева неутомима, день и ночь в госпитале, и варит для больных, и перевязывает. Мы с ней так поставили запущенный госпиталь на ногу, что теперь не узнаешь». Рабочий день Карцевой начинался в 7 утра, заканчивался после полуночи. А часто не заканчивался вовсе, ведь в сутки в госпиталь поступало от 500 до 3000 раненых. В самые тяжелые моменты Елизавета Петровна считала невозможным покинуть свой пост. «Истинная мать родная», – говорили о ней и коллеги, и воины, и молили Бога о выздоровлении Карцевой, когда она заболела, ухаживая за солдатами в тифозных бараках. Но вот окончилась война. Елизавету Петровну ждали дома, а она осталась работать в общине и за 10 лет вырастила целый штат образцовых сестер милосердия. А в 1870 году Карцева уехала в Петербург, где стала во главе новой общины – Свято-Георгиевской. При ней работала больница, но кроме ухода за пациентами, Елизавета Петровна занималась множеством других дел. Устраивала стариков в богадельни, а детей в приюты. Помогала продуктами и деньгами неимущим. Открыла пансион для престарелых медсестер и первый в России приют для детей с отклонениями психики. И, конечно, преподавала на курсах, где обучали средний медицинский персонал. В Георгиевской общине Елизавета Петровна служила до конца своей жизни. Перерывы в работе делала всего два раза – во время войны Черногории с Турцией и русско-турецкой войны 1877 года. В Черногории Карцева возглавила отряд сестер милосердия. По окончании войны солдат, которого выходила Елизавета Петровна, сказал ей: «Вели написать с себя портрет и пришли его нам. Мы повесим его в госпитале, чтобы все видели, какой была черногорская мать». Она действительно годилась в матери этому парню. Карцевой в то время шел уже 6-й десяток, а она, не думая о годах, оказывала раненым помощь прямо на поле боя под огнем неприятеля. Так было и во время русско-турецкой войны. Отряд медсестер под руководством Карцевой прошел всю Румынию, Болгарию, преодолел Шипкинский перевал. Условия, в которых работали русские женщины, были ужасающими. Непроходимая грязь при дождях, занесенные снегом палатки зимой. В этих палатках с насквозь продуваемыми стенами жили медсестры. По утрам из-под одеял они выгребали снег, прежде чем надеть застывшие сапоги, согревали их над огнем. А вместо воды часто использовали сосульки, за которыми даже не нужно было выходить на улицу, они появлялись прямо в палатке. При этом про Карцеву говорили так: «Старушка переносит войну геройски». Сама же она писала родным: «По милости Господа, я молодцом, и кроме ревматизма никаких недугов не знаю». 40 лет Елизавета Петровна Карцева самоотверженно служила страждущим. Не ради звезд и орденов. Ветеран трех войн, она нередко повторяла: «Только сознание честно исполненного долга должно быть наградой сестры».
0: Имена, имена милосердие.

Чудна молитва сила. Она невидимо целит и душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О Боже, дай мне дар молиться. Раскрой во мне

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем не испытав пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила его, не перестав быть девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя», — просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» — интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же!» — отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут!» И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки.

0: Вера. Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами и еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Воронежского Петра Зверева духовной дочери. 1929 год. Соловецкий исправительно-трудовой лагерь. И открытку, и письмо ваше получил. За все глубоко благодарю вас. Не могу выразить словами, как я ценю ваши заботы и как горячо благодарен вам. Ваше участие и ваше попечение скрашивает нашу жизнь и подбодряет дух наш. Если я стал дорог и близок вам от того, что много выстрадали за меня, то что сказать мне о том, как вы все мне дороги и близки, когда я и страдал, и страдаю за вас всех, да вы спасены будете. Но я не унываю и за все Господа благодарю, хотя и не знаю, увижу ли вас, или мне придется сложить свои кости около нашего почившего архимандрита Иннокентия. Да будет воля Господня. Весьма утешен известием о том, как вы молитесь за почившего, что подаете милостыню и читаете псалтирь. Все это самое нужное для почивших. Все это насущное питание их душ. За все воздаст вам Господь. Слава Богу, жив и здоров. За всех молюсь непрестанно, всех искренне желаю видеть. Не будем ослабевать духом в скорбях. Будем жить надеждой на милосердие Божие.
0: Голоса

милосердие, любовь, радость. Смеркалось. Жаркий день бледнел неуловимо. Над озером туман тянулся полосой. И кроткий образ твой, знакомый и любимый, в вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, и мягкая коса, как прежде, расплелась. И очи грустные, по-прежнему тоскуя, глядели на меня в вечерний тихий час. Алексей Толстой.

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Игорь Золотузский. Отрывок из очерка «Гоголь». Где-то на Басманной негодовал Чаадаев. Против чего он негодовал? Против Гоголя или против его апологетов?
2: Апологеты, в переводе с греческого «защитники». Это историческое название апостольских преемников, открыто защищавших христианское вероучение от критики иудеев и язычников во II и III веке. Кондрат Афинский, Ириней Леонский, Климент Александрийский и другие апологеты старались опровергнуть возводимую на христиан клевету, раскрывали абсурдность и безнравственность язычества и утверждали, что христианство обладает

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Виктор Ленок.
1: Каждый человек, начинающий искать Бога, узнает заново самого себя. Это приносит ему страдания от осознания его собственной греховности. Человеку приходится бороться со своей природой, со своими вредными привычками, крутым нравом. Ему открываются такие темные стороны собственной души, о которых он не предполагал. Но это правильный путь, и по-другому к Богу не прийти. Хочу поделиться с вами словами преподобного Макария Великого. «Весьма многие из людей хотят сподобиться царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота, но сие невозможно».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Большие медные часы на башне Богословского медного завода в Верхотурье пробили полдень. Начался перерыв между сменами, и рабочие вышли во двор подышать свежим воздухом. Вдруг

0: раздались крики: «Хозяин! Хозяин идет!» В воротах показался приземистый человек средних лет в поношенном залатанном кафтане неопределенного цвета и стоптанных запыленных сапогах. Он приветливо здоровался с рабочими, а те со словами «Наше вам почтение» низко ему кланялись. Это и был сам хозяин богословского завода и еще нескольких медных предприятий в Верхотурье – Максим Михайлович Походяшин. Те, кто не знал его в лицо, легко могли принять одного из богатейших купцов Пермской губернии за простого бедняка, а Походяшин совершенно искренне считал, что гораздо лучше будет пожертвовать деньги на храм или отдать нуждающимся, чем истратить на дорогие наряды. Именно так он и поступал. В 1744 году на средства Максима Михайловича в Покровском девичьем монастыре была построена каменная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Чуть позже он подарил монастырю еще один храм – Иоанна Предтеченский. Походяшин постоянно поддерживал монастырь, жертвовал крупные суммы на его содержание, помогал монахиням с продуктами. На территории своего Петропавловского рудника выстроил деревянную церковь во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, а при богословском заводе – Большой Введенский собор. При нем Максим Михайлович открыл бесплатную больницу и амбулаторию для рабочих. Походяшин с радостью брал на содержание неспособных к самостоятельному заработку бедняков, священнослужителей из бедных приходов. За финансовой поддержкой к нему мог обратиться абсолютно любой человек, и купец никого не отпускал с пустыми руками. Такими же милосердными, добрыми и чуткими, воспитанными на евангельских принципах и ценностях, Походяшин вырастил и своих сыновей. Особенно отличился младший, Григорий Максимович. Почти весь капитал, доставшийся ему в наследство от отца, он в 1787 году передал в помощь голодающим крестьянам. Баснословная по тем временам сумма – 300 тысяч рублей – пошла на закупку хлеба. Благодаря этому щедрому пожертвованию Григория Походяшина от голодной смерти были избавлены сотни деревень и сел. На оставшиеся деньги Григорий Максимович открыл книгоиздательское дело и печатал дешевые учебники. Однако это не приносило никакого дохода, и историки свидетельствуют, что в конце концов полностью обедневший Походяшин доживал свои дни на чердаке, куда его кто-то пустил из милости. Но совершенно не роптал на судьбу, а каждый день ходил в ближайшую церковь и благодарил Бога за то, что он позволил ему быть полезным людям. Глава семьи Максим Михайлович скончался в 1781-м. Его похоронили на кладбище столь любимого им Иоанна Предтеченского храма. Давно сравнялась с землей его могила. Не бьют часы на башне разрушенного богословского завода, но не тускнеет со временем и продолжает жить на Урале память о славной купеческой семье Походяшиных.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок архимандрита Иустина Поповича. 20 век. Сербия. Молитва – самое первое дело христианина, ибо она ставит человека в правильное, единственно правильное отношение к Господу Иисусу Христу и к миру, к любому человеческому существу, к любому Божьему творению надо приступать прежде всего с молитвой, ибо только посредством призываемого в молитве Господа Иисуса Христа можно правильно и безгрешно встретить, узнать и полюбить творение Божие, каждое богоподобное и христоподобное существо. Молитва – дистиллятор мысли, сито, кузница, горнило, выплавляющее образ. Молитва – это некий вид сгорания и самосожжения. И не желаешь ничего своего, и молишься, чтобы все, что есть в тебе немолитвенного, исчезло и угасло. Молитва – это единственный путь существенного самопознания. Вне молитвы всякое познание поверхностно. Что такое молитва к Богу? Выражение нашей любви к Богу, то есть боголюбие. Первая заповедь. Что такое наша молитва к святым? Выражение нашей любви, язык нашей любви к ним, наше смирение перед ними, наша вера в них и наша надежда. Другими словами, вторая заповедь, то есть человеколюбие, любовь к обоженному человеку, а богоображенному, сочетавшемуся со Христом и преображенному во Христе. Это отверзает дверь и всем прочим святым добродетелям и таинствам. Омолитвить себя, омолитвить весь ум, всю душу, все сердце, всю волю, пусть это будет нашим каждодневным подвигом.
0: Голоса

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся. Что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога. Только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шаховской.

0: Светлое радио. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Льву Калекину всего 4 года, но мальчику уже пришлось преодолеть немало испытаний. 960 граммов. Столько весил Лёва, когда появился на свет раньше срока. Первые 3 месяца малыш провел в реанимации. Врачи не давали точного прогноза, выживет ли ребенок с такой массой тела. Но Лёва остался жив. Вот только преждевременные роды сказались на здоровье ребенка. У Льва детский церебральный паралич и серьезные трудности с движениями. Мышцы мальчика напряжены, словно тугие канаты, поэтому ноги плохо его слушаются. За 4 года при поддержке родителей и специалистов Лёва прошел несколько реабилитаций и достиг значительных успехов. Сегодня он самостоятельно сидит, встает, передвигается на четвереньках. Мальчик мечтает заниматься спортом и быть похожим на папу. Он у Лёвы спасатель. Помочь ребенку снять чрезмерное мышечное напряжение и подарить возможность встать на ноги может специальная операция. Во время нее врачи будут работать с оболочками мышц, которые отвечают за передачу двигательного импульса. Это ювелирная хирургическая работа, делают которую всего несколько специалистов в мире. В одной из клиник в Грузии такую операцию готовы провести и Леве. Но так как денег на дорогостоящее лечение у семьи нет, ее поддерживает фонд «География добра». Он помогает собрать средства для Левы, который очень ждет возможности ходить самостоятельно. Поддержать Льва можно на сайте фонда географиядобра.рф. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась, ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Вне времени. Чужие люди, чужой город. Иногда с вами очень легко. Вы не задаете вопросов, не ждете ответа. Отпускаете человека на все четыре стороны. Пусть станет самим собой, отрешится от суеты, остановит бег времени. И вдруг ощутит ценность дарованных ему временем мгновений. Мгновений вне времени.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью». Воспоминания. Середина 20 века. Своеобразная красота Нью-Йорка поглощает меня. Положив локти на парапет, припав к нему грудью, смотрю на эти вздымающиеся громады зданий. Как они соревнуются со своей высотой, изяществом, мощностью. Мозг и руки человеческие дивные дивы творят. От ангелов Боттичелли до этих каменных гигантов. Гипнотизирует этот фантастический город. Не воздать ему должного нельзя. Я дитя снегов, Волги и лесов, но я не могу не восхищаться этим гигантским трудом и гением, взметнувшимся ввысь. Я путешественник. Здесь, на плечах статуи свободы, повернув голову вправо, я вижу Атлантический океан. В мгновение ока перелетаю через него, через Европу, и вижу мои родные края. Я знаю, что вернусь туда, в теплые объятия своей матери Родины, и от этого я сейчас, глядя на Нью-Йорк, спокоен и полон счастья. Голоса.

думаешь о чем-то важном или скорее о ком-то близком, но в данный момент бесконечно далеком. Ты совсем не знаешь, что будет дальше. Впереди полная неизвестность, и видны только ближайшие несколько метров, освещенные светом лампы в твоей руке.

0: Светлое радио.
1: Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

0: вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Однажды отец Порфирий отправился в горы собирать улиток. Для афонских пустынников, живущих вдали от больших монастырей, это была обычная и, кроме того, самая доступная пища. Улиток варили, жарили, запекали на углях. Отец Порфирий так увлекся, что не заметил, как забрался на вершину почти отвесной скалы. Надо было возвращаться назад. Монах осторожно спускался вниз, одной рукой хватаясь за кусты и торчащие из земли корни деревьев, а другой придерживая наполненную улитками торбу. На середине склона почва под ногами вдруг стала двигаться. Отец Порфирий попал в осыпь, опасный участок, усеянный мелкими камнями и щебнем. Ноги отца Порфирия увязли до коленей, он не мог двинуться с места. Собрав последние силы, монах стал громко молиться, прося Господа и Богородицу о помощи. И не заметил, как прошагал по осыпи целых 20 метров.

0: преподобный Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, чьи горячие молитвы много раз помогали людям по всему миру.
1: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Грех, он именно потому грех, что от него страдает невиновный. Поэтому, когда я слышу жалобы от людей о том, что с ними обошлись несправедливо, хочется их укрепить и пожелать им смирения и терпения. А главное – не обижаться и стараться молиться за своих обидчиков. Хочу поделиться словами преподобного Паисия Святогорца. «Те, кто терпит несправедливость, самые любимые Божьи чада. Ведь, терпя несправедливость, эти люди носят в своем сердце потерпевшего несправедливость Христа».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой брату Эрнсту Людвигу Гессенскому о принятии православия. 1891 год. Санкт-Петербург. «Мой родной, милый мальчик, не думай, что только земная любовь привела меня к этому решению, хотя я и чувствовала, как мой муж Сергей желал этого момента, и я знала, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог бы, коснувшись моего сердца, привести меня к перемене религии, чтобы сделать себя счастливым. И никогда, никогда он не жаловался. Как ужасно и мучительно сознавать, что я заставила многих страдать. Прежде всего, моего родного, моего любимого мужа. И теперь всех вас, дорогих. Все же в очах Господних я права в перемене веры. Эта перемена религии многих, я знаю, заставит поднять крик, но я чувствую, что это приблизит меня к Богу. Я знаю все ее доктрины и буду с радостью продолжать изучать их. Когда я почувствую себя опять спокойной, я напишу тебе в деталях об этой религии, о которой я так хочу, чтобы ты узнал. Ты называешь меня, дорогой, несерьезной, и что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня, но основа веры. Внешние признаки только напоминают нам о внутреннем. Я не хочу разбирать мою новую веру по кусочкам и объяснять ее наскоро. Я это сделаю как-нибудь спокойно. Я только хочу поблагодарить тебя еще и еще за твое ласковое письмо. Будь на моей стороне. Пусть люди кричат обо мне, но только никогда не говори и слова против моего Сергея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что я люблю его, а также и мою новую страну, и что таким образом научилась любить и их религию.
0: Голоса

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Полное название знаменитого на весь мир Стэнфордского университета звучит так. Университет Леланда Стэнфорда-младшего. Стэнфорд-старший построил его в память о своем сыне. Потеряв единственного ребенка, отец решил дать возможность учиться другим детям и сказал своей жене фразу, ставшую исторической: «Теперь все дети Калифорнии будут нашими детьми». Один из самых состоятельных и именитых граждан Соединенных Штатов Америки, Леланд Стэнфорд, на заре своей юности был бедным парнем из Нью-Йорка. Начал с того, что устроился на работу в бакалейную лавку. И кто бы тогда мог подумать, что скромный парнишка сделает блестящую карьеру, станет юристом, а потом железнодорожным магнатом, что ему в 1869 году выпадет честь открыть движение поездов по дороге, соединившей Атлантическое побережье с Тихоокеанским, что он станет губернатором Калифорнии и, наконец, сенатором Конгресса США. У Стэнфорда была прекрасная семья, любимая жена Джейн и сын, тоже Леланд, талантливый мальчик, на которого отец с матерью возлагали большие надежды. Когда юноша окончил школу, родители сделали ему подарок – тур по Европе. В Италии 15-летний Леланд заразился брюшным тифом и сгорел в 3 дня. Летели дни, месяцы. Стэнфорды не жили, а существовали. Время не лечило их. В голосах мальчишек на улице они слышали голос своего мальчика. Порой им казалось, что они видят Леланда на улице. И отец понял – с горем нужно бороться действием, благими делами. 15 ноября 1885 года чета Стэнфордов заявила о создании учредительного фонда будущего университета имени своего сына. Для начала Леланд и Джейн объездили множество старинных университетов, хотели понять, каким должно быть образцовое высшее учебное заведение. Изучили и финансовую сторону вопроса, и образовательную. Потом отсмотрели массу проектов, подсчитали стоимость подходящего. Вышло 5 миллионов долларов. Сумма по тем временам огромная. Но Джейн сказала мужу: «Мы можем это сделать, Леланд, мы это можем». И Стэнфорды действительно смогли. Они отдали под будущий университет свой огромный участок земли в пригороде Сан-Франциско. Пригласили лучших архитекторов, заказали лучшие материалы. 6 лет шло строительство великолепных зданий и первоклассных лабораторий. Супруги лично приглашали педагогов, и опять слово «лучший» при отборе профессоров было ключевым. В 1891 году университет открылся. Стэнфорды хотели, чтобы он отличался от прочих высших учебных заведений Америки, был бесплатным и принимал студентов всех слоев общества. А один из основных пунктов программы обучения звучал так: «Обязательно учить в университете о бессмертии души, существовании мудрейшего и доброжелательного Творца и что повиновение его законам является высшим долгом человека». В общей сложности семья Стэнфордов вложила в создание и развитие своего детища 22,5 миллиона долларов. Затраты себя оправдали. Среди выпускников этого, одного из самых престижных университетов страны, 17 нобелевских лауреатов. Оно стояло у истоков создания знаменитой Силиконовой долины. Здесь были выпущены первые компьютерные программы Yahoo и Google. А в музее университета находится прекрасная коллекция картин. Стэнфорд любил живопись и покупал произведения искусства в Европе. В первых залах этого музея висят полотна, на которых изображена счастливая семья – Леланд-младший, Леланд-старший и Джейн. И нет ни одного студента Стэнфордского университета, который не знал бы грустной и великой истории своей «Альма-Матер».
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона благоразумного разбойника довольно редко встречается в православных храмах. На ней изображен человек вместе со Христом, вошедший в Царство Небесное. Благоразумным разбойником принято называть преступника, распятого вместе со своим подельником в тот же день, что и Спаситель. Кресты злодеев находились справа и слева от Христа. Разбойник, висевший по левую руку от Иисуса, глумился над ним. Другой сначала ругал Христа, а затем раскаялся и стал жалеть Спасителя. Перед смертью он сказал такие слова: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Христос воодушевил разбойника, проявившего благоразумие, не только пообещав ему прощение грехов, но и возможность первым войти в рай. Евангелие, к сожалению, не сохранило имени этого человека. Он так и вошел в историю как благоразумный разбойник. Но этого оказалось вполне достаточно, ведь преступник, пожалевший Христа, стал символом того, насколько сильно может покаяние изменить судьбу каждого из нас. Поступок благоразумного разбойника нашел отражение в церковных песнопениях. Например, в молитвословии, названном по первым словам «Разрушилась и крестом твоим смерть», о его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Разрушил еси крестом твоим смерть» не только рассказывает нам о счастливой участи благоразумного разбойника, попавшего в рай, но и кратко описывает подвиг, совершенный Христом. Вот как выглядит церковнославянский текст песнопения: «Разрушил еси крестом твоим смерть, отверзл еси разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси, яко воскресл еси Христе Божие, даруй мирови, велю и милость». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом: «Сокрушил ты крестом своим смерть, открыл разбойнику рай. Плач мироносец в радость изменил и своим апостолам проповедовать повелел, что ты воскрес, Христе Божие, даруя миру великую милость». Песнопение сообщает нам, как совершилось дело спасения человечества. Христос через смерть на кресте победил власть ада над душами людей. Первым, как уже было сказано, в рай вошел благоразумный разбойник. За ним последовали иные праведники Ветхого Завета. Спаситель после воскресения явился ученикам и утешил их. После этого апостолы и жены-мироносицы отправились в путешествие по миру, рассказывая многим людям об учении Христа и его воскресении из мертвых.
1: Песнопение «Разрушилась и крестом твоим смерть» акцентирует наше внимание на том, насколько важным для проповеди евангельского учения является каждый человек. Благоразумный разбойник дал людям пример искреннего покаяния. Апостолы и жены-мироносицы возвестили о воскресении Христа многим жителям не только Римской империи, но и иных стран. А теперь давайте послушаем тропарь «Разрушилась и крестом твоим смерть» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской духовной академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Тяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Глубинка. Запорошенные крыши приземистых избушек, словно провалившихся по пояс в снег. Вышел мужик в ватнике и ушанке. Остановился. Смотрит вокруг. Ого, сколько снегу навалило. Чуть отъехал от города. И вот она, русская глубинка. Струйка дыма упирается в небо, поднимаясь из трубы. Спят огороды под белым покровом. Далеко до весны.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту, на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобный ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний правнучки историка Василия Татищева, Елизаветы Яньковой, начало XIX века. Карамзины – симбирские старинные дворяне, но совсем неизвестные, пока не прославился написавший русскую историю. Когда Николай Карамзин задумал писать русскую историю, многие над ним трунили и говорили: «Ну где же какому-нибудь Карамзину тягаться с Татищевым и Щербатовым?» На деле вышло, однако, иначе. Он всех перещеголял. Мать Карамзина умерла, когда он был еще ребенком, и отец его женился на другой, на Дмитриевой. И, кажется, она была добрая женщина, а не злая мачеха. У нее был племянник Иван Иванович, с которым Карамзин был очень дружен, и через него он стал известен тогдашнему куратору Московского университета Муравьеву. Этот имел доступ к государю, был человек благонамеренный, и, узнав, что молодой Карамзин вызывается писать русскую историю, довел об этом до сведения государя, который это милостиво принял, назначил жалование и приказал дозволить Карамзину пользоваться всеми архивами и библиотеками. Это было приблизительно в 1802 или 1804 году. Карамзин читал государю отрывки из своей истории. Государь остался очень доволен.

0: Радио «Вера».
1: Присутствие непостижимой силы таинственно скрывается во всем. Есть мысль и жизнь в безмолвии ночном, и в блеске дня, и в тишине могилы, в движении бесчисленных миров, в торжественном покое океана, и в сумраке задумчивых лесов, и в ужасе степного урагана, в дыхании прохладном ветерка, и в шелесте листов перед зарею, и в красоте пустынного цветка, и в ручейке, текущем под горою. Иван Никитин.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Палило полуденное солнце. Все, кто вышел на работу в поле, попрятались под навесы. Только Арсений не обращал внимания на зной. Он собирал колосья, чтобы накормить уставшую лошадь. Когда началась война, и старшие братья Арсения ушли воевать, на его плечах осталось все хозяйство. Крестьянская работа тяжела, и ее было так много, что хватало и людям, и животным. Наступил вечер. Арсений решил идти домой пешком, чтобы лошадь, которая терпеливо, без отдыха и еды, вынесла все тяготы дня, почувствовала облегчение. Он снял с нее тяжелое седло и взвалил его себе на спину. Когда война закончилась, Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали Паисий, и в его маленькой келье спокойно уживались коты, лягушки и даже змеи и пчелы. Отец Паисий, не шутя, говорил, что многому учится у животных. «Мы не смогли бы выдержать того, что испытывают они. Если их накормят, хорошо. Нет, остаются голодными, а трудятся без всякого вознаграждения. Животные превзошли нас и в нестяжании, и в терпении, и в послушании. Так что Бог сотворил животных не только, чтобы они служили человеку, но и чтобы человек брал с них пример». Сам отец Паисий стал истинным примером духовной мудрости, любви и сострадания ко всем живым существам, сотворенным Богом. Люди прославили его как великого афонского подвижника и старца нашего времени Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Виктор Лисюнин.
1: Часто бывает так, что когда что-то случается у человека, какой-то форс-мажор, то он сразу хватается за телефонную трубку и начинает звонить всем подряд. Нервничает, естественно. И если не удается ни до кого дозвониться, то впадает в отчаяние. К сожалению, о Боге уже невозможно даже вспомнить в таком состоянии. А ведь наш главный помощник – именно Господь. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Игнатия Брянчанинова. Во время напастей не ищи помощи человеческой, не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога. По Его мановению в свое время придут люди и помогут тебе.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Вам известно, что...

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Елизаветы Шик, дочери священника Михаила Шика. Должна признаться, что конфликты с папой были у меня. Но когда я осмысливаю их теперь, через прошедшие годы, я понимаю, чему он старался научить и, надеюсь, научил меня. Помню, я была любительницей поплакать из-за пустяков, что папа не только не поощрял, но и искоренял шуткой, насмешкой. Старший брат Сергей вел очень неохотно дневник и однажды пожаловался. «Ну, сегодня совершенно не о чем написать». Папа ему: «Как нечего? Напиши, что Лиза сегодня ни разу не плакала». Любила я преувеличивать свои страдания от мелких ушибов и царапин, и однажды, демонстрируя всем в поисках сочувствия покусанную муравьем ногу, получила от папы ироничное: «Подумаешь, какой-то муравьиный пупырышек». Понятие «муравьиный пупырышек» как символ преувеличения мелких неприятностей бытует у нас в семье до сих пор. Так он учил меня думать самой, быть стойкой, не раскисать от мелких невзгод. Как это пригодилось в жизни! Еще запомнилась одна, всего одна из многих, исповедь у отца, когда он добивался от меня, чем я или мы все больше всего огорчаем Бога и родителей. Я говорила все что-то не то. Оказалось, ссорами между собой. А мы не замечали, что ссоримся. И эта наука очень пригодилась.

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Федор Шаляпин, карьера которого состоялась благодаря купцам-меценатам, как-то сказал: «В полустолетие, предшествовавшее революции, русское купечество играло первенствующую роль в бытовой жизни страны». Это была чистая правда. Купцы во благо России делали очень и очень много. Одним из тех, кто ничего не жалел для своего родного Нижнего Новгорода, был Федор Переплетчиков. Федор Петрович, порядочный, добрый, милосердный, для нижегородцев во всем был самым-самым. Про него так и говорили: самый щедрый, самый обаятельный, самый дальновидный. Он был родом из богатой купеческой семьи, дела вел более чем успешно, занимался производством канатов, и они в те времена парусного пароходства считались лучшими на всей Волге. В 28 лет Переплетчиков стал депутатом Нижегородской думы. Люди доверяли ему, недаром их избранник отвечал за городскую казну. И когда началась Отечественная война 1812 года, он собирал средства для нужд народного ополчения, перечисляя ему солидные суммы из своего капитала. А когда в город хлынули беженцы из Москвы, некоторых из них Переплетчиков поселил в своем доме. Трижды Федора Петровича избирали на пост городского головы. Его добрые дела не поддавались счету. Переплетчиков выручал деньгами тех, кто не мог оплатить подати, учредил кассу для выдачи пособий бедным горожанам и сам пополнял ее. Ни одно нижегородское семейство выжило благодаря этой особой кассе. В 1831 году от холеры скончались две дочери Федора Петровича. Отец едва не умер от горя. На ноги его подняла только мысль о пожертвовании части своего состояния бедным. Переплетчиков подарил городу 8 принадлежавших ему лично корпусов Никольского рынка. Условием щедрого дара было то, что доходы от сдачи этих зданий в аренду должны идти неимущим. И еще один свой дом, каменный, с флигелями и участком земли, Федор Петрович передал в пользу думы. В завещании, которое начиналось словами «завещаю любимому городу», благотворитель написал, что после его смерти доходами с этого дома должен управлять городской голова. Управление же состояло в том, чтобы перечислять все средства в пользу богоугодных заведений и бедняков Нижнего Новгорода. Казалось бы, Переплетчиков уже сделал для людей так много. Но Федор Петрович не останавливался. В 1836 году он послал в Думу письмо с предложением построить в городе дом для презрения бедных граждан и отставных заслуженных воинов. Объявив сбор средств на это богоугодное дело, Федор Петрович пожертвовал ему 1000 рублей. Переплетчиков прожил жизнь, следуя основным купеческим заповедям. Добро наживал честно, употреблял его с разумом, не жалел средств для тех, кто нуждался, и самое главное, всегда помнил – честь превыше прибыли. За это и любили его нижегородцы. И когда Федор Петрович умер, в страшную стужу люди несли гроб с его телом на руках от Благовещенского собора, где проходило отпевание, до самого погоста. А одну из улиц переименовали в Переплетчиковскую. И каждое 10 января, в день смерти благотворителя, в нижегородских церквях служили по нему панихиду.
0: Имена, имена милосердия.

0: Вера.
1: О, милый друг, как внятен голос твой, как утешителен и сердцу сладок. Он возвратил душе моей покой и мысли смутные привел в порядок. Ты прав, Христос Спаситель нам один, и мир, и истина, и благо наше. Блажен, в ком дух над плотью властелин, кто твердо шествует к Христовой чаше. Прямой мудрец, он жребий свой вознес, он предпочел небесное земному. И как Петра ведет его Христос по треволнению мирскому. Кондратий Рылеев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение. Новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь «Радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
1: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами, рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Уже 7-й год в Москве работает «Добрый дом» – благотворительная гостиница для онкобольных детей из регионов. Ребята, приехавшие в столицу на лечение, вместе с сопровождающими их взрослыми, могут жить здесь бесплатно. «Добрый дом» стремится дать семьям всестороннюю поддержку. Поэтому с этого года в социальной гостинице появились психолог и логопед. Так, дважды в неделю с ребятами проводит занятия Галина Воликова, психолог с более чем 10-летним стажем. Специалист помогает детям справиться с эмоциональными трудностями во время лечения, а логопед Любовь Карцева занимается с подопечными, у которых есть особенности развития речи. Родители юных гостей «Доброго дома» отмечают положительные изменения у детей. К примеру, мама 16-летней Лизы Батуевой признается, что дочь всегда ждет встреч с логопедом. Благодаря занятиям девушка стала быстрее запоминать буквы и цифры, улучшила мелкую моторику. А мама Захара Гурова добавляет, что длительное лечение сказалось на эмоциональном состоянии ее сына. Работа с психологом помогла мальчику победить страхи, приобретенные за время болезни. Так, благодаря поддержке близких и сотрудников «Доброго дома», юные онкопациенты шаг за шагом возвращаются к полноценной жизни. Если вы хотите помочь социальной гостинице и ребятам, которые там живут, переходите на сайт «Доброго дома» и сделайте любое посильное пожертвование. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным. Да надежды мои на человеческое развеются, как паутина. Да воцарится смирение в душе моей. Да станет сердце мое могилой двум близнецам злобным, гневу и гордости. Да все сокровища свои собираю на небесах. Да раз и навсегда освобожусь от самообмана, запутавшего меня в страшную сеть жизни обманчивой. Враги научили меня тому, что немногим ведомо. Нет у человека врагов вне его самого. Тот лишь ненавидит врагов, кто не познал, что враги не есть враги, но друзья взыскательные. В самом деле, трудно сказать мне, кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла, враги или друзья. Потому благослови, Господи, и друзей, и врагов моих. Раб клянет врагов, ибо не ведает. Сын их благословляет, ибо ведает. Ибо ведает сын, что враги не властны над жизнью его. Потому ходит он среди них свободно и молится за